0: Через несколько минут на Радио Си будет снова звучать музыка, а сейчас информационно-развлекательный блок.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Горячая десятка Анны Романовой.
3: Нарциссы – ранние весенние цветы семейства амарилисовые. Мало того, что нарциссы – многолетники, они еще и отличаются морозостойкостью. В Древнем Риме нарциссы дарили победителям сражений как символ стойкости и возрождения. Сегодня нарциссы. Нарцисс – это целый род растений, который включает 70 только природных видов и более 35 тысяч искусственно выведенных сортов и гибридов. Самые маленькие виды нарциссов не превышают 15 сантиметров в высоту, а садовые гиганты могут вырастать до 60 сантиметров. Нарцисс – главный национальный цветок Уэльса. На валлийском языке, то есть на языке Уэльса, нарцисс называется лук-парей святого Петра. Действительно, нарциссы – луковичные цветы. В Китае нарцисс – символ удачи и Нового года, так же, как и в Курдистане. Это символ праздника Навруз. Название «нарцисс» связывают с греческим мифом о прекрасном юноше, который влюбился в свое отражение. Считается, что нарциссы – это самовлюбленные люди, но на самом деле патологические нарциссы не любят себя. Они сосредоточены на себе, потому что убеждены, что делают все не так, и пытаются не совершить очередную ошибку. Все части нарцисса, особенно луковицы, ядовиты. Нарциссы выделяют густую слизь, которая содержит сахар, питающий бактерии в воде. Эти бактерии буквально закупоривают стебли других цветов, например, роз, из-за чего те вянут от жажды даже стоя в воде. Поэтому нарциссы нельзя ставить в букет с другими цветами. В луковицах нарциссов содержится также алкалоид галантамин. Сегодня это вещество официально используется для лечения болезни Альцгеймера. Известно явление под названием «нарциссовая чума». В 1917 году производство нарциссов в Великобритании едва не было уничтожено эпидемией нематод, микроскопических червей, которые поразили луковицы нарциссов по всей стране. Это привело к созданию первых государственных систем классификации и контроля за качеством луковиц. Старинное британское суеверие гласит, что нарциссы в доме мешают курам нести яйца. Птицеводы до сих пор стараются не приносить эти цветы в помещение, где живут птицы. И что на первом месте? Каждый принц Уэльский ежегодно получает один нарцисс в качестве символической арендной платы за использование земель на островах Силли. Эти острова относятся к графству Корнуолла и являются крупнейшим поставщиком нарциссов в Британии. Благодаря теплому климату цветы там зацветают намного раньше, чем на материке.
2: Горячая десятка Анны Романовой.
1: Всемирная история. Для слушателей старше 12 лет.
4: 5 мая 1995 года в МХТ имени Чехова в Москве состоялась первая церемония вручения российской национальной телепремии ТЭФИ. В этот день бронзовые статуэтки «Орфея» получили в числе других телеведущие Леонид Якубович и Николай Сванидзе. Специальный приз был присужден Владиславу Листьеву посмертно. Дизайн статуэтки «Орфея» разработал легендарный Эрнст Неизвестный. Он объяснял свой выбор тем, что персонаж мифов Древней Греции победил ад своим искусством и искренностью. Статуэтка изображает Орфея, разрывающим себе грудь и играющим на струнах своей души. Согласно мифу, боги разрешили искусному певцу спуститься в подземное царство и забрать возлюбленную Эвридику. Правда, Орфей не довел дело до конца. Выходя из ада, он, вопреки совету, оглянулся и лишился возлюбленной навсегда. Аббревиатура ТЭФИ расшифровывается как «телеэфир». А вот к псевдониму известной писательницы начала 19 века Надежды Лохвицкой ТЭФИ премия отношения не имеет.
1: Со всего света. Для слушателей старше 12 лет.
4: Хорошие новости для тех, кто любит разнообразие. По крайней мере, в тренировках. Исследование в журнале BMJ Medicine подтвердило, разнообразие нагрузок для долголетия важнее, чем их интенсивность. Ученые 30 лет наблюдали за группой 170 тысяч человек. Главный вывод – если вы миксуете разные виды активности, риск преждевременной смерти падает на 19%. Причем этот бонус вы получаете дополнительно к общей пользе от спорта. Проще говоря, чередовать прогулки, падл, тренажеры и работу в саду выгоднее, чем просто бегать на дорожке. По цифрам, ходьба снижает риски на 17%, игровые виды спорта вроде тенниса на 15%, а силовые тренировки на 13%. Даже подъем по лестнице вместо лифта дает ощутимые 10% в копилку долголетия. Интересен и потолок пользы. В неделю достаточно физической активности, которая эквивалентна 5 часам быстрой ходьбы или 2,5 часам интенсивного бега. Все, что сверх этого, на продолжительность жизни почти не влияет. Какой итог? Не нужно рекордов. Чтобы снизить риски заболевания сердца и сосудов, достаточно не давать организму привыкнуть к однообразию. Прогулка сегодня, бассейн завтра и немного физической работы в выходные. Это и есть научно обоснованный план на долгую жизнь.
5: Здравствуйте! Жителям Свердловской области рекомендовано запастись наличными. С 5 по 9 мая возможны ограничения мобильного интернета. Могут возникнуть сложности с проведением безналичных платежей, доступом к мобильным приложениям банков, а также с работой банкоматов. Такие уведомления направляют клиентам Сбербанка в Уральском федеральном округе, пишет издание «Царьград». В пресс-службе уточнили, что при подключении к сети Wi-Fi сохранится возможность входа в приложение, коды подтверждения будут доступны в истории операции. От нападения клещей с начала сезона пострадали более 3000 свердловчан. В полтора раза меньше, чем в тот же период прошлого года. В 1,3 раза ниже среднемноголетнего показателя, сообщили в Роспотребнадзоре области. Больше всего покусанных, в том числе в Екатеринбурге и Каменске-Уральском. В лабораториях исследовано 820 клещей. Больше всего оказались заражены лаймборрелиозом, почти 36%. На клещевой энцефалит пришлось 0,7% проб, отмечает «Комсомольская правда». Екатеринбург. Солдат-срочник из Екатеринбурга заявил о том, что его силой заставили подписать контракт. Военные следователи проводят проверку, пишет Ядин. 18-летний юноша ушел служить в армию в апреле этого года. Перед присягой его отправили в 32-й военный городок на курс молодого бойца. Вскоре он перестал выходить на связь. Девушке признался, что подписал контракт. Родители приехали в часть на встречу с сыном, заметили синяки на лице. С КПП они отправились в военный следственный комитет. Сам солдат утверждает, что подписал контракт под давлением. Семья также обратилась за помощью к областному омбудсмену Татьяне Мерзляковой. Шоколад в России резко подешевеет во второй половине года. Такой прогноз дал управляющий партнер российского агентства в области коммуникации в АПК Илья Березнюк. Он напомнил о том, что за два года шоколад резко подорожал из-за неблагоприятной ситуации на мировом рынке какао-бобов. Однако сейчас прогнозируется профицит мирового производства. Это может обрушить цены на шоколад при условии стабильности рубля, отметил эксперт. Он пояснил также, что из-за роста цен на шоколад россияне вынуждены переориентировались на более дешевые сегменты сладостей. Так, продажи вафель выросли на 17%, батончиков на 14%, сообщает Russia Today. Мел Гибсон официально завершил съемки продолжения культового фильма «Страсти Христовы». Об этом сообщает издание World of Real. Картина, которая называется «Воскрешение Христа», выйдет в двух частях. Премьера первой состоится 26 марта 2027 года. Вторая часть выйдет через 40 дней, 6 мая 2027. Съемки продолжались в общей сложности 7 месяцев. Большая их часть проходила в Риме и других городах Италии. Бюджет ленты составил около 250 миллионов долларов, пишет Лента.ру. Официальный курс доллара на среду 75.34, евро 88.35.
1: Для слушателей старше 12 лет.
6: Минута драйва.
7: Российский союз автостраховщиков опубликовал отчет за первый квартал года. Главный тренд – резкий рост страховых выплат. За три года средняя сумма компенсации по ОСАГО увеличилась на 43% и достигла 118 тысяч рублей. При этом стоимость самого полиса практически не изменилась и составляет в среднем 7645. Рост выплат специалисты связывают с подорожанием запчастей и логистики. Такой дисбаланс привел к тому, что в 60 регионах ОСАГО стало для страховщиков убыточным. Так, в зону риска в этом году вошли Новосибирская и Челябинская области. Непростая ситуация в Ульяновской, Самарской и Волгоградской областях. Здесь уровень выплат вплотную приблизился к критической отметке. В Свердловской области и Красноярском крае ситуация стабильнее, но средний чек на ремонт растет быстрее доходов страховщиков. В ближайшей перспективе тарифы могут вырасти еще на 10%. Причина – законопроект о повышении лимитов за вред жизни и здоровью. Максимальную выплату планируют увеличить в 4 раза – до 2 миллионов рублей. Ожидается, что новые правила вступят в силу с марта 2027 года. У рынка и у наших кошельков осталось меньше года, чтобы адаптироваться к новым правилам игры.
1: Всемирная история. Для слушателей старше 12 лет.
4: 5 мая 1998 года в Минске родилась неистовая белорусская теннисистка по прозвищу «Тигрица» Арина Соболенко. Первая ракетка мира в одиночном разряде по версии WTA. В 2025 году она победила на US Open и стала первой после Серены Уильямс, сумевшей выиграть этот турнир дважды подряд. Прозвище «Тигрица» Арина получила еще в юности за страстную агрессивную игру. У спортсменки ростом 1,82 м и весом 80 килограммов, мощная подача, удары на вылет и вскрик после каждого выигранного розыгрыша. Она признается, что с трудом смотрит записи своих матчей и говорит, что в жизни легкая и ироничная, а стиль на корте – это осознанный выбор, чтобы побеждать. В 2025 году Арина заработала около 30 миллионов долларов, половина которых – призовые, и это рекорд для женского тура. Недавно красотка стала амбассадором Гуччи. Она эффектно объявила об этом в видеоролике, где играет в теннис в туфлях на шпильке. С 2024-го Арина встречается с любовью всей своей жизни бразильским бизнесменом из списка Forbes Георгиосом Франгулисом. В марте 2026-го он сделал ей предложение.
1: Новости со всего света. Для слушателей старше 12 лет.
4: 5 мая в Мексике – это Синко де Майо, национальный праздник в честь победы мексиканских войск над Французской империей в 19 веке. Его иногда называют мексиканским аналогом Дня Святого Патрика. Гуляют мексиканцы шумно и весело. Улицы городов превратятся в море марьячи, танцев, пышных платьев и невероятной уличной еды. Главным блюдом этого года объявлено моле поблано – густой соус, где в основе перец чили и шоколад. Но шоколад горький. Он не дает соусу сладости, а придает темный бархатистый цвет и невероятную плотность вкуса. Моле поблано подают с нежной индейкой. В фортах Лорето и Гваделупе, где и была та самая битва, вечером планируется масштабное световое шоу. На стены старых крепостей проецируют 3D-маппинг об истории мексиканской победы. Главным музыкальным событием станет выступление местной звезды Карлоса Риверы. Давайте мы немного послушаем, как звучит современный гибрид поп-музыки и музыки мариачи.

0: для слушателей старше 12 лет.
1: Минута драйва.
2: Голосовые системы искусственного интеллекта переходят от простых команд к статусу персонального помощника. Скажите своей машине «мне холодно», и она отрегулирует температуру. Спросите о новостях спорта, и она расскажет их в разговорном стиле. Интеграция больших языковых моделей планирует радикально изменить взаимодействие человека с автомобилем. По данным GM Insights, за 10 лет объем этого рынка вырастет почти втрое. Основной драйвер – переход к концепции программно-управляемых транспортных средств, где голос – главный интерфейс доступа к услугам. Технологические лидеры пока используют разные стратегии. Виртуальный помощник Mercedes-Benz способен выражать 4 эмоциональных состояния и предлагать рекомендации, основанные на распорядке дня водителя. BMW отказывается от жестко запрограммированных команд в пользу сложного контекстного поиска. А чат-бот Tesla отличается глубиной диалога и бунтарским характером. Ожидается, что через 3 года эти агенты искусственного интеллекта будут управлять любыми функциями автомобиля и даже выполнять задачи вне машины, например, вести график встреч и отвечать на звонки. Да, многие из нас любят поговорить со своей машиной, и скоро она сможет полноценно ответить.

0: Радио Си, 103,7 FM, 7 часов и 2 минуты. В Екатеринбурге, в центре города, плюс 15. На Радио Си новости и Людмила Гусева. Спонсор выпуска ИП «Норден». Лесли Романовна, специализированный шинный центр «Медведь».
1: Доброе утро. Жителям Свердловской области рекомендовано запастись наличными. С 5 по 9 мая возможны ограничения мобильного интернета. Могут возникнуть сложности с проведением безналичных платежей, доступом к мобильным приложениям банков, а также с работой банкоматов. Такие уведомления направляют клиентам Сбербанка в Уральском федеральном округе, пишет издание «Царьград». В пресс-службе уточнили, что при подключении к сети Wi-Fi сохранится возможность входа в приложение, коды подтверждения будут доступны в истории операции. От нападения клещей с начала сезона пострадали более 3000 свердловчан. В полтора раза меньше, чем в тот же период прошлого года. В 1,3 раза ниже среднемноголетнего показателя, сообщили в Роспотребнадзоре области. Больше всего покусанных, в том числе в Екатеринбурге и Каменске-Уральском. В лабораториях исследовано 820 клещей. Больше всего оказались заражены лаймборрелиозом, почти 36%. На клещевой энцефалит пришлось 0,7% проб, отмечает «Комсомольская правда», Екатеринбург. Солдат-срочник из Екатеринбурга заявил о том, что его силой заставили подписать контракт. Военные следователи проводят проверку, пишет Ядин. 18-летний юноша ушел служить в армию в апреле этого года. Перед присягой его отправили в 32-й военный городок на курс молодого бойца. Вскоре он перестал выходить на связь. Девушке признался, что подписал контракт. Родители приехали в часть, на встречу с сыном заметили синяки на лице. С КПП они отправились в военный следственный комитет. Сам солдат утверждает, что подписал контракт под давлением. Семья также обратилась за помощью к областному омбудсмену Татьяне Мерзляковой. Шоколад в России резко подешевеет во второй половине года. Такой прогноз дал управляющий партнер российского агентства в области коммуникации и ВАПК Илья Березнюк. Он напомнил о том, что за два года шоколад резко подорожал из-за неблагоприятной ситуации на мировом рынке какао-бобов. Однако сейчас прогнозируется профицит мирового производства. Это может обрушить цены на шоколад при условии стабильности рубля, отметил эксперт. Он пояснил также, что из-за роста цен на шоколад россияне вынужденно переориентировались на более дешевые сегменты сладостей. Так, продажи вафель выросли на 17%, батончиков на 14%, сообщает Russia Today. Мел Гибсон официально завершил съемки продолжения культового фильма «Страсти Христовы». Об этом сообщает издание World of Real. Картина, которая называется «Воскрешение Христа», выйдет в двух частях. Премьера первой состоится 26 марта 27 года. Вторая часть выйдет через 40 дней, 6 мая 27. Съемки продолжались в общей сложности 7 месяцев. Большая их часть проходила в Риме и других городах Италии. Бюджет ленты составил около 250 миллионов долларов, пишет лента. Официальный курс доллара на среду 75.34, евро 88.35.
2: Реклама. Весна наступила и тают снега. В шинном центре «Медведь» готовы всегда. Шин для летних и дисков выбор зачетный. Наши ребята все сделают четко. К тому же баланс, установка в подарок. В центре «Медведь» с шиной полный порядок. Шины и диски – это наш профиль. В центре «Медведь» работают профи.
3: Ждем вас в специализированном шинном центре «Медведь» по адресу. Город Екатеринбург, проспект Космонавтов, 81. А также на сайте medved-66.ru.
4: ИП «Норден» Лесли Романовна.
5: Угарина 320-665-80-017-95-74.
0: На Радио Си о погоде. Спонсор выпуска АО «Медицинские технологии». Сеть многопрофильных клиник «Здоровье 365». В центре Екатеринбурга плюс 15. Давненько с утра таких температур не было. Сегодня днем облачная погода с прояснениями, преимущественно без осадков. Ветер западный 3,8 метров в секунду и плюс 23-25.
2: Реклама. За нашу подвижность и мобильность отвечают связки и суставы. А за состояние связок и суставов отвечают специалисты клиники «Здоровье 365».
3: Высокоточная диагностика, современное оборудование и широкий спектр услуг. От физиопроцедуры сеансов ударно-волновой терапии до сложных операций и лечения стволовыми клетками.
2: «Здоровье 365». Возвращаем радость движения.
3: Запись по телефону в Екатеринбурге. 270-17-17 и на «Здорово365.ру».
4: Возможные противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: В СМИ «Радио Си» зарегистрировано Роскомнадзором свидетельство ЛНР 77-49-225.
7: Для слушателей старше 12 лет.

0: Радио Си с вами. Меня зовут Андрей Королев. Доброе утро, хорошего начала рабочей среды. Сегодня 6 мая. Сегодня с утра на улице жарко. В центре Екатеринбурга уже плюс 16. У нас иногда летом таких температур не бывает. А сегодня уже с утра плюс 16. Днем будет плюс 25. Но что-то подсказывает, местами даже будет, наверное, больше. В любом случае, встречаем новый день в компании отличной музыки. Через 5 минут узнаем, что хорошего на сегодня обещают астрологи. Будет гороскоп на Радио Си.
1: Реклама. Эх, скоро лето и белые розы. Хочу быть здоровым, сильным и иметь отличный иммунитет. А ты?
2: Папа, и я хочу быть таким.
3: Тогда покупайте молочные продукты «Белые розы». Они из свежего молока и на живых заквасках.
1: Если молочка, то «Белые розы». Покупайте в магазинах.
4: Люди идут к нам по одному и парами. Друг другу делают подарки из наших товаров. Эмоции, радость и счастье, они тоже реальны. Заходи любой, но старше 18 принципиально.
5: Я с Казановой улечу. Ничего больше не хочу. Казанова.
6: Для лиц старше 18 лет.
7: Новая больница. Одна из крупнейших частных клиник России.
8: Новая больница – это легендарная 33-я больница. Многопрофильная клиника с отличным оснащением и сильной командой врачей. Это высокое качество медицинской помощи, передовые технологии и 33 года безоговорочного доверия пациентов.
7: Новая больница. Доверие, качество, технологии. Екатеринбург, Заводская, 33.
9: Возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста.
10: Это брусника виновата, что вы потерялись в собственной квартире. Потому что купили в два раза больше, чем хотели. Во всем виноват застройщик ООО «Брусника». Проектные декларации на наш.дом.рф.
11: Нижнетагильский кирпичный завод делает кирпич доступнее. Цена от 5000 рублей за куб. Организуем хранение и доставку. Кирпич НТ. Долговечно, экологично, надежно. Нижнетагильский кирпичный завод.
0: На Радио СИ о ситуации на дорогах спонсор выпуска ООО «Наши машины» официальный дилер ГАК. Автоцентр ГАК «Июль». По данным сервиса Яндекс.Карты сейчас 2 балла. Небольшие пробки появляются на Космонавтов от Победы до Машиностроителей и на Репино перед Тульским переулком. Самые загруженные магистрали Космонавтов в центр, Репино в центр и 8 марта в обе стороны.
12: Реклама. Майский вжух в салонах «Июль Авто». Вжух! И ваш автомобиль превратится в другой. И еще лучше. Ведь только в мае скидки до 15% на все проверенные авто с пробегом. Техзащита и ОСАГО в подарок. Лучшие условия мы делаем лично. «Июль Авто». Совхозная 16, базовая 38 и Металлургов 65. Акция до конца мая этого года.
13: Радио «Си». 103,7 FM.

0: Песни участников Свердловского рок-клуба в год Уральского рока звучат на радио ИСИ особенно хорошо. И еще приятно приближается праздник День радио, который мы решили отмечать вместе с вами. День радио будет завтра, и завтра каждый час с 10 утра до 16.00 будем дарить фирменную настольную игру и кружку радио ИСИ. Нужно будет всего-то дозвониться по телефону первым для слушателей старше 12 лет. Играем завтра. А кому из знаков зодиака повезет уже сегодня, узнаем прямо сейчас на радио ИСИ.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Астрологический прогноз.
3: Доброе утро. Вен, у вас не будет полной свободы действий. Либо будут реальные ограничения, либо сомнения и страхи. Подождите. Тельцы, возможно, колебания между почти одинаковыми вариантами. Не лучший день для выбора, например, билетов в отпуск и других подобных инициатив. Близнецы, день паузы и неразберихи, но в то же время вы сможете четче осознать поставленные задачи. Раки, скорее всего, придется в чем-то себя ограничить. Аскеза точно сделает вас лучше. Львы, наберитесь терпения. Нужные вам дела будут делаться крайне медленно, с большими промежутками между этапами. Девы, не стоит откладывать дела в долгий ящик. Смело берите быка за рога прямо сейчас. Весы, вы можете столкнуться с сопротивлением со стороны других людей и другими препятствиями. Возможен временный тупик. Скорпионы, берегите слишком хороших предложений. Вас могут обмануть и, скорее всего, намеренно. Стрельцы, планы почти наверняка окажутся невыполнимыми. Снижайте требования и к себе, и к другим. Козероги, ваше самомнение может стать серьезным препятствием для очень выгодного сотрудничества. Подумайте, что все-таки важней. Водолеи, не лучший день для инициатив. Что-то может пойти не так, а нести ответственность за это придется вам. Рыбы, день сильно затуманивает перспективу и затрудняет планирование. Лучше не заниматься подобными делами.
0: Почему исчезли города майя? Ученые ищут по-прежнему ответы на этот вопрос, и один из них уже минут через пять на радио 7.

0: Радио Си с вами. Доброе утро. 7 часов и 22 минуты в Екатеринбурге. В центре уже плюс 16. Сегодня днем до плюс 25. А сейчас на Радио Си с нами Катя Григорьева.
1: Новости со всего света.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: История упадка цивилизации майя в 8-9 веках нашей эры долгое время считалась классическим примером экологической катастрофы. Доминирующая теория гласит, многолетняя засуха привела к голоду и краху городов. Но, похоже, все было еще драматичнее. Ученые изучили донные отложения озер в Гватемале и восстановили картину жизни города Итсан. Он находился в предгорьях, где дожди шли регулярно, даже в самые засушливые годы. У них была вода, продвинутое сельское хозяйство, террасы, сады. Но город все равно опустел ровно в то же время, что и их соседи, умиравшие от жажды. Предполагается, что сработал эффект домино. Города майя были связаны между собой очень тесно. Торговля, союзы, общая экономика. Когда на севере начался голод, по цепочке пошли войны, миграции и политический хаос. Благополучный Итсан просто захлебнулся в проблемах соседей. Система оказалась слишком сложной, чтобы выжить поодиночке. История Итсана показала, можно иметь идеальные условия для жизни, но все равно исчезнуть с карты из-за масштабных перемен вокруг.
0: Самое время пожелать хорошей среды в эту рабочую среду. Радио Си с вами. Доброе утро.
1: Реклама.
4: Весна – время прогулок и легкости, но тяжесть в ногах и отеки могут быть признаками варикоза. В клинике Allmed экспертная диагностика варикозной болезни, прием флеболога и УЗИ вен ног всего за 960 рублей. Сделайте первый шаг. Пройдите диагностику варикоза в Allmed у лучших флебологов региона по версии рейтинга продакторов 2025. Подробности в МЦ Allmed Екатеринбург.
5: Акция с 1 по 31 мая 2026 года.
4: Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
6: Нижнетагильский кирпичный завод делает кирпич доступнее. Цена от 5000 рублей за куб. Организуем хранение и доставку. Кирпич НТ. Долговечно, экологично, надежно. Нижнетагильский кирпичный завод.
7: Пирелли и Римакс. Что их связывает? Ваш комфорт и безопасность на дороге в любую погоду. Покупайте шины Пирелли в компании Римакс. Шиномонтаж, подарок и расширенная гарантия от производителя. Подробности и адреса магазинов на remax.ru.
8: Акция до конца июня. ООО «Римакс Шина», Екатеринбург, Черняховского, 68, офис 412. ОГРН 114-667-924-80.
9: Хирургическое восстановление кисти, в том числе после утраты пальцев, устранение контрактуры и другое, доктор Обухов. Эндопротезирование коленного и тазобедренного суставов – фирменными эндопротезами «Доктор Поляк». Артроскопические операции суставов кисти, локтя, колена, бедра «Доктор Бараненко». Отделение травматологии и ортопедии. Екатеринбург, Московская, 19.
10: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
11: Когда Пете было 9, он каждое утро заходил в вагон электрички и бежал внутри поезда навстречу столице. Он считал, что так приедет быстрее. Петя вырос. Теперь по дороге в столицу пытается всех обогнать в пробке. Не будь как Петя. Не совершай неоправданной обгон. Как ни старайся, среднюю скорость потока все равно не превысить.
12: Обгон – это опасный маневр, который требует повышенного внимания и взвешенных решений. Компания «Повод для обгона» проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке госавтоинспекции МВД России. Подробности на бездтп.рф.
1: Телефон рекламной службы 235-09-05.
4: Радио Си.

0: Радио СИ, золотые хиты. 7.31 в Эхтемурге, в центре города плюс 16. На улице с утра уже тепло. Нужно успеть насладиться этим теплом, потому что пришло оно к нам ненадолго. По уральской традиции, ровно до выходных. Сейчас на Радио СИ новости и Людмила Гусева, спонсор выпуска ООО СЗ «Талан. Регион 54. ЖК «Береговой».
1: Доброе утро. Программу празднования 9 мая в Екатеринбурге не меняют, пока все по плану, сообщили изданию «Новый день» в пресс-службе мэрии. Между тем, в Нижнем Тагиле отменили парад. Акция «Бессмертный полк» в городе пройдет в онлайн-формате. Пришедшие на Средний Урал летнее тепло простоит только до 8 мая. В День Победы погода испортится. Сегодня и завтра до плюс 25, 8 мая до 19, 9 мая сыро до плюс 13, обещает Росгидромет. В мессенджере Макс появилась функция расшифровки видеосообщений. Пользователи могут перевести видеокружок в текст нажатием на иконку рядом с сообщением. При чтении текста можно поставить видео на паузу, возобновить или воспроизвести заново, пишет Москва-24. Приготовление еды дома снижает риск развития деменции у пожилых на 30%, выяснили японские ученые. Исследователи наблюдали за почти 11 тысячами людей в возрасте 65+, в течение 6 лет. Людмила Гусева, Радио СИ.
2: Реклама. Странно, иду вроде той же дорогой, но сегодня все иначе. Солнце так играет на фасадах, воздух прозрачный и свежий. Даже небо здесь кажется больше. И понимаю, что иду не просто той же дорогой. Я иду домой. Откройте для себя родной город заново вместе с «Талан». Квартиры с собственным пляжем в семейном квартале «Береговой».
3: Застройщик ОСЗ «Талан. Регион 54». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Подробности на сайте «Талан.ру». Реклама, не оферта.
0: На Радио СИ о погоде. Спонсор выпуска ООО «Интерлингва» – языковая академия «Талисман». В центре Екатеринбурга сейчас плюс 16. Сегодня днем облачно с прояснениями, без осадков. Ветер западный 3,8 метра в секунду и плюс 23-25. В Нижнем Тагиле и в Первоуральске тоже плюс 23-25. В Новоуральске плюс 22-24. В Краснотурьинске плюс 20-22.
2: Реклама.
4: В летние каникулы скучают на диване. Школьники усталые, но совсем не Аня.
5: Анечка общается и проходит квесты.

0: Языковые программы для детей. Талисман 8-800-7-800-800.
1: Новости нашего города. Музыка вашего сердца. Радио Си.

0: такие песни на радиосе просыпаться гораздо приятнее. На часах 7.42 в центре Екатеринбурга плюс 17, уже плюс 17, днем до плюс 25. Минут через 5 на радиосе поговорим про очень энергичный танец, который оставил неизгладимый след в литературе, в кино. Речь не про твист и даже не про лезгинку, а про Чарльстон, танец, который приехал в Париж как раз 6 мая. Поговорим об этом минут через 5 на радиосе.
1: Реклама. Культурная жизнь и престижные школы в 5 минутах от дома. Квартиры в центре с первоначальным взносом от 1 миллиона 300 тысяч рублей. Жилой квартал «Форма» от девелопера «Форум». Готовые квартиры уже в этом году.
2: ООО «Специализированный застройщик «Форум ЖК Форма». Проектные декларации на наш.дом.рф. Рассрочку предоставляет АО «Форум Групп». Акции до 30.06.2026 года. Количество квартир ограничено. Изучите все условия акции на сайте forum-forma.ru.
3: В каждом взгляде, в каждом жесте. Откуда в женщинах столько гармонии? Секрет знает только сама женщина. И медицинский центр «Гармония».
4: Современный подход к гинекологии. Все аспекты репродуктивного здоровья женщины. Совершенное оборудование и опыт длиной в 30 лет. Медицинский центр «Гармония». Телефон 254-66-66.
5: Гармония. Возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Майский вжух в салонах «Июль Авто». Вжух! И ваш автомобиль превратится в другой. И еще лучше. Ведь только в мае скидки до 15% на все проверенные авто с пробегом. Техзащита и ОСАГО в подарок. Лучшие условия мы делаем лично. «Июль Авто». Совхозная 16, базовая 38 и металлургов 65.
7: Акция до конца мая этого года.
8: За покупками и в отпуск. В «Магнит Экстра» и «Магнит Семейный» скидки на коллекцию стильных чемоданов за покупки с картой «Магнит Плюс». Покупайте молочный шоколад «Камильфо» с фисташкой и участвуйте в розыгрыше. «Магнит». Отпуск будет экстра.
9: Общий срок акции с 15 апреля по 21 октября 2026 года. Информация об организации акции, правилах ее проведения, срока, количестве призов, месте и порядке получения на сайте magnit.ru/чемодан. Есть ограничения.
10: Ух ты! Велосипеды?
11: А тут еще мотоциклы, квадроциклы, питбайки.
10: Сколько же велосипедов?
11: Да это успех!
12: Детские и взрослые велосипеды, а еще самокаты, беговелы, скейтборды, электровелосипеды и многое другое. Это будет лето на волне успеха.
13: Торговый дом «Успех». Ждем вас на Черняховского, 86, корпус 6.
0: На радио «Си» о ситуации на дорогах спонсор выпуска ООО «Уникум Плюс», официальный дилер «Киа» в Екатеринбурге на Росточной, 38. По данным сервиса «Яндекс.Карты» сейчас 4 балла, пробка на 8 марта от водительского проезда до улицы Фучика, на Черепаново, остановки Черепаново до Стрелочников, на Машиностроителей от площади Первой Пятилетки до проспекта Космонавтов, на Летчиков и Армавирской от Автогенного переулка до Артинской и еще пробка на Малышева от Бажова до Мира. Самые загруженные магистрали – Космонавтов в центр, Репина в центр и 8 марта тоже в центр.
1: Реклама.
14: Внимание! Отличная новость! «Уникум», официальный дилер «Киа» и «Хонда» объявляет старт продаж новых автомобилей. Для вас новые «Киа», «Хёндэ», «Хонда», «Тойота» в наличии и под заказ. Фиксированная стоимость. Срок поставки 7-10 дней. Оплата только при выдаче автомобиля. Гарантийная и сервисная поддержка от официального дилера «Уникум». 30 лет в Екатеринбурге. Росточная, 38. Звоните плюс 7-343-372-77-77.
15: Радио «Си», 103.7 FM.

0: Радио Си, золотые хиты. 7.49 в Екатеринбурге, в центре города, плюс 17. Сейчас на Радио Си заглянем во всемирную историю. Спонсор выпуска ООО «Агентство недвижимости Ривьера Инвест».
1: Всемирная история.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: 6 мая 1925 года в театре на Елисейских полях в Париже впервые в Европе исполнили «Чарльстон» – один из самых популярных танцев в мировой истории. В Европу этот энергичный ритмичный танец привезла афроамериканская танцовщица Жозефина Бейкер. К тому моменту «Чарльстон» уже завоевал всю Америку. Впервые его показали на бродвейском шоу «Running Wild» в 1923-м. Одноименную песню из этого мюзикла поет Мэрилин Монро в фильме «В джазе только девушки». У выражения «running wild» разные значения, в том числе так говорили о людях, ведущих беспутный образ жизни, и о тех, кто пустился во все тяжкие. Чарльстон поначалу критиковали за аморальность и ассоциировали с эмансипированными женщинами, флэпперами, которые танцевали его в одиночку. Но Чарльстон стал мега популярен в 20-е годы прошлого века. Например, сцены с ним есть в обеих экранизациях романа «Великий Гэтсби». Второй бум популярности был в 60-е и 70-е. Считается, что танец назван в честь американского города Чарльстон в штате Южная Каролина, где изначально его танцевали потомки африканцев.

0: Реклама.
1: Пространство, где стены не сжимают, а дышат. Свет проникает глубже. Тишина не

0: Радио Си с вами. Доброе утро. В Екатеринбурге без 5-8, в центре уже плюс 18. Как надолго пришла к нам такая жаркая погода? Узнаем из новостей на Радио Си через 5 минут. А еще узнаем, как правильно сажать картошку. Кое-кто по этому поводу улыбается, а кому-то не до смеха. Подробности в новостях на Радио Си через 5 минут. Через минуту музыка, понятная без слов, на Радио Си.
1: Реклама. Мы возвращаемся домой за важными моментами в нашей жизни, которые остаются с нами надолго, как и кухня «Зов». Мы создаем мебель для жизни. Приходите в центр продаж «Зов» на Радищева 55, первый этаж.
2: Здесь рождаются легенды. И здесь создается будущее. 90 лет «Уралвагонзавод» производит лучшую технику для страны. Здесь есть работа и насыщенная жизнь. «Уралвагонзавод». Создадим будущее вместе. Телефон 3435-380-300.
3: Добро пожаловать в Изумрудный Бор. Район для жизни, где комфорт встречается с гармонией природы. Здесь все создано для того, чтобы жить по высшему стандарту. Безопасная территория, уютные холлы с детскими игровыми и теплый подземный паркинг. Для детей уже открыт новый детский сад, а еще строится большая гимназия.
4: В мае умножаем материнский капитал в 2 раза. Квартира с выгодой до 1 400 000 рублей. Выбирайте квартиру мечты в Изумрудном Бору.
5: ООО «Специализированный застройщик УГМК-Космонавтов-108». Предложение действительно до конца месяца. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
6: Какие планы на майские?
7: Везем рассаду на новые «Лада».
8: Только «Лада». Только «Брайт Парк».
9: Мечтатели. Общий сбор. Евгений Цыганов и группа «Мечта». 13 июня в Летнем театре в парке Маяковского.
10: Правит любовь, скажет каждый, но вдруг обнаруживаешь...
9: Мультимедийный концерт «Рок вне гравитации». Это глубокие тексты, мощная энергетика и космический видеоарт.

0: на сайте театр.ецпко.рф. Для зрителей старше 12 лет.
1: МАУК Екатеринбургский центральный парк культуры и отдыха имени Владимира Маяковского. Город Екатеринбург, улица Мичурина, 230. ОГН 102-660-542-2678.
2: 103.7 FM. Радио 7.

0: Радио Си, 103,7 FM, 8.01 в Екатеринбурге, в центре плюс 18. На Радио Си новости Людмила Гусева.
1: Доброе утро. Россия готова к результативным переговорам по Украине. Москва открыта к контактам, которые принесут конкретную отдачу, заявила официальный представитель МИДа Мария Захарова. При этом отметила, что американские переговорщики сейчас полностью переключились на ближневосточную проблематику, пишет РИА Новости. Ранее посол по особым поручениям МИДа России Родион Мирошник заявил, что масштабная атака беспилотников и ракет ВСУ во вторник – это демонстрация нежелания Киева прийти к дипломатическому регулированию. Напомню, особенно накануне пострадала Чувашия. В Чебоксарах разрушены 28 многоквартирных домов, 2 человека погибли, более 30 пострадали. Программу празднования 9 мая в Екатеринбурге не меняют, пока все по плану, сообщили агентство «Новый день» в пресс-службе мэрии. Напомню, кроме парада, на площади пройдет бессмертный полк, будет праздничный концерт, фейерверк в 22.00. Также напомню, что жителям Свердловской области рекомендовали запастись наличными деньгами. С 5 по 9 мая возможно ограничение мобильного интернета в целях безопасности. Между тем, в Нижнем Тагиле отменили парад. Акция «Бессмертный полк» в городе пройдет в онлайн-формате. В целях безопасности мы вынуждены были отказаться от двух мероприятий с массовым скоплением людей. Прохождение военной техники и военнослужащие и шествие «Бессмертного полка», говорится в сообщении пресс-службы Тагильской администрации. Цитирует его «Новый день». В городе состоятся традиционное возложение цветов к мемориалам Великой Отечественной и вечерний праздничный салют. Пришедшая на Средний Урал летняя погода простоит до 8 мая включительно. Сегодня днем в Екатеринбурге до плюс 26 и солнце. Завтра небольшой дождь, плюс 23 градуса днем. В пятницу 8 мая последний теплый день на этой неделе. До плюс 22, но облачные дожди, обещает Росгидромет. В день Победы дожди и всего до плюс 14 днем. Оставшиеся выходные 10 и 11 мая будут холодными, но сухими. Днем плюс 8-10. Новый виток летнего тепла. Погодные интернет-ресурсы обещают 17-18 мая, тогда днем до плюс 25 и выше. Россиянам дали советы по посадке картофеля. Температура почвы на глубине 10-12 сантиметров должна стабильно прогреться до плюс 8, плюс 10. Если посадить картофель в холодную, сырую землю, клубни могут загнить и заболеть, рассказал газете «РУ» глава Союза дачников Подмосковья, депутат Госдумы от партии «Единая Россия» Никита Чаплин. Обновлять семена нужно раз в 3-4 года. Оптимальная глубина посадки для суглинков 6-8 сантиметров, для легких почв 8-10. Расстояние между рядами 60-70 сантиметров, между клубнями 25-35. Нельзя сажать картофель на одном месте каждый год. Это истощает почву, накапливает возбудителей болезней. Окучивать картошку нужно не менее 2 раз за сезон, а в период цветения регулярно поливать грядки теплой водой. Официальный доллар 75-34, евро 88-35.
0: А сейчас о погоде на Радио Си. Спонсор выпуска ООО «Медицинское объединение. Новая больница» на Заводской 33. В центре Екатеринбурга плюс 18. Сегодня днем будет жарко. Облачно с прояснениями, без осадков. Ветер западный 3,8 метра в секунду и плюс 23-25.
2: Реклама. Новая больница. Одна из крупнейших частных клиник России.
3: Новая больница – это легендарная 33-я больница. Многопрофильная клиника с отличным оснащением и сильной командой врачей. Это высокое качество медицинской помощи, передовые технологии и 33 года безоговорочного доверия пациентов.
2: Новая больница. Доверие, качество, технологии. Екатеринбург, Заводская, 33.
4: Возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Новости нашего города, музыка вашего сердца. Радио Си.

0: Радио Си с вами. Сегодня с утра так и хочется пошире открыть окно, подышать свежим воздухом. А многие за рулем так и делают. Что касается машин, какую роль в производстве авто играют производители пылесосов? Узнаем прямо сейчас. Спонсор «Минуты драйва» на Радио Си ООО «Уникум Импорт». Официальный дилер «Черри» в Екатеринбурге на Бебеля 33.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: «Минута драйва».
3: Заголовками новостей в 2026-м уже сложно удивить. Но как вам такое? Китайская компания по производству пылесосов хочет оснастить свой электрогиперкар ракетами, чтобы разгоняться до сотни менее чем за одну секунду. Компания Dream Technology специализируется на домашних роботах-пылесосах. Но и они сделали свой концепт-кар Nebula Next. В нем почти 2000 лошадиных сил. А на днях все окончательно вышло из-под контроля. Представлена версия Jet Edition. Это реактивная тяга на электрическом шасси. Твердотопливные ракеты дают ускорение за 0,9 секунды. Только представьте, вы еще не успели нажать на педаль, а на спидометре уже 3 цифры. По заявлению инженеров, две твердотопливные установки активируются за 150 миллисекунд и создают тягу 100 килоньютонов. Техническая база также включает твердотельную батарею и электромагнитную активную подвеску. Рулевое управление и тормозная система здесь полностью электронные, без прямой механической связи. Однако экспертов смущает промо-ролик проекта. На официальных кадрах водитель почему-то жмет на газ левой ногой, а мелким шрифтом в конце видео честно предупреждает, что финальная версия будет зависеть от того, что получится в реальности.
1: Реклама.

0: 7 от 2 миллионов 290 тысяч рублей. Лидер продаж среди кроссоверов в наиболее конкурентном сегменте. ТО 0 и доп. Оборудование в подарок. Лучшим предложение любого дилера.
1: Акция до конца мая текущего года. Лидер продаж по данным автостарт.ру на 4 марта 2026.
2: С вами Радио Си, меня зовут Андрей Королев. Доброе утро, хорошей рабочей среды. Сегодня 6 мая, в центре города уже плюс 18, днем до плюс 25. Физики каждый день пытаются объяснить, описать Вселенную, и похоже, что у них это получилось. Какие результаты и кому они говорят за это спасибо, об этом минут через 10 на Радио Си. А еще мы поиграем в день рождения каждый день, тоже минут через 10. Держите наготове телефоны, номер Радио Си 235-103,7.
3: Реклама. Мы возвращаемся домой за важными моментами в нашей жизни, которые остаются с нами надолго, как и кухня «Зов». Мы создаем мебель для жизни. Приходите в центр продаж «Зов» на Радищева 55, первый этаж.
4: Эх, скоро лето и белые росы. Хочу быть здоровым, сильным и иметь отличный иммунитет. А ты?
5: Папа, и я хочу быть таким.
6: Тогда покупайте молочные продукты «Белые росы», а не из свежего молока и на живых заквасках.
7: Если молочка, то «Белые росы» покупайте в магазинах.
8: Не держи на депозите. Закупайся в «Паревите». Подробности на сайте parivit.ru. Имеется рассрочка. Выбирайте надежные, проверенные временем материалы.
9: Зажигать. Они же опять все сожгут. Не сожгут, так не дожарят.
10: Опять сожгли. Маша, где там твои пироги?
11: Уже заказала.
12: Златопечка. Доставка пирогов. Домашних пирогов. 344-25-26.
13: Адреса на сайте златопечка.ру.
14: ИП Титова Елена Сергеевна. ОГРН ИП 325-665-800-257-311.
15: Какие планы на майские?
16: На новой Гранте на дачу. И шашлык в придачу.
17: Только «Лада». Только «Брайт Парк».
2: На Радио Си о ситуации на дорогах. Спонсор выпуска ООО «Наши машины». Официальный дилер ГАК. Автоцентр ГАК «Июль». По данным сервиса Яндекс.Карты сейчас 5 баллов. Пробка на Титова и 8 марта от Братской до Фучика. В Базовом от станции Пионерская до Асфальтового завода. На Белинского от Авиационной до Фурманова. На Черепаново от остановки Черепаново до Стрелочников. И на Машиностроителей от площади Первопятилетки до проспекта Космонавтов. Самые загруженные магистрали – Блюхера в центр, 8 марта в центр и Ленина в сторону Виза.
3: Реклама.
18: Месяц май. Скидку выбирай.
19: Супер май в салоне ГАК «Июль» на Металлургов. Супер цены на новые ГАК от 2 миллионов 700 тысяч рублей. Супер выгоды до 860 тысяч рублей. И супер подарки для ваших лучших путешествий. ГАК «Июль». Металлургов 65. Акция до конца мая этого года.
3: Радио Си. 103,7 FM.

0: Радио Си с вами. Доброе утро. На часах 8:20. Начинается игра. День рождения. Каждый день. Скоро появится играющая дата. Если это будет ваш день рождения, набирайте 235-103,7 и, дозвонившись первым, получите пару билетов на трибют-фест «Мировые легенды» для лиц старше 6 лет. «Мировые легенды» — это фестиваль, где звучат знаменитые коллективы в необычной обработке и под открытым небом. Будьте внимательны. Сегодня с нами играют все, кто родился 1 января. Набирайте скорее 235-103,7 в игре 1 января. Пробуйте, дозванивайтесь, удачи вам. В игре 1 января телефон радио ИСИ 235-103,7. А сейчас на радио ИСИ с нами Катя Григорьева.
1: Новости со всего света.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: Пока мы планируем свой день, физики закончили планировать все мироздание. Завершен основной этап проекта DESI. Создана самая масштабная 3D-карта Вселенной. На карту нанесли 47 миллионов галактик. Данные охватывают 11 миллиардов лет истории космоса. Это не просто картинка, это попытка поймать темную энергию, таинственную силу, которая занимает 70% нашей Вселенной и буквально расталкивает ее границы. Путь к открытию был непростым. 5 лет работы, 900 ученых со всего мира и даже лесные пожары в Аризоне, которые едва не сожгли обсерваторию. Кстати, телескопы стоят на священной для индейцев горе Кит-Пик, и ученые официально поблагодарили народ Тахона-Уатхам за возможность работать на их земле. Объем данных уже в 6 раз превышает все, что человечество знало о небе до этого. Первые результаты глобальной переписи Вселенной мы узнаем в следующем году. Нам обещают детальный ответ на вопрос, куда движется наша Вселенная.
0: Куда бы она ни двигалась, мы движемся вместе с ней, это точно. В игре «День рождения каждый день» на радио ИСИ выпало сегодня 1 января. Сейчас мы добавляем в игру еще 2 соседних даты. Если вы родились 1 или 2 января, а может быть 31 декабря, набирайте прямо сейчас 235-103,7. В Екатеринбурге 8:22, в центре города плюс 18, сегодня днем плюс 23-25 и без осадков. Будет по-летнему жарко. Радио Си с вами, доброго вам утра и хорошей среды.
4: Реклама.
5: Эх, скоро лето и белые розы. Хочу быть здоровым, сильным и иметь отличный иммунитет. А ты?
6: Папа, и я хочу быть таким.
7: Тогда покупайте молочные продукты «Белые розы», а не из свежего молока и на живых заквасках.
8: Если молочка, то «Белые розы» покупайте в магазинах.
9: В планах ремонт? Идите смело в магазин «Пиастрелла».
10: Приглашаем в магазин «Пиастрелла» обновленного формата. Керамический гранит, плитка, ванны, санфаянс, мебель. Постоянные скидки новоселам, многодетным семьям. Улица Окружная, 3. «Пиастрелла».
11: Шея не поворачивается, тянет поясницу. Не ждите, пока боль станет привычной. Вертеброцентр. Сеть специализированных клиник в Екатеринбурге.

0: Весна – время прогулок и легкости, но тяжесть в ногах и отеки могут быть признаками варикоза. В клинике AllMed экспертная диагностика варикозной болезни, прием флеболога и УЗИ вен ног всего за 960 рублей. Сделайте первый шаг. Пройдите диагностику варикоза в AllMed у лучших флебологов региона по версии рейтинга продакторов 2025. Подробности в МЦ AllMed Екатеринбург.
1: Акция с 1 по 31 мая 2026 года.
0: Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом. Листом.
2: Ух ты, велосипеды!
3: А тут еще мотоциклы, квадроциклы, питбайки.
2: Сколько же велосипедов!
3: Да это успех! Детские и взрослые велосипеды, а еще самокаты, беговелы, скейтборды, электровелосипеды и многое другое. Это будет лето на волне успеха.
4: Торговый дом «Успех». Ждем вас на Черняховского, 86, корпус 6.
5: Телефон рекламной службы 235-09-05.
6: Радио «Си».

0: На радио все прекрасные хиты из самой середины 90-х. На часах 8:32 у нас проходит игра «День рождения каждый день». Сегодня у нас играет несколько дат, и до нас дозвонилась Мария Власова. Маша дозвонилась быстрее всех. Маш, дождались, да?
1: Да, наконец-то дождалась. Каждый день слушаю ваше радио, жду. Посылаю.
0: Что посылаете? Давайте разберемся, что вы и кого посылаете.
1: Я каждый раз сажусь в машину, еду и говорю, сегодня будет моя дата.
0: Слушайте,
1: я уже жду полгода.
0: Прекрасный аутотренинг получается. Настраивайте себя как минимум на хороший день каждое утро с помощью радио Си, это приятно.
1: Да, вообще люблю ваше радио, слушаю его каждый день в машине и на работе.
0: И это тоже приятно. А вы уже приехали на машине, куда ехали?
1: Нет, я еду в пробке по Космонавтов.
0: Сейчас будет чуть радостнее вам стоять в этой пробке.
1: Ага.
0: Потому что вы получаете прекрасный подарок. Это билеты на трибют-фест «Мировые легенды». Фестиваль будет проходить летом. Вот примерно как
1: отлично.
0: Сейчас. Вот примерно как сейчас погода, я надеюсь, будет.
1: О, сегодня лето.
0: Сейчас немного информации на правах рекламы. Поподробнее расскажу про сам фестиваль. Это фестиваль, где звучат знаменитые коллективы в необычном исполнении. И в этот вечер прозвучат культовые хиты группы Queen. Вас ждет сочетание драйва, рок-концерта и эстетики классической музыки под открытым небом. Встречаемся 4 июля в Летнем театре в парке Маяковского для зрителей старше 6 лет.
2: Радио Си,
3: день рождения каждый день.
4: На 103.7 FM.
0: В день рождения каждый день. Играть мы любим, делаем это регулярно. Завтра в 8:20 на Радио Си будем снова определять играющую дату. Сейчас на Радио Си новости. Людмила Гусева, спонсор выпуска ООО «СЗ Спецстрой», жилой квартал «Культура».
5: Доброе утро. Военная операция «Эпическая ярость» против Ирана завершена. Об этом заявил госсекретарь США Марко Рубио на пресс-конференции в Белом доме. При этом отметил, что начинается новая операция «Проект Свобода», пишет «Москва-24». С 5 по 9 мая в Свердловской области возможно ограничение мобильного интернета. Могут возникнуть сложности с проведением безналичных платежей, доступом к мобильным приложениям банков. Свердловчанам стоит запастись наличными, предупреждает Уральское отделение Сбербанка России. Житель Оренбургской области, который пытался прорваться к свердловскому губернатору 1 мая и оказал сопротивление охране, смягчили административный арест. Серик Таспаков пробыл в спецприемнике 4 суток вместо назначенных 14 и рассказал журналистам, что губернатор помог в решении его личного вопроса, пишет Урару. Мел Гибсон официально завершил съемки продолжения культового фильма «Страсти Христовы». Картина, которая называется «Воскрешение Христа», выйдет в 2 частях весной 2027-го, пишет Лента.ру. Людмила Гусева, Радио Си.
3: Реклама.
6: Мама, папа, а давайте переедем за город. Там же как культура, тишина, птицы поют. И воздух чистый-пречистый. Будем вместе на фотоохоту ходить. Красота!
7: И до 15 июня этого года в ЖК «Культура», между прочим, скидка целых 20%. Звоните скорее 389-89-90. Мы переезжаем.
8: Застройщик ООО «СЗ Спецстрой». Проект декларации на сайте наш.дом.рф. Скидка от застройщика.
0: На радио Си о погоде. Спонсор выпуска ООО «Наши машины». Официальный дилер «Амода». Автоцентр «Амода Июль». В центре Екатеринбурга сейчас плюс 19. Сегодня днем облачно с прояснениями, без осадков. Ветер западный 3,8 метра в секунду и до плюс 25. В Асбесте, в Полевском и в Каменске-Уральском плюс 22-24.
3: Реклама.
6: Месяц май. Скидку выбирай.
9: Супермай в салоне «Амода» Джейку Июль на базовом. Супер цены на новые кроссоверы «Амода» и Джейку от 1 900 000 рублей. Супер выгоды по трейд-ин до 500 000 рублей. И супер подарки для ваших лучших путешествий. «Амода» Джейку Июль. Базовый 38. Акция до конца мая этого года.
10: Новости нашего города, музыка вашего сердца. Радио Си.

0: Радио «Эти» с вами, на часах 8.39, в центре Екатеринбурга уже плюс 19, сегодня днем до плюс 25. Сегодня 6 мая, и сегодня есть прекрасный повод вспомнить Марлен Дитрих. Ее звали при рождении Мария Магдалена, и, видимо, это сказалось на ее удивительной судьбе. Сейчас посмотрим, что происходит на дорогах Екатеринбурга. Спонсор выпуска ООО «Уникум Плюс» – официальный дилер «Киа» в Екатеринбурге на Росточной, 38. По данным сервиса Яндекс.Карты сейчас 5 баллов. Пробка на Титова и 8 марта от Сухоложской до Фучика. На Высоцкого и Малышева от Сарамоутова до Восточной. На Восточной от Первомайской до Декабристов. На Советской и Шевченко от Паркового переулка до Луначарского. Кстати, на Луначарского на участке от Первомайской в сторону ЖД вокзала снят асфальт. Будьте внимательны. И еще пробка на Космонавтов от Артинской до Челюскинцев. Самые загруженные магистрали Блюхера в центр, 8 марта в центр и Восточная в сторону ЦПКИО.
1: Реклама. Внимание! Отличная новость! «Уникум» – официальный дилер «Киа» и «Хонда» объявляет старт продаж новых автомобилей. Для вас новые «Киа», «Хёнде», «Хонда», «Тойота» в наличии и под заказ. Фиксированная стоимость. Срок поставки 7-10 дней. Оплата только при выдаче автомобиля. Гарантийная и сервисная поддержка от официального дилера «Уникум». 30 лет в Екатеринбурге. Росточная, 38. Звоните плюс 7-343-372-77-77.
2: Радио «Си» 103.7 FM.

0: Радио Си с вами. Доброе утро. В Екатеринбурге без 15.09. В центре плюс 19. Днем до плюс 25. А сейчас на Радио Си заглянем во всемирную историю. Спонсор выпуска ООО «Агентство недвижимости» «Ривьера Инвест».
1: Всемирная история.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: 6 мая 1992 в Париже ушла из жизни кинодива, певица, икона стиля и героиня войны, великая Марлен Дитрих. Ей было 90. Последние 15 лет звезда была одинокой и из дома не выходила. На прощание с ней в парижской церкви гроб был обернут во французский флаг, а рядом покоились награды – французский орден почетного легиона и американская медаль свободы. Похороны прошли в родном Берлине. Газеты писали, что пока траурная церемония двигалась к кладбищу, берлинцы всю дорогу закидали цветами, а на балконах вывешивали плакатики с фразой «Адьё, Марлен, спасибо». О Марлен Дитрих писали: «Холодная, рассудочная, но она была теплой и сердечной. Еще до начала Второй мировой войны отказалась от гражданства и уехала, и никакие уговоры нацистского руководства не заставили ее вернуться». Получив американское гражданство, Марлен помогала другим немцам, бежавшим от нацистов, а во время войны она объездила фронт с песнями. При рождении великую Дитрих звали Мария Магдалена, как одну из самых известных святых.
4: Реклама.
5: Айвазовский? Подлинник?
6: Конечно, здесь все настоящее. И тихий центр в квартале улиц Айвазовского, Серова и Авиационной. И комфортные планировки. И невероятно выгодные условия на старте.
5: Шедеврально.
6: Жилой комплекс «Ривьера Айвазовский». Успевайте за живописной выгодой на старте продаж нового квартала. Телефон в Екатеринбурге. 216-06-16. Айвазовский-ривьера.ру. Застройщик ОСЗ «Ривьера Инвест Айвазовский». Проектные декларации на наш.дом.рф.
1: Радио Си.

Радио Си с вами. Доброе утро. 8.57 в Екатеринбурге, в центре города, плюс 20. Почему готовить еду дома полезно хотя бы раз в неделю? Об этом узнаем из новостей на Радио Си через 5 минут. Ну а с 9 до 10 на Радио Си будем разгадывать невероятный вопрос. Вы тоже можете поучаствовать.

0: Через минуту музыка, понятная без слов, на Радио Си.
1: Реклама.
2: Перед сном и утром нос не дышит без капель. Мазь Флеминга от заложенности носа. Без привыкания. Покупайте в аптеках.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. Продавец ООО «Гомеофарм». Санкт-Петербург. УГРН 103-784-303-04-33.
4: Здесь рождаются легенды. И здесь создается будущее. 90 лет «Уралвагонзавод» производит лучшую технику для страны. Здесь есть работа и насыщенная жизнь. «Уралвагонзавод». Создадим будущее вместе. Телефон 34 35 380 300.
5: Это брусника виновата, что вам одобрили квартиру мечты. Во всем виноват застройщик ООО «Брусника». Проектные декларации на наш.дом.рф.
6: Он и она.
7: Гармония любви.
6: Он, она и...
7: Гармония семьи.
6: Медицинский центр «Гармония». Телефон 254-66-66.
7: Гармония.
8: О возможных противопоказаниях консультируют специалисты.
9: Даже если уралец не на Урале, он все равно живет по уральскому времени. И с уральской связью путешествуйте с «Мотив». Теперь и в Краснодарском крае «Мотив» говорит и показывает Урал.
10: Подробности на motivtelecom.ru.
11: 103.7 FM. Радио Си.
0: Спонсор инструментальной музыки на Радио Си ООО «Атлантик Про».
12: По-весеннему стало тепло? Приходи за авто в «Атлантик Про». Автосалон «Атлантик Про». Таганская, 77. Набухли почки, весной тепло. А ездишь в старом-то авто? Тебе пора в «Атлантик Про». Автосалон «Атлантик Про». Таганская, 77.

0: Радио Си, 103,7 FM, 9 часов и 1 минута в Екатеринбурге, в центре города, плюс 20. На Радио Си новости и Людмила Гусева, спонсор выпуска ООО «Вертебра-центр».
1: Доброе утро. Президент США объявил о приостановке операции «Проект Свобода» по сопровождению судов через Армузский пролив. В этот период решено оценить возможность завершения сделки с Ираном, отметил Дональд Трамп, пишет РБК. На фоне заявления Трампа июньские фьючерсы на легкую американскую нефть снизились на 1,6% до уровня $100.60 за баррель. Фьючерсы марки Brent стали дешевле на 1,1% до отметки 108,64. Ранее госсекретарь США Марк Рубио заявил о том, что военная операция «Эпическая ярость» против Ирана официально завершена. Начался новый этап проекта «Свобода» по освобождению судов в Армузском проливе. Оповещения о беспилотной опасности участились в Свердловской области, так как отрабатывается система оповещения. Даже если беспилотники летят в близлежащие регионы, наша система оповещения все равно отрабатывает тревожные сигналы, пояснил уральский депутат Госдумы от партии «Единая Россия» Максим Иванов. По его словам, реалии таковы, что Свердловская область уже не является тыловой территорией, учитывая дальность атак, пишет Ядин. Напомню, накануне ночью и утром в Екатеринбурге дважды объявляли ракетную опасность, звучали сирены. Массированной атаке вчера подверглась Чувашия. В Чебоксарах были повреждены более 20 многоквартирных домов. 2 человека погибли, более 30 пострадали. Также вечером в поселке Джанкой в Крыму погибли 5 человек, сообщили местные власти. Между тем, в мэрии Екатеринбурга объяснили, как узнать адрес ближайшего бомбоубежища. Можно обратиться через платформу обратной связи на госуслугах в адрес райадминистрации, мэрии или на имя мэра Алексея Орлова. Также можно обратиться в свою управляющую компанию. Специалисты сообщат местонахождение ближайшего по месту жительства бомбоубежища, заверяют в мэрии, пишет «Новый день». Житель Оренбургской области, который пытался прорваться к Свердловскому губернатору 1 мая и оказал сопротивление охране, смягчили административный арест. Серик Таспаков пробыл под арестом 4 суток вместо назначенных 14. Выйдя из спецприемника, он рассказал журналистам, что губернатор помог в решении его личного вопроса, но какого не уточнил. А также отметил, что Денис Паслер помогал ему, когда был главой Оренбургской области, отмечает УРА.ру. Приготовление еды дома снижает риск развития деменции у пожилых людей на 30%. Это выяснили японские ученые, пишет Good News Network. Исследователи наблюдали за почти 11 тысячами людей в возрасте 65+, 6 лет. 20% были старше 80. Участников опрашивали, как часто они готовят, и оценили их кулинарные навыки по 7 пунктам. От умения чистить овощи до приготовления рагу. Результаты показали: готовка пищи хотя бы раз в неделю снижает риск деменции на 23% у мужчин и на 30% у женщин. Авторы работы подчеркивают, что приготовление пищи – это не только физическая активность, но и когнитивная стимуляция. Официальный доллар – 75,34, евро – 88,35.
2: Реклама. Мази, таблетки, советы знакомых, а спина все равно болит? Когда боль возвращается снова и снова, нужен не случайный совет, а системный подход. В Вертебра-центре в Екатеринбурге работают с причинами боли, а не только с ее симптомами. Вертеброневрология, ортопедия, травматология, восстановительное лечение. Телефон 228-70-31.
3: Вертебра-центр. Живи легко.
0: На Радио Си о погоде. Спонсор выпуска ООО ТД «Паревит». Завод стеновых материалов «Паревит». В центре Екатеринбурга плюс 20. Сегодня днем облачно с прояснениями, без осадков. Ветер западный 3,8 метра в секунду и плюс 23-25.
2: Реклама.

0: Радио С вами. Меня зовут Андрей Королев. Доброе утро и хорошие среды. Сегодня 6 мая. На улице очень тепло, плюс 20. А днем будет жарко, до плюс 25. Минут через 5 на радио С гороскоп. А сейчас начинаем разгадывать невероятный вопрос. Разыграем классную книгу. Это подарочное издание книги Depeche Mode. Монумент от лидера российского нон-фикшн рынка издательства Бомбора для лиц старше 18 лет. Вопрос сегодня вот такой. Так как сегодня день рождения у Джорджа Клуни, а ему исполняется 65, вспоминаем фильмы «11 друзей Оушена», «Скорая помощь», «От заката до рассвета». Так вот, на днях он признался, что его утро начинается уже не с кофе, а с чего теперь начинается утро Джорджа Клуни. Попробуйте предположить. Телефон радио ИСИ 235-103.7. Поздравляем сегодня заочно Джорджа Клуни с днем рождения. И вот на днях он признался, что его утро начинается уже не с кофе, а с чего теперь начинается утро Джорджа Клуни. Телефон радио ИСИ 235-103.7. Можно уже отвечать. Удачи вам.
1: Реклама. Культурная жизнь и престижные школы в 5 минутах от дома. Квартиры в центре с первоначальным взносом от 1 300 000 рублей. Жилой квартал «Форма» от девелопера «Форум». Готовые квартиры уже в этом году. ООО «Специализированный застройщик Форум ЖК «Форма». Проектные декларации на наш.дом.рф. Рассрочку предоставляет АО «Форум Групп». Акция до 30.06.2026 года. Количество квартир ограничено. Изучите все условия акции на сайте forum-forma.ru.
2: Весна – время прогулок и легкости. Но тяжесть в ногах и отеки могут быть признаками варикоза. В клинике Allmed экспертная диагностика варикозной болезни, прием флеболога и УЗИ вен ног всего за 960 рублей. Сделайте первый шаг. Пройдите диагностику варикоза в Allmed у лучших флебологов региона по версии рейтинга продакторов 2025. Подробности в МЦ Allmed Екатеринбург.
3: Акция с 1 по 31 мая 2026 года.
2: Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
4: Пирелли и Римэкс. Что их связывает? Ваш комфорт и безопасность на дороге в любую погоду. Покупайте шины Пирелли в компании Римэкс. Шиномонтаж, подарок и расширенная гарантия от производителя. Подробности и адреса магазинов на remax.ru.
5: Акция до конца июня. ООО «Римэкс Шина», Екатеринбург, Черняховского, 68, офис 412. ОГРН 114-667-924-80.
0: На радио ИСИ о ситуации на дорогах спонсор выпуска ООО «Наши машины» официальный дилер ГАК, автоцентр ГАК «Июль». По данным сервиса Яндекс.Карты сейчас 5 баллов, пробка на Титова и 8 марта от Сухолужской до Фучика, на Малышево от Комсомольской до Восточной, на Московской от Обезной до Щерса, на Восточной от Малышева до Декабристов и на Ленина от Тимирязева до Карла Либихта. Самые загруженные магистрали Ленина в сторону ВИЗа, 8 марта в центр и Малышева в сторону Центрального стадиона.
1: Реклама. Майский вжух в салонах «Июль Авто». Вжух! И ваш автомобиль превратится в другой. И еще лучше. Ведь только в мае скидки до 15% на все проверенные авто с пробегом. Техзащита и ОСАГО в подарок. Лучшие условия мы делаем лично. «Июль Авто». Совхозная 16, базовая 38 и металлургов 65. Акция до конца мая этого года. Радио «Си». 103.7 FM.

0: Радио Си, там, где музыка прежде всего, на часах 9.17, разгадываем невероятный вопрос на Радио Си, и сегодня заочно поздравляем Джорджа Клуни с днем рождения. Собственно, вопрос посвящен этому актеру. На днях он признался, что его утро начинается уже не с кофе, а с чего начинается утро Джорджа Клуни. Телефон Радио Си 235-103.7.
1: Доброе утро.
0: Доброе.
1: Один вариант ответа.
0: Давайте.
1: Возможно, речь про зарядку.
0: Начинается с зарядки.
1: Да.
0: То есть проснулся 65-летний Джордж Клуни и давай зарядкой заниматься. Возможно, но еще что-то.
1: Такой, да.
0: Что-то еще он делает.
1: Понятно. Ладно.
0: Еще звоните. Спасибо. В каком-то смысле то, о чем говорим, похоже, может быть, на зарядку, но далеко. Радио Си, алло.
2: Здравствуйте, Радио Си.
0: Здрасте.
2: А, может быть, вариант ответа — вода с лимоном, теплая.
0: Так, диета, да, какая-то?
2: Да.
0: Специальная. А почему так решили?
2: Ну, возраст.
0: Возраст.
2: Хочется уже подумать о здоровье.
0: Ага. Ну, есть логика в ваших словах, но пока что нет. Ни водичка с лимоном, ни диета.
2: Ни смузи, да?
0: Ни смузи, но в правильном направлении движетесь. В плане того, что возраст, здоровье.
2: Ни вода, ни смузи, да?
0: Нет. Радио Си, алло.
1: Я думаю, что его утро начинается с общения в семье, а скорее всего с детьми.
0: Ого, хорошо. Прекрасное утро. Ну, я так понимаю, что и у вас начинается оно с общения.
1: Ну, сообщение, да, на радио, с Радио Си.
0: Надеюсь, это идет на пользу. Но пока что нет, не сообщение. Начинается утро у Джорджа Клуни. Радио Си, алло.
3: Алло, здравствуйте.
0: Здрасте, что у вас?
3: Может, у него с бассейна утро начинается?
0: Бассейн, тоже неплохо. Ну, до бассейна, возможно, до общения с близкими. Вот что-то происходит у него и точно начинается не с кофе. 235-103.7, телефон Радио Си. Продолжаем разгадывать невероятный вопрос. А сейчас на Радио Си гороскоп.
4: Для слушателей старше 12 лет.
5: Астрологический прогноз.
6: Доброе утро. Вен, у вас не будет полной свободы действий. Либо будут реальные ограничения, либо сомнения и страхи. Подождите. Тельцы, возможно, колебания между почти одинаковыми вариантами. Не лучший день для выбора, например, билетов в отпуск и других подобных инициатив. Близнецы, день паузы и неразберихи, но в то же время вы сможете четче осознать поставленные задачи. Раки, скорее всего, придется в чем-то себя ограничить. Аскеза точно сделает вас лучше. Львы, наберитесь терпения. Нужные вам дела будут делаться крайне медленно, с большими промежутками между этапами. Девы, не стоит откладывать дела в долгий ящик. Смело берите быка за рога прямо сейчас. Весы, вы можете столкнуться с сопротивлением со стороны других людей и другими препятствиями. Возможен временный тупик. Скорпионы, берегите слишком хороших предложений. Вас могут обмануть и, скорее всего, намеренно. Стрельцы, планы почти наверняка окажутся невыполнимыми. Снижайте требования и к себе, и к другим. Козероги, ваше самомнение может стать серьезным препятствием для очень выгодного сотрудничества. Подумайте, что все-таки важней. Водолеи, не лучший день для инициатив. Что-то может пойти не так, а нести ответственность за это придется вам. Рыбы, день сильно затуманивает перспективу и затрудняет планирование. Лучше не заниматься подобными делами.
0: Ученые продолжают заниматься загадками цивилизации майя. Почему исчезли их города? Об этом минут через пять на Радио Си. This is not-

0: Радио Си, музыка, которую мы любим. На часах 9:23 в центре Екатеринбурга плюс 21 градус и продолжает теплеть. Сегодня будет жаркий день. А сейчас на Радио Си уже жарко, потому что мы разгадываем невероятный вопрос. И вопрос сегодня касается Джорджа Клуни. Ему исполняется 65. Вспоминаем фильмы «Скорая помощь», «Один из друзей Оушена», «От заката до рассвета». И вот на днях Джордж Клуни признался, что его утро начинается уже не с кофе. А с чего теперь начинается утро Джорджа Клуни? Телефон Радио Си 235-103.7. Что скажете вы? Что у вас?
1: Джордж Клуни с детского смеха. Просыпается, и его день начинается с детского смеха.
0: Почему с детского смеха?
1: Не знаю, почему-то. Ну, предыдущие говорили, что общение с семьей обычно, вот дети, они же просыпаются, начинают.
0: У кого-то начинается, да, со смеха. И это прекрасное начало утра, надеюсь. Но пока нет, не детский смех. Пока мимо.
1: Хорошо, спасибо.
0: Еще звоните. Джордж Клуни. Ему исполняется 65. С чего же он начинается у него утро? Радио Си, алло.
2: Да, здравствуйте. Здрасте. Мне кажется, он начал заниматься йогой. Сдает старичок.
0: Ага, спорт, да? Ну, давайте в целом, это не спорт. Но где-то, да, сдает. Где-то сдает. Давайте так подскажу.
2: Понял, ладно.
0: Еще спасибо. Звоните. Радио Си, алло.
3: Здравствуйте.
0: Здрасте.
3: Возможно, это прогулка с собакой.
0: А с какой собакой?
3: С собаками. С какой, не знаю, да. Со своей.
0: У него есть кокер-спаниель и бассет-хаунд. Да, у него две собаки. Но нет, не с этого начинается у него утро. Еще до того, как собаку выгулять, что-то происходит у него.
3: Угу. Ну ладно, я
0: еще
3: поняла,
0: звоните. Спасибо. Радио Си, алло.
4: Может быть, он занимается танцами или пением.
0: Возможно, у кого-то очень длинное утро, там и танец, и пение, и смех детский, и все на свете. Но еще до танцев и пения. Чем-то занимается Джордж Клуни. Что-то у него происходит. 235-103.7, телефон Радио Си. Звоните. А сейчас на Радио Си с нами Катя Григорьева.
5: Новости со всего света.
6: Для слушателей старше 12 лет.
7: История упадка цивилизации майя в 8-9 веках нашей эры долгое время считалась классическим примером экологической катастрофы. Доминирующая теория гласит, многолетняя засуха привела к голоду и краху городов. Но, похоже, все было еще драматичнее. Ученые изучили донные отложения озер в Гватемале и восстановили картину жизни города Ицан. Он находился в предгорьях, где дожди шли регулярно, даже в самые засушливые годы. У них была вода, продвинутое сельское хозяйство, террасы, сады. Но город все равно опустел ровно в то же время, что и их соседи, умиравшие от жажды. Предполагается, что сработал эффект домино. Города майя были связаны между собой очень тесно. Торговля, союзы, общая экономика. Когда на севере начался голод, по цепочке пошли войны, миграции и политический хаос. Благополучный Ицан просто захлебнулся в проблемах соседей. Система оказалась слишком сложной, чтобы выжить поодиночке. История Ицана показала, можно иметь идеальные условия для жизни, но все равно исчезнуть с карты из-за масштабных перемен вокруг.
0: Загадки майя всегда вызывают удивление. Продолжаем следить за разгадками и делаем выводы. Радио Си с вами. Доброго вам утра и хорошей среды.

0: Радио Си, золотые хиты на часах половины десятого. Продолжаем разгадывать невероятный вопрос и поздравлять Джорджа Клуни с днем рождения, пусть заочно. Ему исполняется 65, и вот на днях он признался, что его утро начинается уже не с кофе. А с чего теперь начинается утро Джорджа Клуни? Телефон Радио Си 235-103.7. Что скажете?
1: С измерения давления.
0: Почему с измерения давления?
1: Ну, потому что возраст, потому что нужно принимать препараты, потому что бывает
0: вот самочувствие с утра. Как-то связано именно с возрастом. Но не измерение давления, не диеты, как мы вспоминали с самого начала, пока нет.
1: С подтягиванием в кровати, с разминкой суставной.
0: Так, подтягивание, разминка. Что-то еще? Вот именно возрастное.
1: Ох, не угадаю тогда. Спасибо.
0: Еще звоните, спасибо вам. Радио Си, алло.
2: Может быть, с йоги начинается?
0: Ну, йога у нас уже была, потому что все равно уже что-то возрастное, что-то такое особенное, именно с возрастом связанное, но не спорт. 235-103.7, телефон Радио Си. Пока подсказывать больше не буду. Как-то это связано именно с возрастом. Вот такая главная подсказка. Если появляются идеи, звоните. 235-103.7. А сейчас на Радио Си новости и Людмила Гусева, спонсор выпуска ООО «СЗ», Талан, регион 54, ЖК «Береговой».
3: Доброе утро. От нападения клещей с начала сезона пострадали более 3000 свердловчан, сообщили в Роспотребнадзоре. Более трети исследованных клещей заражены лаймборелиозом. Санврачи призывают принимать меры профилактики на природе. Ограничения на продажу алкоголя будут действовать в День Победы в центре Екатеринбурга и на Эльмаше. Так, в центре спиртное нельзя будет купить с 8 утра до 11 ночи. В границах улиц Московская, Малышева, Карла Либкнехта, Николая Никонова, переулок Красный, улица Челескинцев. В мессенджере Макс появилась функция расшифровки видеосообщений. Пользователи могут перевести видеокружок в текст нажатием на иконку рядом с сообщением. При чтении текста можно поставить видео на паузу, возобновить или воспроизвести заново, пишет Москва-24. Приготовление еды дома снижает риск развития деменции у пожилых на 30%, выяснили японские ученые. Исследователи наблюдали за почти 11 тысячами людей в возрасте 65+, в течение 6 лет. Людмила Гусева, Радио Си.
4: Реклама. Странно, иду вроде той же дорогой, но сегодня все иначе. Солнце так играет на фасадах, воздух прозрачный и свежий. Даже небо здесь кажется больше. И понимаю, что иду не просто той же дорогой, я иду домой. Откройте для себя родной город заново вместе с Талан. Квартиры с собственным пляжем в семейном квартале Береговой.
5: Застройщик ОСЗ Талан, регион 54. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Подробности на сайте talan.ru. Реклама, не оферта.
0: На Радио Си о погоде. Спонсор выпуска ООО «Интерлингва». Языковая академия «Талисман». В центре Екатеринбурга плюс 21. Сегодня будет жаркий день. Облачно с прояснениями, без осадков. Ветер западный 3,8 метра в секунду. И плюс 23,25. В Нижнем Тагиле и в Первоуральске тоже плюс 23-25, в Новоуральске плюс 22-24, в Краснотурьинске плюс 20-22.
4: Реклама.
6: В летние каникулы скучают на диване, школьники усталые, но совсем не Аня.
7: Анечка общается и проходит квесты, летом в «Талисмане» очень интересно.
8: Анечке про «Талисман» рассказал Дениска, и теперь сестра и брат болтают на английском.
9: Летние языковые программы для детей. «Талисман» 8-800-7-800-800.
10: Новости нашего города, музыка вашего сердца. Радио «Си».

0: На радио ИСИ прекрасная музыка с нами, да и день за окном тоже хороший. В Кимурге без 20:10. Продолжаем разгадывать невероятный вопрос на радио ИСИ. Сегодня день рождения у Джорджа Клуни. Ему исполняется 65. На днях он признался, что его утро начинается уже не с кофе. А с чего теперь начинается утро Джорджа Клуни? Мы уже вспомнили про всевозможные диеты, про стакан воды, например, с лимоном, про йогу, про занятия физкультурой, про прогулки с собаками. И вспомнили даже про что-то возрастное, например, измерение давления. 235-103.7, телефон радио ИСИ. А что придумали вы? Что скажете?
1: Может быть, надевает очки, прежде чем померить давление.
0: Вот все-таки вы на давление как-то, да, акцентируете внимание?
1: Нет, я сейчас на очки.
0: На очки. А что с очками? Вот проснулись, да?
1: Ну, проснулись человек в возрасте, уже, к сожалению, с плохим зрением, ничего не может сделать. Ни померить давление, ни заняться спортом.
0: А где лежат очки?
1: Очки лежат на тумбочке рядышком с кроватью.
0: То есть знает где, да? Джордж Клуни сказал, что у него начинается утро с квеста по поиску очков.
1: А, ну, возможно, он их ищет.
0: Разгадали невероятный вопрос, да. Все.
1: Здорово.
0: Речь про очки. Как вас зовут?
1: Меня зовут Юля. У меня тоже, кстати, такие квесты бывают, правда, мне не 65.
0: А вот после где-то, наверное, 35-40 начинаются уже вопросы к очкам.
1: На лбу я их не оставляла, но периодически, конечно, я их ищу.
0: Как в той самой басне.
1: Да.
0: Джордж Клуни уже носит давно очки, и вот с возрастом у него очки теряются. Утро начинается у него с поиска очков, ну, чтобы еще и кофе себе заварить. Юль, как у вас утро началось сегодня?
1: Ну, у меня утро, как обычно, бодрячком. Прогулка до садика, приготовление завтрака.
0: А вот согласитесь, что сегодня прогулка даже до садика была очень-очень приятной.
1: Конечно, погода позволяла прогуляться.
0: Класс. Юль, и еще сегодня выигрываете, причем классную книгу. Это книга, подарочное издание, Depeche Mode, монумент от лидера российского нонфикшн рынка издательства «Бомбора». Поздравляю вас.
1: Спасибо. Очень приятно.
0: Еще буквально два слова о самой книге, информация на правах рекламы. Это первый исчерпывающий путеводитель по истории группы Depeche Mode. В книге вы найдете полную дискографию, редкие фото, интервью и подробности творческой жизни музыкантов для читателей старше 18 лет.
1: Я Захарова Юля, Виза, разгадала невероятный вопрос на радио ИСИ.
0: Новый невероятный вопрос на радио ИСИ будем разгадывать завтра с 9 до 10.
2: Реклама.
3: Жилые кварталы. «Уралмаш первый». Новый район для жизни от УГМК «Застройщик». Место с богатой историей всего в одной минуте от метро. Стильная архитектура и квартиры с потолками до 3 метров. Большой безопасный двор и теплый паркинг. Собственный деловой центр. Фитнес-клуб с панорамным бассейном. Выберите свою квартиру в жилых кварталах «Уралмаш первый» по стартовой цене. ООО «Специализированный застройщик» УГМК «Космонавтов 108». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
4: Акция до конца мая.
5: Люди идут к нам по одному и парами. Друг другу делают подарки из наших товаров. Эмоции, радость и счастье, они тоже реальны. Заходи любой, но старше 18 принципиально.
6: Я с Казановой улечу. Ничего больше не хочу. Казанова.
7: Для лиц старше 18 лет.
8: Перед сном и утром. Нос не дышит без капель. Мазь Флеминга от заложенности носа. Без привыкания. Покупайте в аптеках.
9: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. Продавец ООО «Гомеофарм». Санкт-Петербург. УГРН 103-784-303-04-33.
0: На радио ИСИ о ситуации на дорогах. Спонсор выпуска ООО «Уникум Плюс». Официальный дилер «Киа» в Екатеринбурге на Росточной, 38. По данным сервиса Яндекс.Карты сейчас 4 балла. Пробка на Челюскинцев от братьев Быковых до Восточной. На Московской от Обезной до Щерса. На 8 марта от Рижского переулка до Фучика. И на Куйбышево от Сака Иванцетти до 8 марта. Самые загруженные магистрали 8 марта в центр. Восточная в обе стороны. Челюскинцев в сторону ЖД вокзала.
2: Реклама. Внимание! Отличная новость! «Уникум» – официальный дилер «Киа» и «Хонда» объявляет старт продаж новых автомобилей. Для вас новые «Киа», «Хёнде», «Хонда», «Тойота» в наличии и под заказ. Фиксированная стоимость. Срок поставки 7-10 дней. Оплата только при выдаче автомобиля. Гарантийная и сервисная поддержка от официального дилера «Уникум». 30 лет в Екатеринбурге. Росточная, 38. Звоните плюс 7-343-372-77-77.
10: Радио «Си» 103.7 FM.

0: на радио «Си». Легендарные хиты на часах 9.48 в центре Екатеринбурга. Плюс 21 градус. Сейчас на радио «Си» заглянем во всемирную историю. Нас ждет рассказ про один танец, очень популярный, который вошел в культуру, в кино, в музыку. И это не твист, не лезгинка, а Чарльстон. Спонсор всемирной истории на радио «Си» ООО «Агентство недвижимости Ривьера Инвест».
1: Всемирная история. Для слушателей старше 12 лет.
2: 6 мая 1925 года в театре на Елисейских полях в Париже впервые в Европе исполнили «Чарльстон», один из самых популярных танцев в мировой истории. В Европу этот энергичный ритмичный танец привезла афроамериканская танцовщица Жозефина Бейкер. К тому моменту «Чарльстон» уже завоевал всю Америку. Впервые его показали на бродвейском шоу «Running Wild» в 1923-м. Одноименную песню из этого мюзикла поет Мэрилин Монро в фильме «В джазе только девушки». У выражения «Running Wild» разные значения, в том числе так говорили о людях, ведущих беспутный образ жизни, и о тех, кто пустился во все тяжкие. Чарльстон поначалу критиковали за аморальность и ассоциировали с эмансипированными женщинами, флэпперами, которые танцевали его в одиночку. Но Чарльстон стал мегапопулярен в 20-е годы прошлого века. Например, сцены с ним есть в обеих экранизациях романа «Великий Гэтсби». Второй бум популярности был в 60-е и 70-е. Считается, что танец назван в честь американского города Чарльстон в штате Южная Каролина, где изначально его танцевали потомки африканцев.

0: never be.
1: Реклама. Пространство, где стены не сжимают, а дышат. Свет проникает глубже. Тишина не случайна. Чистовая отделка, евроформат, кладовая для вещей и место для себя. Паркинг под домом, терраса над городом. До центра всего 10 минут. Галактика. Галактика. Дом, в котором многое про вас.
2: Застройщик ОАЗ «Ривьера Галактика». Сайт rivierainvest.ru. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Радио «Си».

0: На радио Си легендарные хиты. Это «Аха», «Crying in the Rain». Сегодня, кстати, обойдемся без дождя. Это мы уже точно знаем. А сейчас на радио Си узнаем кое-что из мира автомобилей. Спонсор «Минуты драйва» на радио Си ООО «Автоцентр Уникум». Официальный дилер «Хончи» в Екатеринбурге на Бебеля 33.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: «Минута драйва».
3: Заголовками новостей в 2026-м уже сложно удивить. Но как вам такое? Китайская компания по производству пылесосов хочет оснастить свой электрогиперкар ракетами, чтобы разгоняться до сотни менее чем за одну секунду. Компания Dream Technology специализируется на домашних роботах-пылесосах. Но и они сделали свой концепт-кар Nebula Next. В нем почти 2000 лошадиных сил. А на днях все окончательно вышло из-под контроля. Представлена версия Jet Edition. Это реактивная тяга на электрическом шасси. Твердотопливные ракеты дают ускорение за 0,9 секунды. Только представьте, вы еще не успели нажать на педаль, а на спидометре уже три цифры. По заявлению инженеров, две твердотопливные установки активируются за 150 миллисекунд и создают тягу в 100 килоньютонов. Техническая база также включает твердотельную батарею и электромагнитную активную подвеску. Рулевое управление и тормозная система здесь полностью электронные, без прямой механической связи. Однако экспертов смущает промо-ролик проекта. На официальных кадрах водитель почему-то жмет на газ левой ногой, а мелким шрифтом в конце видео честно предупреждает, что финальная версия будет зависеть от того, что получится в реальности.
1: Реклама. Хончи Автоцентр Уникум. Истинная роскошь с искусственным интеллектом. Хончи. Государственная компания с государственным контролем качества. Роскошные автомобили представительского класса. Весь модельный ряд в наличии. От 2 миллионов 790 тысяч рублей. Отличный шанс стать владельцем премиального автомобиля. Звоните и записывайтесь на тест-драйв. 328-400. Уникум. На Бебеля 33.
4: Акция до конца мая текущего года. Указана стоимость на Хончи HS3.
0: С вами Радио Си, меня зовут Андрей Королев. Хорошего дня вам. Сегодня среда, 6 мая. В центре города плюс 23 градуса. На улице уже очень жарко. Сегодня днем будет до плюс 25. Физики уже рассчитали все мироздание. На что похожи расчеты, узнаем минут через 10 на Радио Си.
1: Реклама.
2: В планах ремонт? Идите смело в магазин «Пиастрелла».
1: Приглашаем в магазин «Пиастрелла» обновленного формата. Керамический гранит, плитка, ванны, санфаянс, мебель. Постоянные скидки новоселам, многодетным семьям. Улица Окружная, 3. «Пиастрелла».
5: Это брусника виновата, что вы не мучились с продажей старой квартиры и просто обменяли ее на новую. Во всем виноват застройщик ООО «Брусника». Проектные декларации на наш.дом.рф.
6: Алло! Я в Сочи! Погода супер!
7: «Мотив» теперь и в Краснодарском крае. Говорит и

0: показывает Урал.
1: Подробности innovativtelecom.ru.
2: Телефон рекламной службы 235 09 05.
3: Радио Си.

0: На радио ИСИ одна из новинок Бруно Марса «I Just Might». 10:20 в Екатеринбурге, в цене города плюс 23. Впереди у нас и Types at the World on Fire. А прямо сейчас на радио ИСИ с нами Катя Григорьева и расчеты физиков, которые вызывают удивление.
1: Новости со всего света.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: Пока мы планируем свой день, физики закончили планировать все мироздание. Завершен основной этап проекта DESI. Создана самая масштабная 3D-карта Вселенной. На карту нанесли 47 миллионов галактик. Данные охватывают 11 миллиардов лет истории космоса. Это не просто картинка, это попытка поймать темную энергию, таинственную силу, которая занимает 70% нашей Вселенной и буквально расталкивает ее границы. Путь к открытию был непростым. 5 лет работы, 900 ученых со всего мира и даже лесные пожары в Аризоне, которые едва не сожгли обсерваторию. Кстати, телескопы стоят на священной для индейцев горе Кит-Пик, и ученые официально поблагодарили народ Тахона-Уатхам за возможность работать на их земле. Объем данных уже в 6 раз превышает все, что человечество знало о небе до этого. Первые результаты глобальной переписи Вселенной мы узнаем в следующем году. Нам обещают детальный ответ на вопрос, куда движется наша Вселенная.
0: Ответ на этот вопрос, скорее всего, не из одного слова, так что ждем с нетерпением и движемся вместе со Вселенной. Радио ИСИ с вами. Хорошего дня вам.

0: Радио Сия, музыка, которую мы любим, это Сия Шенделия. На часах 10:29, в центре плюс 22 градуса. Жаркая погода, по уральской традиции, пришла к нам как раз на рабочей неделе, ровно до начала праздников, до начала выходных. Так что успеваем наслаждаться каждым жарким днем, даже на этой рабочей неделе. Завтра тоже будет тепло, а еще завтра будет праздник, День радио, который будем отмечать вместе с большим удовольствием. Мы подготовили игру. Завтра, 7 мая, с 10 до 16, каждый час будем дарить фирменную настольную игру и кружку «Радио Си». Достаточно будет просто дозвониться по телефону «Радио Си» первым, 235-103-7, это номер, который вам завтра точно пригодится для слушателей старше 12 лет. Играем завтра. Впереди у нас «Монгол Шоудан» с песней на стихи Есенина, а сейчас на «Радио Си» новости и Людмила Гусева. Спонсор выпуска ООО «СЗ Спецстрой», жилой квартал «Культура».
1: Доброе утро. Минувшей ночью вступил в силу объявленный Украиной режим тишины с полуночи 6 мая. Президент Путин объявил перемирие с Украиной на 8-9 число. В День Победы весь общественный транспорт Екатеринбурга, в том числе метро, будет работать на час дольше, до часу ночи, 10 мая. Для удобства отдыхающих транспорт будет накапливаться к 9 вечера на участках улиц в центре Ленина, Карла Либкнехта, 8 марта, Ельцина, Малышева, Белинского и Радищева. Полярный фронт может принести грозы и кратковременные ливни в Свердловскую область. Их вероятность наиболее высока в центральных районах области, рассказал синоптик Алексей Полин. Пик тепла приходится на сегодняшний день в большинстве районов области до плюс 25 и выше. Употребление некоторых продуктов может вызывать безалкогольное, так называемое продуктовое похмелье. Например, очень соленые продукты, фастфуд, различные снеки, энергетики, кофеин, шоколад и острые блюда, рассказала консультант по пищевому поведению Екатерина Белоусова, пишет Лента.ру. Людмила Гусева, Радио Си.
2: Реклама.
3: Мама, папа, а давайте переедем за город. Там же как культура, тишина, птицы поют. И воздух чистый-пречистый. Будем вместе на фотоохоту ходить. Красота!
2: И до 15 июня этого года в ЖК «Культура», между прочим, скидка целых 20%. Звоните скорее 389-89-90. Мы переезжаем.
4: Застройщик ОСЗ «Спецстрой». Проект декларации на сайте наш.дом.рф. Скидка от застройщика.
0: О погоде на «Радио Си» спонсор выпуска ООО «Наши машины». Официальный дилер «Амода». Автоцентр «Амода Июль». Сейчас в центре Екатеринбурга плюс 23 градуса. Сегодня днем облачно с прояснениями, без осадков. Ветер западный 3,8 метров в секунду и плюс 23-25. В Асбесте, в Полевском и в Каменске-Уральском сегодня плюс 22-24.
2: Реклама. Майский вжух в салонах «Июль Авто». Вжух! И ваш автомобиль превратится в другой. И еще лучше. Ведь только в мае скидки до 15% на все проверенные авто с пробегом. Техзащита и ОСАГО в подарок. Лучшие условия мы делаем лично. «Июль Авто». Совхозная 16, базовая 38 и металлургов 65. Акция до конца мая этого года.
5: Новости нашего города. Музыка вашего сердца. Радио Си.

0: Радио Си, там, где музыка прежде всего, на часах 10:46, в центре Екатеринбурга плюс 23 градуса. Впереди Ева Польна с песней «Мир на ладони», а прямо сейчас на Радио Си заглянем во всемирную историю. Сегодня есть повод вспомнить Марлен Дитрих, которую при рождении звали Мария Магдалена, и, видимо, не просто так. Спонсор всемирной истории на Радио Си ООО «Агентство недвижимости» «Ривьера Инвест».
1: Всемирная история. Для слушателей старше 12 лет.
2: 6 мая 1992 в Париже ушла из жизни кинодива, певица, икона стиля и героиня войны, великая Марлен Дитрих. Ей было 90. Последние 15 лет звезда была одинока и из дома не выходила. На прощание с ней в парижской церкви гроб был обернут во французский флаг, а рядом покоились награды – французский орден почетного легиона и американская медаль свободы. Похороны прошли в родном Берлине. Газеты писали, что пока траурная церемония двигалась к кладбищу, берлинцы всю дорогу закидали цветами, а на балконах вывешивали плакатики с фразой «Адьё, Марлен, спасибо». О Марлен Дитрих писали: «Холодная, рассудочная, но она была теплой и сердечной. Еще до начала Второй мировой войны отказалась от гражданства и уехала, и никакие уговоры нацистского руководства не заставили ее вернуться». Получив американское гражданство, Марлен помогала другим немцам, бежавшим от нацистов, а во время войны она объездила фронт с песнями. При рождении великую Дитрих звали Мария Магдалена, как одну из самых известных святых.
3: Реклама.
4: Айвазовский? Подлинник?
5: Конечно, здесь все настоящее. И тихий центр в квартале улиц Айвазовского, Серова и Авиационной. И комфортные планировки. И невероятно выгодные условия на старте.
4: Шедеврально.
5: Жилой комплекс «Ривьера Айвазовский». Успевайте за живописной выгодой на старте продаж нового квартала. Телефон в Екатеринбурге. 216-06-16. айвазовский-ривьера.ру. Застройщик ОСЗ «Ривьера Инвест Айвазовский». Проектная декларация на наш.дом.рф.
1: Радио Си.

Радио Си, там, где музыка прежде всего, это Элтон Джон, Something About The Way You Look Tonight. На часах 10:56 в центре Екатеринбурга плюс 23. Сегодня по церковному календарю Юрьев день, да, тот самый. Подробнее расскажем об этом в новостях на Радио Си через 5 минут, а еще узнаем, что такое продуктовое похмелье. Сейчас музыка понятная без слов. На Радио Си Роберт Майлз.

0: 11 часов в Екатеринбурге. На радио 7 новости. Людмила Гусева.
1: Доброе утро. В Екатеринбурге сегодня утром вспыхнул пожар на территории школы номер 197 на улице Кристинского. Всех детей и людей срочно эвакуировали. В домах рядом с местом ЧП пропало электричество, пишет Е1. По словам очевидцев, был хлопок, затем пропал свет. В МЧС области пояснили, что горела электрощитовая на открытой площадке. Время сообщения о пожаре 9:38 утра. На пожаре работали 2 единицы спецтехники, 6 человек личного состава, рассказали в МЧС. Полярный фронт может принести грозы и кратковременные ливни в Свердловскую область. Их вероятность наиболее высока в центральных районах региона. Об этом рассказал синоптик Алексей Пулин. Пик тепла приходится на сегодняшний день. В большинстве районов региона температура может превысить плюс 25 градусов. Затем на Среднем Урале начнет постепенно холодать. Сильнее всего на севере области. На юге, в том числе в Екатеринбурге, снижение температуры завтра будет незначительным. В пятницу побольше. Придет циклон. Температура понизится более существенно. Росгидромет обещает в пятницу, 8 мая в Екатеринбурге, до плюс 22 с дождями, но в субботу, 9 мая, уже всего плюс 13, также будет сыро. За объекты благоустройства уже проголосовали более 800 тысяч свердловчан. Голосование в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни» стартовало чуть больше 2 недель назад, сообщает издание «Федерал Пресс». На Урале живут неравнодушные люди, заинтересованные в развитии своих городов и поселков, отметил полпред президента в УРФО Артем Жога. Всего в населенных пунктах УРФО на голосование вынесено 500 территорий и 14 дизайнерских проектов. Голосование идет на госуслугах, продлится до 12 июня. Голосовать могут уральцы 14 лет плюс. Парки и скверы, за которые будет больше всего голосов, благоустроят в следующем 27-м году. Употребление некоторых продуктов может вызывать безалкогольное, так называемое продуктовое похмелье. Головную боль, отечность, жажду, состояние разбитости. Об этом рассказала консультант по пищевому поведению, фитнес-тренер Екатерина Белоусова. Так вызывать продуктовое похмелье могут очень соленые продукты. Фастфуд, различные снеки, соусы, колбасы, соленая рыба, полуфабрикаты. Также его провоцирует тяжелая и жирная еда, например, жирное мясо или майонез, особенно если есть перед сном. Безалкогольные похмелья также могут вызывать энергетики, кофеин, шоколад и острые блюда, сообщает Лента.ру. Сегодня по церковному календарю Юрьев день в честь святого Георгия Победоносца. По легенде, среди совершенных им чудес, наиболее известна победа над огромным змеем в городе Бейруте. С именем Победоносец святой вошел в историю христианства на Руси и является ангелом-покровителем государственной власти и военной мощи. По народной традиции на святого Георгия праздновали начало весенних полевых работ. Поговорка «Вот тебе, бабушка, и Юрьев день» возникла из-за отмены права крестьян переходить от одного помещика к другому в Юрьев день. Ну а имя Юрий появилось на Руси из-за адаптации греческого имени Георгий под русский язык. Официальный доллар 75.34, евро 88.35.
0: На радио Си о погоде. Спонсор выпуска ООО «Медицинское объединение. Новая больница» на Заводской 33. В центре Екатеринбурга плюс 23 градуса. Сегодня в течение дня облачно с прояснениями, без осадков. Ветер западный 3,8 метров в секунду и плюс 23,25.
2: Реклама. Новая больница. Одна из крупнейших частных клиник России.
3: Новая больница – это легендарная 33-я больница. Многопрофильная клиника с отличным оснащением и сильной командой врачей. Это высокое качество медицинской помощи, передовые технологии и 33 года безоговорочного доверия пациентов.
2: Новая больница. Доверие, качество, технологии. Екатеринбург, Заводская, 33.
4: Возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Новости нашего города. Музыка вашего сердца. Радио Си.

0: Здравствуйте, с вами. Меня зовут Андрей Королёв. Хорошего дня вам. Только что у нас на стейдж я Left Outside Alone. Бывало, сегодня выглянешь в окно, а там уже все в шортах, кто-то вот на велосипеде с голым торсом, да, видел и такое на проспекте Ленина буквально минут 15 назад. А у кого-то в офисе окно нараспашку и свежий ветерок. В общем, успеваем поймать немного практически летней погоды в центре Екатеринбурга плюс 23 градуса. Впереди на радио СИ небольшой музыкальный нон-стоп, Pet Shop Boys, Элис Мертон с танцевальным хитом No Roots и буквально через полминуты Максим Леонидов, песня «Привет» на радио СИ.
1: Реклама. Пространство, где стены не сжимают, а дышат. Свет проникает глубже. Тишина не случайна. Чистовая отделка, евроформат, кладовая для вещей и место для себя. Паркинг под домом, терраса над городом. До центра всего 10 минут. Галактика. Галактика. Дом, в котором многое про вас. Застройщик ОАЭ «Ривьера Галактика». Сайт rivierainvest.ru. Проектная декларация на сайте nash.atom.rf.
2: Мечтатели. Общий сбор. Евгений Цыганов и группа «Мечта». 13 июня в Летнем театре в парке Маяковского. Мультимедийный концерт «Рок вне гравитации». Это глубокие тексты, мощная энергетика и космический видеоарт. Билеты на сайте театр.ецпкио.рф. Для зрителей старше 12 лет.
3: МАУК, Екатеринбургский центральный парк культуры и отдыха имени Владимира Маяковского. Город Екатеринбург, улица Мичурина, 230. ОГН 102-660-542-2678.
4: Телефон рекламной службы 235-0905.
5: Радио Си.

Хоть я уже простужен, да бог с ним, слушай, мне твой нужен совет. В конце концов, мне дела нету, решить.

0: Музыка, с которой работается легче.
1: Мы создаем атмосферу для личных и профессиональных достижений.
0: Радио Си.

0: На радио «Си», Лили Вуд и Робин Шульц, «Прея Инси». 11.31 в Екатеринбурге, в центре города, плюс 24 градуса. Впереди у нас «Тедди Свимс» и кое-что из свеженького, песня 26 года, про мистера Всезнайку или мистер Ноу Ит Олл. А прямо сейчас на радио «Си» новости и Людмила Гусева, спонсор выпуска ОСЗ «Талан. Регион 54. ЖК Береговой».
1: Доброе утро. Ограничения на продажу алкоголя будут действовать в День Победы в центре Екатеринбурга, а также на Эль-Маше. Так, в центре города спиртное нельзя будет купить с 8 утра до 11 ночи в границе улиц Московская, Малышева, Карла Липнихта, Никонова, переулок Красный, улица Челюскинцев. О перекрытиях на трассах под Екатеринбургом предупреждает Уралуправавтодор. Больше всего дорожных работ на Тюменском тракте, возле города Богданович, у поселков Пышма и Тугулым. На Челябинском направлении полностью перекрыто движение по региональной автодороге Сысерть-Щелкун до июля. Рынок новых легковушек в России вырос в апреле на 15%, сообщил глава автостата Сергей Целиков. С начала года на российском рынке продано 382,5 тысячи новых машин, на 9,6% больше, чем за тот же период прошлого года. Небольшой город в Италии пострадал из-за нашествия павлинов. Пунта-Марина находится на побережье Адриатики. Там поселилась колония из 400 птиц, пишет газета «Ру». Людмила Гусева, Радио «Си».
2: Реклама. Странно. Иду вроде той же дорогой. Но сегодня все иначе. Солнце так играет на фасадах, воздух прозрачный и свежий. Даже небо здесь кажется больше. И понимаю, что иду не просто той же дорогой. Я иду домой. Откройте для себя родной город заново вместе с «Талан». Квартиры с собственным пляжем в семейном квартале «Береговой».
3: Застройщик ОСЗ «Талан. Регион 54». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Подробности на сайте «Талан.ру». Реклама, не оферта.
0: О погоде на радио «Си», спонсор выпуска ООО «Интерлингва», языковая академия «Талисман». В центре Екатеринбурга плюс 24 градуса. Сегодня днем облачно с прояснениями, без осадков. Ветер западный 3,8 метра в секунду и плюс 23,25.
2: Реклама.
4: В летние каникулы скучают на диване школьники усталые, но совсем не Аня.
5: Анечка общается и проходит квесты.

0: Таковы программы для детей. Талисман 8-800-7-800-800.
1: Новости нашего города. Музыка вашего сердца. Радио Си.

0: Радио Си.
1: Больше музыки, больше открытий, больше приятных воспоминаний.
0: Все на одной волне. Радио Си.

0: Радио Си, там, где музыка прежде всего, только что Erasure, Love to Hate You, в Эктимурге без 15.12, а в последнюю четверть каждого часа на Радио Си мы слушаем хиты золотой коллекции. В этом выпуске у нас танцевальный хит Адриан Сина и Сандра Н, чуть раньше рок-сет, и уже через минуту Electric Light Orchestra, Ticket to the Moon откроют золотую коллекцию Радио Си.
1: Реклама. Выбор автомобиля – это всегда сравнение и сомнение. С Tenet T7 все иначе. Факты говорят громче любой рекламы. Tenet T7 – лидер продаж среди кроссоверов в наиболее конкурентном сегменте. Убедитесь в этом сами. Переходите на сайт unicum-tenet.ru, записывайтесь на тест-драйв. В мае стоимость от 2 миллионов 290 тысяч рублей. Tenet T7 – технологии и комфорт, которые выбирают. Tenet T7 в Tenet Unicum на Бебеля 33-344-2000. Tenet T7 – лидер продаж среди кроссоверов в сегмент спортивных универсальных автомобилей. По данным автостат.ру на 4 марта 2026 года.
2: Добро пожаловать в Изумрудный Бор, район для жизни, где комфорт встречается с гармонией природы. Здесь все создано для того, чтобы жить по высшему стандарту. Безопасная территория, уютные холлы с детскими игровыми и теплый подземный паркинг. Для детей уже открыт новый детский сад, а еще строится большая гимназия.
1: В мае умножаем материнский капитал в 2 раза. Квартира с выгодой до 1 миллиона 400 тысяч рублей. Выбирайте квартиру мечты в Изумрудном Бору.
3: ООО «Специализированный застройщик УГМК-Космонавтов-108». Предложение действительно до конца месяца. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
4: Нижнетагильский кирпичный завод делает кирпич доступнее. Цена от 5000 рублей за куб. Организуем хранение и доставку. Кирпич НТ. Долговечно, экологично, надежно. Нижнетагильский кирпичный завод.
5: Золотая коллекция Радио Си.
0: Спонсор золотой коллекции Радио Си ООО «Центр косметологии и пластической хирургии».
6: Комплексное эндоскопическое исследование пищевода, желудка, кишечника. Комфортно в медикаментозном сне. Пенсионерам скидка 10%. Подробности на сайте. Записаться просто через сайт Центра косметологии и пластической хирургии.
7: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: На радио ИСИ Адриан Сина и Сандра Н в золотой коллекции часа. 11:57 в Екатеринбурге. С вами Андрей Королев. Хорошего дня. Встречаемся мы с вами завтра. А сегодня с 12 на радио ИСИ с вами Катя Григорьева. Сейчас музыка понятная без слов. Спонсор инструментальной музыки на радио ИСИ ООО «Атлантик Про».
1: Весна пришла. Тепло. Авто купи в «Атлантик Про». Автосалон «Атлантик Про». Таганская, 77.
2: Ходить по лужам тяжело. Купи авто в «Атлантик Про». Автосалон «Атлантик Про». Таганская, 77.

0: Екатеринбурге полдень. Это Радио Си. Сейчас новости. Спонсор выпуска ООО «Вертеброцентр».
1: Добрый день. Вооруженные силы Украины не будут соблюдать перемирие на 9 мая. Во всяком случае, об этом заявил советник министра обороны республики Сергей Стерненко в телеграм-канале. По его словам, россияне нарушили режим тишины, совершили ряд атак на Украину. Это нивелирует объявленное президентом Путиным перемирие на 9 мая, цитирует украинского чиновника Лента.ру. Ранее Владимир Путин объявил перемирие в зоне СВО на 8-9 мая. В ответ Зеленский заявил о зеркальных мерах, объявил перемирие с полуночи 6 мая. Российские власти пообещали в случае нарушения перемирия в День Победы направить ракетный удар в центр Киева. Защита бывшего редактора уральского отделения портала «Ура.ру» Дениса Лоярова обжаловала приговор, пишет «Новый день», ссылаясь на картотеку Верхесецкого райсуда. Напомню, Денис Лояров осужден за дачу взятки должностному лицу. По версии следствия, он давал деньги за оперативные сводки своему дяде, начальнику угрозыска отдела полиции номер 10 Андрею Карпову. В общей сложности перевел 120 тысяч рублей. Карпов признал вину, получил мягкий приговор, 4 года условно. Журналист же приговорен к 5 годам общей колонии. Ему назначен штраф 1 200 000 рублей, а также запрещено заниматься журналистской деятельностью 4 года после освобождения. О перекрытиях на трассах под Екатеринбургом предупреждает Уралуправавтодор. Больше всего дорожных работ ведется на Тюменском тракте. Возле города Богданович из-за капремонта движение пущено по временному объезду. Ограничена скорость до 50 км в час. Возле поселка Пышма из-за ремонта дороги движение ведется по разворотной петле. Возле поселка Тугулым дорожные работы идут на нескольких участках. На Пермском тракте возле Ачита транспорт в направлении Екатеринбурга пущен только по одной полосе сегодня до 6 вечера. На Челябинском направлении полностью перекрыто движение по региональной автодороге город Сесерть, село Щелкун до июля этого года. Рынок новых легковых автомобилей в России вырос в апреле на 15%. Об этом сообщил глава автостата Сергей Целиков. Всего в минувшем месяце в стране было реализовано 117,5 тысяч новых легковушек. В тройке лидеров по убывающей марки «Лада», «Хавейл» и «Тенет». В топ-10 самых продаваемых также вошли в частности «Джили», «Чинган», «Джику», «Тойота» и «Солярис». С начала года на российском рынке реализовано 382,5 тысячи новых машин, на 9,6% больше, чем за тот же период прошлого года, отмечает газета.ру. Небольшой город в Италии пострадал из-за нашествия павлинов. Пунта-Марина находится на побережье Адриатики. Там поселилась колония из 400 птиц. Они блокируют движение автомобилей, ломают крыши домов и машин. Кроме того, крики павлинов мешают спать местным жителям. Птицы начинают шуметь примерно в 4 утра. Власти города обещают провести перепись павлинов и найти какое-то решение. При этом в ситуацию вмешиваются зоозащитники, которые называют птиц неприкасаемыми, отмечает Лента.ру. Официальный доллар 75.34, евро 88.35.
2: Реклама.
3: Вы привыкли держаться, даже когда болит спина, тянет шею, кружится голова и нет сил. Но терпеть не значит решать проблему. В вертеброцентре помогают вернуть легкость движения и качество жизни. Опытные специалисты, комплексный подход, внимание к вашему состоянию. Вертеброцентр в Екатеринбурге. Телефон 228-70-31.
4: Вертеброцентр. Живи легко.
0: И о погоде. Спонсор ООТД «Паревит» – завод стеновых материалов «Паревит». Завтра переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер западный от 3 до 8 метров в секунду. Ночью плюс 11-13, завтра днем до плюс 24.
2: Реклама. Не держи на депозите. Закупайся в «Паревите». Подробности на сайте «Паревит.ру». Имеется рассрочка. Выбирайте надежные, проверенные временем материалы.
5: Новости нашего города, музыка вашего сердца. Радио Си.

0: Музыка, которую мы любим, это Радио Сиа. В Екатеринбурге 12.12. Самое большое разочарование этого дня у меня то, что я надела не босоножки, а кроссовки. И мне было жарко. Меня зовут Катя Григорьева. Я вас приветствую. Желаю великолепнейшего рабочего дня. Пусть он будет не длинным. Надеюсь на благосклонность вашего начальства. Что касается музыки, на Радио Си впереди Алок, Зиба и Португал, The Man, Hit Dive into the Ocean. Это Радио Си.
1: Реклама.
2: В планах ремонт? Идите смело в магазин Пиастрелла.
1: Приглашаем в магазин Пиастрелла обновленного формата. Керамический гранит, плитка, ванны, санфаянс, мебель. Постоянные скидки новоселам, многодетным семьям. Улица Окружная, 3. Пиастрелла.
3: Это брусника виновата, что гости перестали уходить вовремя. Потому что ваша терраса стала главным магнитом для друзей. Во всем виноват застройщик ООО «Брусника». Проектные декларации на наш.дом.рф.

0: от 2 миллионов 290 тысяч рублей. Лидер продаж среди кроссоверов в наиболее конкурентном сегменте. ТО 0 и доп. Оборудование в подарок. Лучшим предложение любого дилера.
1: Акция до конца мая текущего года. Лидер продаж по данным автостат.ру на 4 марта 2026.
2: Ух ты, велосипеды!
3: А тут еще мотоциклы, квадроциклы, питбайки.
2: Сколько же велосипедов!
3: Да это успех!
4: Детские и взрослые велосипеды, а еще самокаты, беговелы, скейтборды, электровелосипеды и многое другое. Это будет лето на волне успеха.
5: Торговый дом «Успех». Ждем вас на Черняховского, 86, корпус 6.
6: Мы возвращаемся домой за важными моментами в нашей жизни, которые остаются с нами надолго, как и кухня «Зов». Мы создаем мебель для жизни. Приходите в центр продаж «Зов» на Радищева 55, первый этаж.
7: Телефон рекламной службы 235-09-05.
8: Радио «Си».

0: Больше слов, больше музыки. Это Радио Си. 12.18. Комарой и Шаде на очереди. А прямо сейчас Анна Романова.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Горячая десятка Анны Романовой.
3: Казалось бы, чего мы не знаем о тюльпанах. Однако все еще есть несколько фактов, которые могут нас удивить. Сегодня тюльпаны. Геном тюльпана в несколько раз больше человеческого, у некоторых видов в 10 раз. Это делает их селекцию и полное генетическое описание невероятно сложной задачей. Лепестки тюльпанов продолжают увеличиваться в площади даже после того, как цветок полностью распустился. Это происходит не за счет деления, а за счет растяжения клеток. Тюльпан может раздуваться в размерах после полива. Тюльпаны – одни из немногих цветов, которые продолжают расти в вазе, даже будучи срезанными. На лепестках тюльпанов есть сложные узоры, видные только в ультрафиолетовом свете. Это взлетно-посадочные полосы для пчел. Тюльпаны – одни из немногих цветов, которые двигаются не за солнцем, а реагируют на температуру. Их лепестки закрываются на ночь не из-за темноты, а из-за холода, чтобы защитить пыльцу. Это поведение называется никтиностией. Тюльпаны крайне чувствительны к этилену, газу, который выделяют спелые фрукты, особенно яблоки. Если поставить букет рядом с вазой фруктов, тюльпаны начнут совершать хаотичные движения, буквально корчась от газового отравления. В тюльпанах содержится природный пестицид тюльпаназид А. Это мощный фунгицид, который защищает растения от грибков. А вот у флористов он вызывает профессиональный дерматит, так называемые тюльпанные пальцы, так как при контакте с кожей превращается в агрессивный аллерген. Сейчас запрещены к промышленному выращиванию некоторые виды тюльпанов. Например, полосатые тюльпаны, из-за которых все сошли с ума в 17 веке. Дело в том, что пестрота – это вирус, и всего один тюльпан может заразить целое поле других цветов, например, лилий. У луковиц тюльпанов есть эффект памяти. Луковица считает количество холодных дней зимой. Если зима была недостаточно холодной или короткой, цветок не сформируется, даже если луковица здорова. Однако тюльпан может цвести на следующий год. И что на первом месте? Тюльпаны не горят в огне. Многие дикие виды тюльпанов в Средней Азии эволюционно приспособлены к степным пожарам. Более того, пожары благоприятны для тюльпанов. Луковица сидит так глубоко, иногда до 50 сантиметров, что огонь не повреждает ее, а зола служит идеальным удобрением для быстрого старта весной.
2: Горячая десятка Анны Романовой.
1: Радио Си. Екатеринбург, 103.7 FM.

0: Радио Си, 103.7 FM, в Екатеринбурге, 12.29. Сейчас новости и Людмила Гусева. Спонсор ОЗ «Спецстрой», жилой квартал «Культура».
1: Добрый день. В Екатеринбурге вынесли приговоры двум беглецам из СИЗО, которые в сентябре прошлого года скрывались на дачных участках. С учетом предыдущих приговоров за попытку поджога военкомата, один получил 8 лет заключения в строгой колонии, второй – 7,5 лет, пишет «Новый день». С 5 по 9 мая в Свердловской области возможны ограничения мобильного интернета. Могут возникать сложности с проведением безналичных платежей, доступом к мобильным приложениям банков, предупреждает Уральское отделение Сбербанка. Бывший клиент обвинил рехаб-центр известного певца Стаса Пьехи в издевательствах, пишет «База». Мужчина написал заявление в СКР, его адвокат подал жалобу в Росздравнадзор и в прокуратуру. В самой клинике отвергают обвинение, пишет «Лента.ру». Модные витаминные капельницы могут быть опасны, могут вызывать, например, мочекаменную болезнь, рассказал врач-гастроэнтеролог, ученый Пироговского университета Дмитрий Карпенко. Кроме того, есть риск от самой процедуры воспаления и инфицирования, пишет «Лента.ру». Людмила Гусева, Радио Си.
2: Реклама.
3: Мама, папа, а давайте переедем за город. Там ЖК «Культура», тишина, птицы поют и воздух чистый-пречистый. Будем вместе на фотоохоту ходить. Красота!
2: И до 15 июня этого года в ЖК «Культура», между прочим, скидка целых 20%. Звоните скорее 389-89-90. Мы переезжаем.
4: Застройщик ОЗ «Спецстрой». Проект декларации на сайте наш.дом.рф. Скидка от застройщика.
0: Я погоде. Спонсор ООО «Наши машины», официальный дилер «Амода», автоцентр «Амода Июль». Завтра переменная облачность, преимущественно без осадков. Западный ветер от 3 до 8 метров в секунду. Ночью плюс 11-13, днем в четверг плюс 22-24.
2: Реклама.
3: Месяц май. Скидку выбирай.
2: Супермай в салоне «Амода» Джейку Июль на базовом. Суперцены на новые кроссоверы «Амода» и Джейку от 1 миллиона 900 тысяч рублей. Супервыгоды по трейд-ин до 500 тысяч рублей. И суперподарки для ваших лучших путешествий. «Амода» Джейку Июль. Базовый 38. Акция до конца мая этого года.
5: Новости нашего города, музыка вашего сердца. Радио Си.

0: 103.7 FM, 12.44 в Екатеринбурге. И золотую коллекцию этого часа откроет саундтрек к сегодняшнему дню. Это Sunshine Reggae, Laidback. Радио Си, 103.7 FM.
1: Реклама. В каждом взгляде, в каждом жесте. Откуда в женщинах столько гармонии? Секрет знает только сама женщина. И медицинский центр «Гармония».
2: Современный подход к гинекологии. Все аспекты репродуктивного здоровья женщины. Совершенное оборудование и опыт длиной в 30 лет. Медицинский центр «Гармония». Телефон 254-66-66.
3: gdfsmc.ru. Возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Уважаемые покупатели «Магнит Экстра» и «Магнит Семейный», готовимся к отпуску. Покупайте с картой «Магнит Плюс» на сумму от 1200 рублей. Получаете скретч-карты и скидку 40% на коллекцию товаров для путешествий. «Магнит. Отпуск будет экстра».
5: Общий срок акции с 15 апреля по 21 октября 2026 года. Условия акции и полные правила на сайте magnit.ru/чемодан. Есть ограничения.
6: Какие планы на майские? На новой Весте? На природу вместе. Только «Лада». Только «Брайт Парк».
7: Интеллектуальная игра, завоевавшая сердца игроков по всему свету. «Мозгобойня». 49 вопросов обо всем на свете. От кино и музыки до науки и истории. Приглашай друзей, собирай команду мечты и побеждай. «Мозгобойня». Регистрация на сайте rudagames.com. 16+.
8: АО ПК «Руда». УКРС 22-660-03-51. Екатеринбург.
1: Золотая коллекция. Радио Си.
0: Спонсоры Петитова, Елена Сергеевна, сеть пироговых «Золотопечка».
9: Зажигай. Они так, же опять все сожгут. Так, не сожгут, так не дожарят.
10: Опять сожгли. Маша, где там твои пироги?
11: Уже заказала.
12: «Золотопечка». Доставка пирогов. Домашних пирогов. 344-25-26.
13: Адреса на сайте золотопечка.ру.
14: ИП Титова Елена Сергеевна. ОГРН ИП 325-665-800-257-311.

Мы на Радио Си продолжаем ловить флюиды любви. Пятерка песен ждет нас в начале второго. А прямо сейчас оркестр «Поле моря». Это Радио Си.

0: В Екатеринбурге 13.01. Это Радио Си. Сейчас новости. Познакомиться с ними Людмила Гусева, спонсор выпуска ИП «Нордон», Лесли Романовна, специализированный шинный центр «Медведь».
1: Добрый день. С 1 сентября этого года в России заработает услуга по сохранению номера мобильного телефона при переезде в другой регион. Для этого нужно обратиться с заявлением к оператору связи. Соответствующее постановление подписал глава правительства Михаил Мишустин. Согласно документу, подать заявление для межрегионального переноса номера можно лично или дистанционно через официальный сайт оператора связи, официальный сайт оператора базы данных перенесенных абонентских номеров или с помощью портала госуслуги, сообщает Интерфакс. В Екатеринбурге вынесли приговоры двум беглецам из СИЗО, которые в сентябре прошлого года скрывались на дачных участках. Оба признаны виновными за побег из-под стражи при предварительном заключении группы лиц по предварительному сговору, а также кража группы лиц по предварительному сговору с незаконным проникновением в жилище. Один осужден с учетом наказания по предыдущему приговору за попытку поджога военкомата на 8 лет лишения свободы с последующим ограничением на 1 год. Второму беглецу назначено 7,5 лет заключения, ограничение свободы на год. Первые 4 года оба проведут в тюрьме, остаток срока в колонии строгого режима, отмечает «Новый день». Полярный фронт может принести грозы и кратковременные ливни в Свердловскую область. Их вероятность наиболее высока в центральных районах области, рассказал синоптик Алексей Полин. Пик тепла сегодня почти везде по области будет до плюс 25 и выше. На юге региона, в том числе в Екатеринбурге, снижение температуры завтра будет незначительным. Свердловский гидромет обещает завтра в Екатеринбурге плюс 22-24 днем, без существенных осадков, в пятницу плюс 21-23, но с небольшим дождем. Росгидромет обещает в субботу, 9 мая в Екатеринбурге, всего плюс 13, осадки 10 и 11 мая будет сухо, но по ночам около 0, днем плюс 10 градусов. Бывший клиент обвинил рехаб-центр известного певца Стаса Пьехи в издевательствах, пишет. Мужчина утверждает, что попал в учреждение с биполярным расстройством, неврологией и последствиями травмы головы, а его лишали лекарств, якобы из-за плохого поведения. Отказывались вызывать скорую, когда ему становилось плохо, заставляли красить стены. При этом лечение стоило 180 тысяч рублей в месяц. Когда общий счет стал 540 тысяч рублей, он сбежал из центра и отправил туда претензию на 20 миллионов. Кроме того, мужчина написал заявление в СКР, в Росздравнадзор и в прокуратуру. В рехабе все обвинения клиента отвергают, пишет Лента.ру. Актриса Крианка Килчер обвинила режиссера, создателя франшизы «Аватар» Джеймса Кэмерона в краже ее внешности. Об этом сообщает «Нью-Йорк Таймс». По словам актрисы, ее лицо в подростковом возрасте якобы послужило прототипом для главной героини франшизы Нейтири. В 2010-м сам Кэмерон подошел к ней и сказал, что она стала первым источником вдохновения для образа. Позднее в интервью Кэмерон говорил, что у героини франшизы ее нижняя часть лица. Актриса подала иск на режиссера, а также на Дисней из-за кражи идентичности. Добавлю, что Крианка Килчер – уроженка Перу, ее предки – индейцы из южноамериканского народа кечуа. Официальный доллар – 75.34, евро – 88.35.
2: Реклама. Весна наступила и тают снега. В шинном центре «Медведь» готовы всегда. Шин летних и дисков выбор зачетный. Наши ребята все сделают четко. К тому же баланс, установка в подарок. В центре «Медведь» с шиной полный порядок. Шины и диски – это наш профиль. В центре «Медведь» работают профи.
3: Ждем вас в специализированном шинном центре «Медведь» по адресу. Город Екатеринбург, проспект Космонавтов, 81. А также на сайте medved-66.ru.
4: ИП «Нордон» Лесли Романовна.
5: Угарана. 320-665-80-017-95-74.
0: И о погоде. Спонсор АО «Медицинские технологии». Сеть многопрофильных клиник «Здоровье 365». Завтра переменная облачность, преимущественно без осадков. Западный ветер от 3 до 8 метров в секунду. Ночью плюс 11-13. Днем завтра до плюс 24.
2: Реклама. Дышать. Слышать. Нет, мы не глаголы второго спряжения повторяем, а напоминаем, как важно держать здоровье лор-органов под контролем. Обращайтесь к опытным специалистам клиники «Здоровье 365». Не нужно терпеть, если у вас хронический насморк, синусит или отит.
6: Экспертная диагностика и эндоскопические исследования. Комплексная помощь от консервативных решений до операций. Выбирайте «Здоровье 365». Запись по телефону в Екатеринбурге 270-17-17 и на здорово365.ру.
7: Возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста.
8: Пять лучших песен о любви на радио Си украсят ваш день.
9: На радио Си 5.

0: Меньше слов, больше музыки. Вы слушаете Радио Си. 13:23. Зовут меня Катя Григорьева. Я желаю вам прекрасного солнечного рабочего дня. Дальше у нас «Ночные снайперы» и «Eagle Eye Cherry». Радио Си. Музыка, которую мы любим.
1: Реклама. Культурная жизнь и престижные школы в 5 минутах от дома. Квартиры в центре с первоначальным взносом от 1 300 000 рублей. Жилой квартал «Форма» от девелопера «Форум». Готовые квартиры уже в этом году. ООО «Специализированный застройщик «Форум ЖК «Форма». Проектная декларация на наш.дом.рф. Рассрочку предоставляет АО «Форум Групп». Акции до 30.06.2026 года. Количество квартир ограничено. Изучите все условия акций на сайте forum-forma.ru.
2: Ух ты! Велосипеды?
3: А тут еще мотоциклы, квадроциклы, питбайки.
2: Сколько же велосипедов?
3: Это успех!
4: Детские и взрослые велосипеды, а еще самокаты, беговелы, скейтборды, электровелосипеды и многое другое. Это будет лето на волне успеха.
5: Торговый дом «Успех». Ждем вас на Черняховского, 86, корпус 6.
6: Нижнетагильский кирпичный завод делает кирпич доступнее. Цена от 5000 рублей за куб. Организуем хранение и доставку. Кирпич НТ. Долговечно, экологично, надежно. Нижнетагильский кирпичный завод.
7: 103.7 FM. Радио 7.

0: Радио Си, 103.7 FM, в Екатеринбурге, 13.32, сейчас новости и Людмила Гусева. Спонсор ОСЗ «Талан», регион 54, ЖК «Береговой».
1: Добрый день. Вооруженные силы Украины не будут соблюдать перемирие на 9 мая. Об этом заявил советник министра обороны Сергей Стерненко в телеграм-канале. Напомню, ранее Владимир Путин объявил перемирие в зоне СВО на 8 и 9 мая. Владимир Зеленский объявил перемирие с полуночи 6 мая. Защита экс-редактора уральского отделения портала «Ура.ру» Дениса Лоярова обжаловала приговор. Напомню, за отдачу взятки должностному лицу он получил 5 лет колонии общего режима. Ему назначен штраф 1 200 000 рублей. Запрещено заниматься журналистской деятельностью после освобождения. Из школы номер 197 на улице Кристинского в Екатеринбурге сегодня вывели всех детей и сотрудников. На территории разгорелся пожар. Как сообщили в МЧС области, горела электрощитовая на открытой площадке. Пишет Ядин. Рынок новых легковушек в России вырос в апреле на 15%, сообщил глава автостата Сергей Целиков. С начала года на российском рынке продано на 9,6% больше новых машин, чем за тот же период прошлого года. Людмила Гусева, Радио Си.
2: Реклама. Странно. Иду вроде той же дорогой. Но сегодня все иначе. Солнце так играет на фасадах, воздух прозрачный и свежий. Даже небо здесь кажется больше. И понимаю, что иду не просто той же дорогой. Я иду домой. Откройте для себя родной город заново вместе с «Талан». Квартиры с собственным пляжем в семейном квартале «Береговой».
3: Застройщик ОСЗ «Талан», регион 54. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Подробности на сайте «Талан.ру». Реклама, не оферта.
0: И расскажу о погоде. Спонсор ООО «Интерлингва» – языковая академия «Талисман». 7 мая ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Западный ветер от 3 до 8 метров в секунду. Ночью плюс 11-13, днем завтра до плюс 24.
2: Реклама.
4: В летние каникулы скучают на диване. Школьники усталые, но совсем не Аня.
5: Анечка общается и проходит квесты. Летом в «Талисмане» очень интересно.
6: Анечке про «Талисман» рассказал Дениска. И теперь сестра и брат болтают на английском.
7: Летние языковые программы для детей. «Талисман» 8-800-7-800-800. Новости нашего города, музыка вашего сердца. Радио Си.

0: Меньше слов, больше музыки. Вы слушаете Радио Си. Дальше тройка золотых хитов. Вивьен О'Хара и Адриан Сена. И тайпы Адриана Челентана. Радио Си. Музыка, которую мы любим.
1: Реклама. За покупками и в отпуск. В Магнит Экстра и Магнит Семейный скидки на коллекцию стильных чемоданов за покупки с картой Магнит Плюс. Покупайте молочный шоколад Камильфо с фисташкой и участвуйте в розыгрыше. Магнит. Отпуск будет экстра.
2: Общий срок акции с 15 апреля по 21 октября 2026 года. Информация об организации акции, правилах ее проведения, сроках, количестве призов, месте и порядке получения на сайте magnit.ru/чемодан. Есть ограничения.
3: Какие планы на майские?
4: Везем рассаду на новые Лада.
3: Только Лада. Только Брайт Парк.
5: Золотая коллекция Радио Си.
0: Спонсор ООО «Центр косметологии и пластической хирургии».
6: Эксклюзивно лазерное лечение кисты копчика от Биолитек на Московской, 19. Запись к проктологу Овчинниковой Ольге Леонидовне через сайт клиники Нудельмана.
7: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.

0: Прекрасная новость. Уже завтра мы отмечаем День радио. Именно в этот день, в 1895-м, изобретатель Александр Попов передал первый радиосигнал. И в честь праздника мы решили провести игру 7 мая. Каждый час с 10 до 16 мы будем дарить фирменную настольную игру и кружку «Радио Си». Достаточно будет просто дозвониться по телефону первым для слушателей старше 12 лет. Меня зовут Катя Григорьева. Я вам желаю великолепнейшего настроения. Что касается музыки, это будут группа «Секрет», «Шуга Бэйбс» и «Милен Фармер». Все это впереди на «Радио Си».
1: Реклама.
2: Люди идут к нам по одному и парами. Друг другу делают подарки из наших товаров. Эмоции, радость и счастье, они тоже реальны. Заходи любой, но старше 18 принципиально.
3: Я с Казановой улечу. Ничего больше не хочу. Казанова.
4: Для лиц старше 18 лет.
5: В планах ремонт? Идите смело в магазин «Пиастрелла».
6: Приглашаем в магазин «Пиастрелла» обновленного формата. Керамический гранит, плитка, ванны, санфаянс, мебель. Постоянные скидки новоселам, многодетным семьям. Улица Окружная, 3. «Пиастрелла».
7: Айвазовский? Подлинник?
8: Конечно, здесь все настоящее. И тихий центр в квартале улиц Айвазовского, Серова и Авиационной. И комфортные планировки. И невероятно выгодные условия на старте.
7: Шедеврально.
8: Жилой комплекс «Ривьера Айвазовский». Успевайте за живописной выгодой на старте продаж нового квартала. Телефон в Екатеринбурге 216-06-16. Айвазовский-ривьера.ру. Застройщик ОСЗ «Ривьера Инвест Айвазовский». Проектные декларации на наш.
9: Он и она.
10: Гармония любви.
9: Он, она и...
10: Гармония семьи.
9: Медицинский центр «Гармония». Телефон 254-66-66.
11: Гармония.
12: Возможно, в противопоказаниях консультируют специалисты.
13: Ух ты, велосипеды!
14: А тут еще мотоциклы, квадроциклы, питбайки.
15: Сколько же велосипедов!
14: Да это успех!
16: Детские и взрослые велосипеды, а еще самокаты, беговелы, скейтборды, электровелосипеды и многое другое. Это будет лето на волне успеха.
17: Торговый дом «Успех». Ждем вас на Черняховского, 86, корпус 6.
18: Телефон рекламной службы 235-0905.
19: Радио Си.

0: Росси. Музыка, с которой работается легче.
1: Мы создаем атмосферу для личных и профессиональных достижений.
0: Радио Си.

0: Радио Си. Золотые хиты. 2:29 в Екатеринбурге. Сейчас новости. И Людмила Гусева, спонсор выпуска ООЗ «Спецстрой. Жилой квартал «Культура».
1: Добрый день. Мигрантов в России будут лишать вида на жительство ВНЖ, если они работают менее 10 месяцев в году. Соответствующий законопроект Госдума России планирует рассмотреть и принять уже в ходе весенней сессии, сообщил спикер Вячеслав Володин. Улицу Куйбышева в Екатеринбурге перекроют на 3 месяца. С 15 мая по 15 августа на участке от 8 марта до Горького. Там будут строить подземный пешеходный тоннель. Изменит схему движения автобус номер 74. Певица Ёлка станет хедлайнером фестиваля движения в Екатеринбурге. Мероприятие пройдет с 5 по 7 июня. Вход будет свободным. У фестиваля будет несколько площадок, в том числе на улице 8 марта, на акватории городского пруда, в музейном комплексе в Верхней Пышме. Идеальное время для ужина – до того, как организм начнет готовиться к ночному отдыху. Самый поздний прием пищи допустим в 8 вечера в половине 9-го, говорит педиатр Маркос Мацука. Он отмечает, что особенно вреден поздний прием пищи для печени, пишет Лента.ру. Людмила Гусева, Радио Си.
2: Реклама.
3: Мама, папа, а давайте переедем за город. Там ЖК «Культура», тишина, птицы поют и воздух чистый-пречистый. Будем вместе на фотоохоту ходить. Красота!
2: И до 15 июня этого года в ЖК «Культура», между прочим, скидка целых 20%. Звоните скорее 389-89-90. Мы переезжаем.
4: Застройщик ООЗ «Спецстрой». Проект декларации на сайте наш.дом.рф. Скидка от застройщика.
0: И о погоде. Спонсор ООО «Наши машины», официальный дилер «Амода», автоцентр «Амода Июль». Завтра переменная облачность, преимущественно без осадков. Западный ветер от 3 до 8 метров в секунду. Ночью плюс 11-13, днем в четверг плюс 22-24.
2: Реклама. Майский вжух в салонах «Июль Авто». Вжух! И ваш автомобиль превратится в другой. И еще лучше. Ведь только в мае скидки до 15% на все проверенные авто с пробегом. Техзащита и ОСАГО в подарок. Лучшие условия мы делаем лично. «Июль Авто». Совхозная 16, базовая 38 и «Металлургов 65». Акция до конца мая этого года.
5: Новости нашего города, музыка вашего сердца. Радио Си.

0: 2:43 в Екатеринбурге. И впереди песни, которым легко подпевать. Золотая коллекция, Радио Си. Sunrise Avenue, Эрейжи. И через пару минут Depeche Mode.
1: Реклама. Это брусника виновата, что вы потерялись в собственной квартире. Потому что купили в 2 раза больше, чем хотели. Во всем виноват застройщик ООО «Брусника». Проектные декларации на наш.дом.рф.
2: Даже если уралец не на Урале, он все равно живет по уральскому времени. И с уральской связью путешествуйте с «Мотив». Теперь и в Краснодарском крае «Мотив» говорит и показывает Урал.
3: Подробности на motivtelecom.ru.
4: Жилые кварталы «Уралмаш первый». Новый район для жизни от УГМК «Застройщик». Место с богатой историей всего в 1 минуте от метро. Стильная архитектура и квартиры с потолками до 3 метров. Большой безопасный двор и теплый паркинг. Собственный деловой центр. Фитнес-клуб с панорамным бассейном. Выберите свою квартиру в жилых кварталах «Уралмаш первый» по стартовой цене. ООО «Специализированный застройщик» УГМК «Космонавтов 108». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
5: Акция до конца мая.
6: Pirelli и Remax. Что их связывает? Ваш комфорт и безопасность на дороге в любую погоду. Покупайте шины Pirelli в компании Remax. Шиномонтаж, подарок и расширенная гарантия от производителя. Подробности и адреса магазинов на remax.ru.
7: Акция до конца июня. ООО «Remax шины». Екатеринбург, Черняховского 68, офис 412. ОГРН 114-667-924-80.
8: Мы возвращаемся домой за важными моментами в нашей жизни, которые остаются с нами надолго, как и кухня «Зов». Мы создаем мебель для жизни. Приходите в центр продаж «Зов» на Радищева 55, первый этаж.
1: Золотая коллекция «Радио Си».
0: Спонсоры Петитова Елена Сергеевна, сеть пироговых «Златопечка».
9: Зажигай. Они же опять все сожгут. Не сожгут, так не дожарят.
10: Опять сожгли. Маша, где там твои пироги?
11: Уже заказала.
12: Златопечка. Доставка пирогов. Домашних пирогов. 344-25-26.
13: Адреса на сайте златопечка.ру.
14: ИП Титова Елена Сергеевна. ОГРН ИП 325-665-800-257-311.

0: Радио Си, золотые хиты. Без 5:03 в Екатеринбурге. Прекрасная аура, Дион, открой час. Следующий будет песня «Friends». А в конце этого музыка, понятная без слов, спонсор ООО «Атлантик Про».
1: Весна пришла, тепло. Авто купи в «Атлантик Про». Автосалон «Атлантик Про». Таганская, 77. Набухли почки, весной тепло. А ездишь в старом-то авто? Тебе пора в «Атлантик Про». Автосалон «Атлантик Про». Таганская, 77.

0: В Екатеринбурге 3 часа дня. Это Радио Си. Сейчас новости. Спонсор ООО «Вертебра-центр».
1: Добрый день. С 1 сентября этого года в России заработает услуга по сохранению номера мобильного телефона при переезде в другой регион. Для этого нужно обратиться с заявлением к оператору связи. Соответствующее постановление подписал глава правительства Михаил Мишустин. Согласно документу, подать заявление для межрегионального переноса номера можно лично или дистанционно через официальный сайт оператора связи, официальный сайт оператора базы данных перенесенных абонентских номеров или с помощью портала госуслуги, сообщает интернет.

0: Екатеринбурге вынесли приговор двум беглецам из СИЗО, которые в сентябре прошлого года скрывались на дачных участках. Оба признаны виновными за побег из-под стражи при предварительном заключении группы лиц по предварительному сговору, а также кража группы лиц по предварительному сговору с незаконным проникновением в жилище. Один осужден с учетом наказания по предыдущему приговору за попытку поджога военкомата на 8 лет лишения свободы с последующим ограничением на 1 год. Второму беглецу назначено 7,5 лет заключения, ограничение свободы на год. Первые 4 года оба проведут в тюрьме, остаток срока в колонии строгого режима, отмечает «Новый день». Полярный фронт может принести грозы и кратковременные ливни в Свердловскую область. Их вероятность наиболее высока в центральных районах области, рассказал синоптик Алексей Полин. Пик тепла сегодня почти везде по области будет до плюс 25 и выше. На юге региона, в том числе в Екатеринбурге, снижение температуры завтра будет незначительным. Свердловский гидромет обещает завтра в Екатеринбурге плюс 22-24 днем, без существенных осадков, в пятницу плюс 21-23, но с небольшим дождем. Росгидромет обещает в субботу, 9 мая, в Екатеринбурге всего плюс 13 осадки. 10 и 11 мая будет сухо, но по ночам около 0, днем плюс 10 градусов. Бывший клиент обвинил рехаб-центр известного певца Стаса Пьехи в издевательствах. Мужчина утверждает, что попал в учреждение с биполярным расстройством, неврологией и последствиями травмы головы, а его лишали лекарств, якобы из-за плохого поведения. Отказывались вызывать скорую, когда ему становилось плохо, заставляли красить стены. При этом лечение стоило 180 тысяч рублей в месяц. Когда общий счет стал 540 тысяч рублей, он сбежал из центра и отправил туда претензию на 20 миллионов. Кроме того, мужчина написал заявление в СКР, в Росздравнадзор и в прокуратуру. В рехабе все обвинения клиента отвергают, пишет Лента.ру. Актриса Крианка Килчер обвинила режиссера, создателя франшизы «Аватар» Джеймса Кэмерона в краже ее внешности. Об этом сообщает «Нью-Йорк Таймс». По словам актрисы, ее лицо в подростковом возрасте якобы послужило прототипом для главной героини франшизы Нейтири. В 2010-м сам Кэмерон подошел к ней и сказал, что она стала первым источником вдохновения для образа. Позднее в интервью Кэмерон говорил, что у героини франшизы ее нижняя часть лица. Актриса подала иск на режиссера, а также на Дисней из-за кражи идентичности. Добавлю, что Крианка Килчер – уроженка Перу, ее предки – индейцы из южноамериканского народа кечуа. Официальный доллар – 75.34, евро – 88.35.
1: Реклама.
2: Шея не поворачивается, тянет поясницу. Не ждите, пока боль станет привычной. Вертебра-центр – сеть специализированных клиник.

0: И о погоде. Спонсор ООТД «Паревит» – завод стеновых материалов «Паревит». Завтра переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер западный от 3 до 8 метров в секунду. Ночью плюс 11-13, завтра днем до плюс 24.
1: Реклама.

0: А завтра праздник. Вы готовы? Мы вместе с вами будем отмечать День радио и делиться радостным настроением. В честь профессионального праздника мы подготовили игру. 7 мая, то есть завтра, с 10 до 16 мы каждый час будем дарить фирменную настольную игру и кружку «Радио Си». Нужно будет просто дозвониться первым для слушателей старше 12 лет. Еще раз, завтра праздник. В Екатеринбурге 15.13, и в планах музыкальных у нас А-студио, Джо Дассен, а еще мега-хит Flames, это Дэвид Гетта и Сиа, через минуту на Радио Си.
1: Реклама. Добро пожаловать в Изумрудный Бор. Район для жизни, где комфорт встречается с гармонией природы. Здесь все создано для того, чтобы жить по высшему стандарту. Безопасная территория, уютные холлы с детскими игровыми и теплый подземный паркинг. Для детей уже открыт новый детский сад, а еще строится большая гимназия. В мае умножаем материнский капитал в 2 раза. Квартира с выгодой до 1 400 000 рублей. Выбирайте квартиру мечты в Изумрудном Бору.
2: ООО «Специализированный застройщик УГМК-Космонавтов 108». Предложение действительно до конца месяца. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Мечтатели. Общий сбор. Евгений Цыганов и группа «Мечта». 13 июня в Летнем театре в парке Маяковского. Мультимедийный концерт «Рок вне гравитации». Это глубокие тексты, мощная энергетика и космический видеоарт. Билеты на сайте театр.ецпкио.рф. Для зрителей старше 12 лет.
4: МАУК «Екатеринбургский центральный парк культуры и отдыха имени Владимира Маяковского». Город Екатеринбург, улица Мичурина, 230, ОГН 102-660-542-2678.
5: Телефон рекламной службы 235-09-05.
6: Радио Си.

0: Это Элли Голдинг и саундтрек фильму «50 оттенков серого» на 103.7 FM. В Екатеринбурге 15.32 на радиосе «Новости» и Людмила Гусева. Спонсор выпуска ООО «СЗ Талан Регион 54 ЖК «Береговой».
1: Добрый день. В Госдуме не поддержали запрет на иностранную музыку на выпускных. Член комитета палат по международным делам Виталий Милонов отметил, что защита русского языка – это не запрет детям танцевать под песню Уитни Хьюстон. Депутаты решили скорректировать поправки в закон о защите русского языка. Школу номер 197 в Ботаническом в Екатеринбурге сегодня эвакуировали из-за пожара в электрощитовой поблизости. Свет временно пропадал в этой школе, а также в соседней 177-й гимназии и в здании ГАИ по адресу Водительский проезд 20, отмечает Just Media. В День Победы на Урале резко похолодает. Уже завтра, 7 мая, атмосферный фронт принесет дожди на севере области. 9-10 мая севернее Верхотурье может установиться даже временный снежный покров, сообщает телеграм-канал «Погода» в Екатеринбурге. Модные весной капельницы красоты с витаминно-минеральными комплексами могут быть опасны. Избыток витаминов, особенно жирорастворимых, может приводить к гипервитаминозам, предупредил врач-гастроэнтеролог Дмитрий Карпенко, пишет Лента.ру. Людмила Гусева, Радиоси.
2: Реклама. Странно, иду вроде той же дорогой, но сегодня все иначе. Солнце так играет на фасадах, воздух прозрачный и свежий. Даже небо здесь кажется больше. И понимаю, что иду не просто той же дорогой. Я иду домой. Откройте для себя родной город заново вместе с Талан. Квартиры с собственным пляжем в семейном квартале Береговой.
3: Застройщик ОСЗ Талан Регион 54. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Подробности на сайте talan.ru. Реклама, не оферта.
0: И расскажу о погоде. Спонсор ООО «Интерлингва» – Языковая Академия «Талисман». 7 мая ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Западный ветер от 3 до 8 метров в секунду. Ночью плюс 11-13, днем завтра до плюс 24.
2: Реклама.
4: В летние каникулы скучают на диване. Школьники усталые, но совсем не Аня.
5: Анечка общается и проходит квесты. Летом в «Талисмане» очень интересно.
6: Анечке про «Талисман» рассказал Дениска. И теперь сестра и брат болтают на английском.
7: Летние языковые программы для детей. «Талисман» 8-800-7-800-800.
8: Новости нашего города, музыка вашего сердца. Радио «Си».

0: Радио 7. Меньше слов, больше музыки. И смотрите, какие яркие имена ждут нас дальше. Леди Гага, Майкл Джексон и уже совсем близко Bad Boys Blue. Золотая коллекция. Радио 7.
1: Реклама. Культурная жизнь и престижные школы в 5 минутах от дома. Квартиры в центре с первоначальным взносом от 1 300 000 рублей. Жилой квартал «Форма» от девелопера «Форум». Готовые квартиры уже в этом году.
2: ООО «Специализированный застройщик Форум ЖК Форма». Проектные декларации на наш.дом.рф. Рассрочку предоставляет АО «Форум Групп». Акция до 30.06.2026 года. Количество квартир ограничено. Изучите все условия акции на сайте forum-forma.ru.
3: Уважаемые покупатели «Магнит Экстра» и «Магнит Семейный», готовимся к отпуску. Покупайте с картой «Магнит Плюс» на сумму от 1200 рублей, получаете скретч-карты и скидку 40% на коллекцию товаров для путешествий. «Магнит. Отпуск будет экстра».
2: Общий срок акции с 15 апреля по 21 октября 2026 года. Условия акции и полные правила на сайте magnit.ru/чемодан. Есть ограничения.
1: Золотая коллекция «Радио Си».
0: Спонсор ООО «Центр косметологии и пластической хирургии».
4: Комплексное эндоскопическое исследование пищевода, желудка, кишечника. Комфортно в медикаментозном сне. Пенсионерам скидка 10%. Подробности на сайте. Записаться просто через сайт Центра косметологии и пластической хирургии.
5: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

Без 3:04 в Екатеринбурге. И час следующий откроет легенда. Это Queen, The Show Must Go On. В конце этого часа музыка, понятная без слов. Вы слушаете Радио Си.

0: В Екатеринбурге 16:00. Это Радио Си. Сейчас новости. Елена Пипе, спонсор ИП «Нордан», Лесли Романовна, специализированный шинный центр «Медведь».
1: Добрый день. США и Иран близки к подписанию меморандума о завершении конфликта. Документ уже готовится, сообщает портал Axios. Основой для соглашения может стать план, состоящий из 14 пунктов. Он предусматривает прекращение военных действий и начало 30-дневного периода консультаций, касающихся судоходства в Ормузском проливе, иранской ядерной программы и возможного снятия американских санкций. Детали соглашения могут быть согласованы в Исламабаде или Женеве. В небе над Екатеринбургом пролетел метеор. Падение небесного тела горожане наблюдали в ночь с 5 на 6 мая. На видео, которое сняли екатеринбуржцы, видна яркая вспышка зеленого цвета в ночном небе. Метеор было видно всего 2 секунды. Как пояснили астрофизики, ночью наблюдался пик метеорного потока «Это Акварида». Явление связано с обломками знаменитой кометы Галлея. Кроме того, в ночь на среду в Свердловской области были зарегистрированы 2 землетрясения. Толчки с магнитудами 4,3 и 4,6 произошли на глубине 35 километров, сообщает агентство ИАН.

0: Между тем, из-за землетрясения пострадал шахтер. На шахте Новокалинская в ночную смену работал горнорабочий очистного забоя. Он травмировался отслоившимися осколками породы, сообщили порталу УРА.РУ в пресс-службе СУБРа. Но причину на предприятии пока устанавливают. По словам источника агентства ЧП, по предварительным данным, связано именно с ночными землетрясениями. Улицу Куйбышева в Екатеринбурге перекроют на 3 месяца. С 15 мая по 15 августа на участке от 8 марта до Горького. Там будут строить подземный пешеходный тоннель длиной 45 метров, сообщили в мэрии. Изменит схему движения автобус номер 74, трактовая Громова. Будет временно отменена остановка «Цирк», а остановку Большакова перенесут на улицу 8 марта. Движение пешеходов на закрытом участке тоже будет запрещено. Движение транспорта предполагается возобновить к 15 августа, но стройку тоннеля завершат только к ноябрю, передает «Новый день». В России снимут ремейк фильма «Курьер» по мотивам культовой ленты Карена Шахназарова. Премьера запланирована на начало следующего года. Актерский состав пока держится в секрете. В центре сюжета курьер Иван Мирошников, который сталкивается с трудностями взросления и ищет свое место в жизни. События нового фильма развернутся в наши дни. По словам авторов будущей экранизации, их фильм станет новым взглядом на знаменитую историю, а не просто пересказом тех же событий. Оригинальный фильм «Курьер» вышел в 1986 году, очень понравился зрителям. Главные роли там сыграли Федор Дунаевский и Анастасия Немоляева. Доллар 75.34, евро 88.35.
1: Реклама. Весна наступила и тают снега. В шинном центре «Медведь» готовы всегда. Шин летних и дисков выбор зачетный. Наши ребята все сделают четко. К тому же баланс, установка в подарок. В центре «Медведь» с шиной полный порядок. Шины и диски – это наш профиль. В центре «Медведь» работают профи.
2: Ждем вас в специализированном шинном центре «Медведь» по адресу. Город Екатеринбург, проспект Космонавтов, 81. А также на сайте medved-66.ru.
3: ИП Нортон Лысла Романовна.
4: Угарина по 320-665-80-017-95-74.
5: И о погоде. Спонсор АО «Медицинские технологии». Сеть многопрофильных клиник «Здоровье 365». Завтра переменная облачность, преимущественно без осадков. Западный ветер от 3 до 8 метров в секунду. Ночью плюс 11-13. Днем завтра до плюс 24.
1: Реклама. Ограничения подвижности меняем на радость жизни. Современные операции по замене тазобедренных и коленных суставов в клинике «Здоровье 365».
6: Опытные хирурги, новое оборудование и передовое оснащение. Запишитесь на консультацию и узнайте обо всех возможностях.
1: Выбирайте медицину высоких технологий. Выбирайте «Здоровье 365». Запись по телефону в Екатеринбурге 270-17-17 и на здорово365.ру. Возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: Новости нашего города. Музыка вашего сердца. Радио Си.

0: слушаете радио Си, а значит, скучно не будет. Дальше смысловые галлюцинации. Адель, Лиз Макьюэн, Бруно Марс. Все это впереди на радио Си.
1: Реклама. Хончи Автоцентр Уникум. Истинная роскошь с искусственным интеллектом. Хончи. Государственная компания с государственным контролем качества. Роскошные автомобили представительского класса. Весь модельный ряд в наличии от 2 миллионов 790 тысяч рублей. Отличный шанс стать владельцем премиального автомобиля. Звоните и записывайтесь на тест-драйв. 328-400. Уникум. На Бебеля 33.
2: Акция до конца мая текущего года. Указана стоимость на Хончи HS3.
3: Это брусника виновата, что вам одобрили квартиру мечты. Во всем виноват застройщик ООО «Брусника». Проектные декларации на наш.дом.рф.
4: В планах ремонт? Идите смело в магазин «Пиастрелла».
5: Приглашаем в магазин «Пиастрелла» обновленного формата. Керамический гранит, плитка, ванны, санфаянс, мебель. Постоянные скидки новоселам, многодетным семьям. Улица Окружная, 3. «Пиастрелла».
6: Телефон рекламной службы 235-09-05.
7: Радио «Си».

0: России, 103.7 FM, 16.29 в Екатеринбурге. Сейчас новости с Еленой Пипе, спонсор ОЗ «Спецстрой», жилой квартал «Культура».
1: Добрый день. Россиянам стали чаще выдавать шенгенские визы. За 2025 год гражданам России выдано более 620 тысяч шенгенских виз. Это на 10% больше, чем в предыдущем году, сообщает портал «Евроактив». Закончился конкурс на поставку в Екатеринбург очередной партии автобусов «Гармошек». Конкурсная комиссия выбирает подрядчика. 15 автобусов прибудут в город до конца лета, сообщает портал 66.ru. К праздничным выходным в Свердловской области похолодает. Синоптики обещают дожди, грозы, а 9 мая к дождю может примешаться мокрый снег. Есть вероятность установления временного снежного покрова. В ночь на 10 мая возможны заморозки до минус 4 градусов. Ежедневная аудитория мессенджера Max превысила 85 миллионов пользователей. С момента запуска приложение установили более 120 миллионов человек. Отправлено более 150 миллиардов сообщений, совершено свыше 6 миллиардов звонков, сообщили в пресс-службе Макса. Елена Пипия, Радио Си.
2: Реклама.
3: Мама, папа, а давайте переедем за город. Там же как культура, тишина, птицы поют. И воздух чистый-пречистый. Будем вместе на фотоохоту ходить. Красота!
2: И до 15 июня этого года в ЖК «Культура», между прочим, скидка целых 20%. Звоните скорее 389-89-90. Мы переезжаем.
4: Застройщик ОЗ «Спецстрой». Проект декларации на сайте наш.дом.рф. Скидка от застройщика.
0: И о погоде. Спонсор ООО «Наши машины». Официальный дилер «Амода», автоцентр «Амода Июль». Завтра переменная облачность, преимущественно без осадков. Западный ветер от 3 до 8 метров в секунду. Ночью плюс 11-13, днем в четверг плюс 22-24.
2: Реклама.
3: Месяц май. Скидку выбирай.
2: Супер май в салоне Амода Джейку Июль на базовом. Супер цены на новые кроссоверы Амода и Джейку от 1 миллиона 900 тысяч рублей. Супер выгоды по трейд-ин до 500 тысяч рублей. И супер подарки для ваших лучших путешествий. Амода Джейку Июль. Базовый 38. Акция до конца мая этого года.
5: Новости нашего города, музыка вашего сердца. Радио Си.

0: 16:44 в Екатеринбурге, и золотую коллекцию этого часа откроет парень, которого буквально можно назвать главным мемом планеты. Это Рик Эсли, Never Gonna Give You Up, Радио Си, 103.7 FM.
1: Реклама. Pirelli и Remax. Что их связывает? Ваш комфорт и безопасность на дороге в любую погоду. Покупайте шины Pirelli в компании Remax. Шиномонтаж, подарок и расширенная гарантия от производителя. Подробности и адреса магазинов на remax.ru. Акция до конца июня. ООО Remax шины. Екатеринбург, Черняховского 68, офис 412. ОГРН 114-667-924-80.
2: Куда бы сходить? Что я люблю? Люблю встречи с друзьями, сидеть в баре, петь караоке. А ведь можно все это объединить. Хочешь круто провести время? Приходи на Tuts Quiz. Собирай команду, регистрируйся на сайте rudagames.com 16+. АО ГК «Руда», УГРН 122-660-03-50-01, Екатеринбург.
3: Люди идут к нам по одному и парами, друг другу делают подарки из наших товаров. Эмоции, радость и счастье, они тоже реальны. Заходи любой, но старше 18 принципиально.
4: Я с Казановой улечу, ничего больше не хочу. Казанова.
5: Для лиц старше 18 лет.
6: Золотая коллекция. Радио Си.
0: Спонсоры Петитова Елена Сергеевна, сеть пироговых «Златопечка».
7: Они же опять все сожгут. Не сожгут, так не дожарят.
8: Опять сожгли. Маша, где там твои пироги?
9: Уже заказала.
10: Златопечка. Доставка пирогов. Домашних пирогов. 344-25-26.
11: Адреса на сайте златопечка.ру.
12: ИП Титова Елена Сергеевна. ОГРН ИП 325-665-800-257-311.

0: 14 667 924 80.
1: Какие планы на майские?
2: На новой Гранте на дачу. И шашлык в придачу.
3: Только Лада. Только Брайт Парк.
4: Мы возвращаемся домой за важными моментами в нашей жизни, которые остаются с нами надолго, как и кухня «Зов». Мы создаем мебель для жизни. Приходите в центр продаж «Зов» на Радищева, 55, первый этаж.
5: 103.7 FM. Радио «Си».
6: На Радио «Си» инструментальная музыка, спонсор ООО «Атлантик Про».
7: Ходить по лужам тяжело. Купи авто в «Атлантик Про». Автосалон «Атлантик Про». Таганская, 77.
8: Набухли почки, весной тепло. А ездишь в старом-то авто? Тебе пора в «Атлантик Про». Автосалон «Атлантик Про». Таганская, 77.

0: Екатеринбурге 6 вечера. Это Радио Си на 103,7 FM. Сейчас с новостями Елена Пипи на Радио Си. Спонсор ООО «Вертебра-центр».
1: Добрый вечер. В Екатеринбурге на вторчермете рухнула крыша колледжа технологии и предпринимательства на Умельцев 5. Как рассказал Е1-1 из студентов, обвалился спортзал и часть актового зала. Был слышен громкий хлопок, случилось все внезапно, до этого было тихо. Никаких работ там не велось, говорит очевидец. По словам студентов, на место оперативно приехали силовики, сотрудники газовой службы. По данным МЧС, до приезда спасателей из здания эвакуировались 97 человек. Информация по пострадавших нет. По информации Министерства образования, в момент обрушения в спортзале занятия не проводились. Устанавливаются причины ЧП. В Свердловской области проживают более 5200 ветеранов Великой Отечественной войны. Большинство из них – это труженики тыла, подростки, которые в годы войны работали на заводах, в колхозах, строили оборонительные сооружения. Инвалидов и участников Великой Отечественной войны в Свердловской области остается 55 человек. В их числе 40 фронтовиков, которые принимали

0: непосредственное участие в боях. В Екатеринбурге проживает 25 фронтовиков. В прошлом году всем им было присвоено звание «Почетный гражданин города». Самому молодому ветерану 95 лет, самому старшему 103 года, сообщает «Новый день». В День Победы на Урале резко похолодает, на севере возможен снег. 7 мая атмосферный фронт принесет дожди на север региона, где возможны грозы. 8 мая с запада придет новый циклон. 9 местами к дождю может примешиваться мокрый снег. Резко понизится температура, сообщает телеграм-канал «Погода» в Екатеринбурге. Севернее Верхотурья может установиться временный снежный покров высотой до 2,5 сантиметров. Дневные температуры ожидаются около плюс 10 градусов по ночам. Ночам возможны заморозки. Наиболее сильные в юго-западных районах области до минус 4-минус 6 градусов. Рынок новых легковых автомобилей в России вырос в апреле на 15%, сообщил глава автостата Сергей Целиков. Всего в минувшем месяце в стране было реализовано 117,5 тысяч новых легковушек. В тройке лидеров по убывающей марки «Лада», «Хавейл» и «Теннет». В топ-10 самых продаваемых также вошли в частности «Джили», «Чанган», «Жак», «Тойота» и «Соларис». С начала года на российском рынке реализовано 382,5 тысячи новых машин. Это на 9,5% больше, чем за тот же период прошлого года, пишет газета.ру. Число выданных россиянам шенгенских виз выросло более чем на 10%. В прошлом году граждане России оформили более 620 тысяч шенгенских виз. Это на 10,2% больше, чем было в 2024-м, сообщает портал Евроактив. Значительное количество виз выдали Франция, Италия и Испания. Многократные визы россиянам почти не выдают. Шенген теперь требуется получать для каждой отдельной поездки. Доллар 75.34, евро 88.35.
1: Реклама. Мази, таблетки, советы знакомых, а спина все равно болит? Когда боль возвращается снова и снова, нужен не случайный совет, а системный подход. В вертеброцентре в Екатеринбурге работают с причинами боли, а не только с ее симптомами. Вертеброневрология, ортопедия, травматология, восстановительное лечение. Телефон 228-70-31.
2: Вертеброцентр. Живи легко.
3: Сейчас о погоде на радио Си, спонсор ООО ТД «Паривит», завод стеновых материалов «Паривит». Синоптики на завтра обещают нам переменную облачность, преимущественно будет без осадков, ночью до плюс 13, днем до плюс 24.
1: Реклама. Не держи на депозите, закупайся в «Паривите». Подробности на сайте parivit.ru. Имеется рассрочка. Выбирайте надежные, проверенные временем материалы.
4: Новости нашего города, музыка вашего сердца. Радио «Си».

0: Вы слушаете «Радио Си» на 103,7 FM. С нами только что дискотека «Авария». Сейчас на «Радио Си» поговорим об автомобилях. Слово нашему автообозревателю. На «Радио Си» минута драйва. Спонсор ООО «Уникум Импорт». Официальный дилер «Черри» в Октябрьске на Бебеля 33.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Минута драйва.
3: Автомобили продолжают терять в надежности. Это уже устойчивый тренд. Последний отчет агентства J.D. Power подтверждает. По итогам прошлого года количество жалоб владельцев достигло исторического максимума. Примечательно, что современные машины чаще болеют не по чести моторов или коробок передач. Главный раздражитель сегодня – это софт. Лидером по числу сбоев остается связка автомобиля со смартфоном. На это приходится почти половина всех жалоб в сегменте мультимедиа. Интересный поворот произошел в премиум-классе. Электроника в люксовых авто работает менее стабильно, чем в обычных малолитражках. Технологическая гонка ударила и по электрификации. Самыми проблемными признаны подзаряжаемые гибриды. На их фоне классические бензиновые моторы, наоборот, прибавили в надежности, став самым спокойным выбором для владельца. Что касается конкретных марок, то в лидерах по версии разных агентств стабильно держатся Lexus, Porsche и Subaru. Похоже, в ближайшие годы одним из главных критериев станет не количество экранов в салонах, а то, насколько стабильно они работают. Впрочем, растущая сложность машин – это лишь повод внимательнее подходить к выбору. Важно понимать, мы живем в эпоху большой трансформации. Индустрия превращает автомобиль в сложный интеллектуальный гаджет.
4: Реклама. Выбор автомобиля – это всегда сравнение и сомнение. С Tenet T7 все иначе. Факты говорят громче любой рекламы. Tenet T7 – лидер продаж среди кроссоверов в наиболее конкурентном сегменте. Убедитесь в этом сами. Переходите на сайт unicum-tenet.ru, записывайтесь на тест-драйв. В мае стоимость от 2 миллионов 290 тысяч рублей. Tenet T7 – технологии и комфорт, которые выбирают. Tenet T7 в Tenet Unicum на Бебеля 33, 344-2000. Лидер продаж среди кроссоверов сегмент спортивных универсальных автомобилей. По данным автостат.ру на 4 марта 2026 года.
0: В разгаре прекрасный весенний, хотя по ощущениям уже ближе к летнему, вечер. Спасибо, что проводите его в компании Radio C. У нас дальше новинка Dive to the Ocean. Это Alok, Ziba и Portugal The Man.
4: Реклама.
5: Эх, скоро лето и белые росы. Хочу быть здоровым, сильным и иметь отличный иммунитет. А ты?
6: Папа, и я хочу быть таким.
7: Тогда покупайте молочные продукты «Белые росы». Они из свежего молока и на живых заквасках.
8: Если молочка, то «Белые росы» покупайте в магазинах.
9: Перед сном и утром. Нос не дышит без капель. Мазь Флеминга от заложенности носа. Без привыкания. Покупайте в аптеках.
10: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. Продавец ООО «Умиофарм». Санкт-Петербург, УГН 103. 784 303 04

0: они тоже реальны. Заходи любой, но старше 18 принципиально.
1: Я с Казановой улечу, ничего больше не хочу. Казанова.
2: Для лиц старше 18 лет.
3: Даже если уралец не на Урале, он все равно живет по уральскому времени. И с уральской связью путешествуйте с «Мотив». Теперь и в Краснодарском крае «Мотив» говорит и показывает Урал.
4: Подробности на motivtelecom.ru.
5: Сейчас ситуация на дорогах. Спонсор ООО «Наши машины». Официальный дилер ГАК, автоцентр ГАК «Июль». 5 баллов показывает сервис Яндекс.Карты. Крупнейшее скопление машин на 40-летие Комсомола от Высоцкого до дублера Сибирского тракта. Здесь скорость потока всего 2 км в час. Отмечу ЕКАТ от моста через железную дорогу до 25-го километра. Восточная стоит от Первомайской до Декабристов. 8 марта от Щерса до улицы Юлиуса Фучика. По магистралям самые загруженные сейчас это 8 марта в обе стороны. Восточная к ЦПКИО, Малышева в обе стороны.
6: Реклама. Майский вжух в салонах «Июль Авто». Вжух! И ваш автомобиль превратится в другой. И еще лучше. Ведь только в мае скидки до 15% на все проверенные авто с пробегом. Техзащита и ОСАГО в подарок. Лучшие условия мы делаем лично. «Июль Авто». Совхозная 16, базовая 38 и Металлургов 65. Акция до конца мая этого года. Радио «Си». 103,7 FM.

0: Финал рабочего дня. Прекрасная музыка на радио Си. Только что Bangles, Eternal Flame. Далее для вас мы подготовили хит от Supermode, Tell Me Why. Послушаем через минуту на радио Си.
1: Реклама.
2: Весна – время прогулок и легкости. Но тяжесть в ногах и отеки могут быть признаками варикоза. В клинике AllMed экспертная диагностика варикозной болезни, прием флеболога и УЗИ вен ног всего за 960 рублей. Сделайте первый шаг. Пройдите диагностику варикоза в AllMed у лучших флебологов региона по версии рейтинга продакторов 2025. Подробности в МЦ AllMed Екатеринбург.
3: Акция с 1 по 31 мая 2026 года.
2: Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
4: Нижнетагильский кирпичный завод делает кирпич доступнее. Цена от 5000 рублей за куб. Организуем хранение и доставку. Кирпич НТ. Долговечно, экологично, надежно. Нижнетагильский кирпичный завод.
5: Это брусника виновата, что вы не мучились с продажей старой квартиры и просто обменяли ее на новую. Во всем виноват застройщик ООО «Брусника». Проектные декларации на наш.дом.рф.
6: Телефон рекламной службы 235-09-05.
7: Радио Си.

0: История, в которой как будто бы слышишь что-то свое. Возможно, это объясняет успех этой песни. Роман Спица только что на Радио Си. Шабузи с хитом «A Bar Song» буквально через 3 минуты, а сейчас Анна Романова на Радио Си.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Горячая десятка Анны Романовой.
3: Казалось бы, чего мы не знаем о тюльпанах. Однако все еще есть несколько фактов, которые могут нас удивить. Сегодня тюльпаны. Геном тюльпана в несколько раз больше человеческого, у некоторых видов в 10 раз. Это делает их селекцию и полное генетическое описание невероятно сложной задачей. Лепестки тюльпанов продолжают увеличиваться в площади даже после того, как цветок полностью распустился. Это происходит не за счет деления, а за счет растяжения клеток. Тюльпан может раздуваться в размерах после полива. Тюльпаны – одни из немногих цветов, которые продолжают расти в вазе, даже будучи срезанными. На лепестках тюльпанов есть сложные узоры, видные только в ультрафиолетовом свете. Это взлетно-посадочные полосы для пчел. Тюльпаны – одни из немногих цветов, которые двигаются не за солнцем, а реагируют на температуру. Их лепестки закрываются на ночь не из-за темноты, а из-за холода, чтобы защитить пыльцу. Это поведение называется никтиностией. Тюльпаны крайне чувствительны к этилену, газу, который выделяют спелые фрукты, особенно яблоки. Если поставить букет рядом с вазой фруктов, тюльпаны начнут совершать хаотичные движения, буквально корчась от газового отравления. В тюльпанах содержится природный пестицид тюльпаназид А. Это мощный фунгицид, который защищает растения от грибков. А вот у флористов он вызывает профессиональный дерматит, так называемые тюльпанные пальцы, так как при контакте с кожей превращается в агрессивный аллерген. Сейчас запрещены к промышленному выращиванию некоторые виды тюльпанов. Например, полосатые тюльпаны, из-за которых все сошли с ума в 17 веке. Дело в том, что пестрота – это вирус, и всего один тюльпан может заразить целое поле других цветов, например, лилий. Луковиц тюльпанов есть эффект памяти. Луковица считает количество холодных дней зимой. Если зима была недостаточно холодной или короткой, цветок не сформируется, даже если луковица здорова. Однако тюльпан может цвести на следующий год. И что на первом месте? Тюльпаны не горят в огне. Многие дикие виды тюльпанов в Средней Азии эволюционно приспособлены к степным пожарам. Более того, пожары благоприятны для тюльпанов. Луковица сидит так глубоко, иногда до 50 сантиметров, что огонь не повреждает ее, а зола служит идеальным удобрением для быстрого старта весной.
2: Горячая десятка Анны Романовой.

0: только что послушали Nickelback «If Everyone Cared» на Радио Си. Меня зовут Роман Калашников и с удовольствием расскажу, что слушаем дальше. У нас на старте золотая коллекция. В нашей музыкальной подборке «Lighthouse Family» Эмилия «Big Big World». А начнем с «Beach Boys» на Радио Си.
1: Реклама.
2: Он и она.
3: Гармония любви.
2: Он, она и...
3: Гармония семьи.
1: Медицинский центр «Гармония». Телефон 254-66-66.
3: Гармония.
4: Пирелли и Римакс. Что их связывает? Ваш комфорт и безопасность на дороге в любую погоду. Покупайте шины Пирелли в компании Римакс. Шиномонтаж, подарок и расширенная гарантия от производителя. Подробности и адреса магазинов на remax.ru.
5: Акция до конца июня. ООО «Римакс Шина». Екатеринбург, Черняховского, 68, офис 412. ОГРН 114-667-924-80.
6: В планах ремонт? Идите смело в магазин «Пиастрелла».
7: Приглашаем в магазин «Пиастрелла» обновленного формата. Керамический гранит, плитка, ванны, санфаянс, мебель. Постоянные скидки новоселам, многодетным семьям. Улица Окружная, 3. Пиастрелла.
0: В городе пробок на 6 баллов. Давайте пробежимся. Спонсор ООО «Уникум Плюс». Официальный дилер Kia в Эктембурге на Расточной, 38. По данным сервиса Яндекс.Карты, крупнейшее скопление машин – это 40-летие комсомола от Высоцкого до Сибирского тракта, плотно на Якате от моста через железную дорогу до реки Пышма. 8 марта отмечу от Щерса до Юлиуса Фучика. Восточная стоит от Первомайской до улицы Декабристов. По магистралям самые загруженные – это Малышево к центральному стадиону, восточная к ЦПК ИО, 8 марта в обе стороны.
1: Реклама.
8: Внимание! Отличная новость! «Уникум» – официальный дилер Kia и Honda объявляет старт продаж новых автомобилей. Для вас новые Kia, Hyundai, Honda, Toyota в наличии и под заказ. Фиксированная стоимость. Срок поставки 7-10 дней. Оплата только при выдаче автомобиля. Гарантийная и сервисная поддержка от официального дилера «Уникум». 30 лет в Екатеринбурге. Расточная, 38. Звоните плюс 7-343-372-77-77.
1: Радио Си, 103.7 FM.
9: Золотая коллекция Радио Си.
0: Спонсор ООО «Центр косметологии и пластической хирургии».
10: Зажигай. Они же опять все сожгут. Не сожгут, так не дожарят.
11: Опять сожгли. Маша, где там твои пироги?
12: Уже заказала.
13: Златопечка. Доставка пирогов. Домашних пирогов. 344-25-26.
14: Адреса на сайте златопечка.ру.
15: ИП Титова Елена Сергеевна. ОГРН. ИП 325-665-800-257-311.

0: Красивая баллада, настраивающая на романтику в этот весенний вечер. Элтон Джон, Кенни Филд и Love Tonight на Радио Си. Золотая коллекция. Дальше у нас на очереди Адель, также Доктор Албан, It's My Life. А начнем нашу музыкальную подборку с Black на Радио Си. Коротко расскажу о пробках. В общем-то, много рассказывать нечего. Всего 3 балла по данным сервиса Яндекс.Карты. Спонсор информации о пробках ООО «Уникум Импорт». Официальный дилер «Черри» в Екатеринбурге на Бибеля 33. Крупнейшие затруднения сейчас – это космонавтов от Победы до машиностроителей. Отмечу объездную дорогу от Громова до Амундсена 8 марта от Авиационной улицы до Фучика. Причем здесь скорость потока 5 км в час. То есть, обратим внимание.
1: Реклама. Выбор автомобиля – это всегда сравнение и сомнение. Tenet T7 – все иначе. Факты говорят громче любой рекламы. Tenet T7 – лидер продаж среди кроссоверов в наиболее конкурентном сегменте. Убедитесь в этом сами. Переходите на сайт unicum-tenet.ru, записывайтесь на тест-драйв. В мае стоимость от 2 миллионов 290 тысяч рублей. Tenet T7 – технологии и комфорт, которые выбирают. Tenet T7 в Tenet Unicum на Бебеля 33. 344-2000. Tenet T7 – лидер продаж среди кроссоверов в сегмент спортивных универсальных автомобилей. По данным автостат.ру на 4 марта 2026 года.
2: Золотая коллекция Радио Си.
0: Спонсор ООО «Центр косметологии и пластической хирургии».

Эндоскопическое исследование пищевода, желудка, кишечника. Комфортно в медикаментозном сне. Пенсионерам скидка 10%. Подробности на сайте. Записаться просто через сайт Центра косметологии и пластической хирургии. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

С нами только что Адель, Someone Like You на Радио Си в золотой коллекции часа. Spice Girls дальше, но пока музыка понятная без слов. Мелодия «Лето», «Summer», Дэвид Гарретт на Радио Си.

0: 20.01 в Екатеринбурге. Это Радио Си на 103.7 FM. Сейчас с новостями Елена Пипи на Радио Си.
1: Добрый вечер. В Екатеринбурге перекроют половину Малышевского моста, закроют две полосы моста, ведущие на ЖБИ. Там будут ремонтировать деформационные швы. Для проезда останутся две полосы из четырех, которые обычно ведут в направлении центра. Ограничения продлятся с 7 мая и до конца месяца. Из-за перекрытия автобусы поменяют схему движения. Измененные маршруты публикует портал Е1. Напомню, ремонт моста начался 1 апреля. В конце апреля основной этап работ закончен, но пробки все равно сохранились. В День Победы в Екатеринбурге в традиционном очном формате проведут шествие бессмертного полка. Специальная регистрация для очного участия не требуется, достаточно просто прийти к месту сбора, но стоит заранее подготовить транспарант с фотографией героя, его именем и званием. Сбор участников в 9 утра. Торжественное шествие начнется сразу после Парада Победы на площади 5 года. Предположительно, колонна бессмертного полка двинется в 10:40 и завершится шествие в 12 часов. Участники традиционно собираются на пересечении Пушкина-Ленина, далее следуют по Ленина к площади 5 года до пересечения улицы с маршала Жукова. Всех участников будут проверять на контрольно-пропускном пункте на старте акции, сообщает Ура.ру. По факту обрушения крыши колледжа на Умельцев 5 в Екатеринбурге возбуждено уголовное дело по статье «Халатность». По предварительному

0: дополнительной информации пострадавших нет. В рамках расследования будут установлены все обстоятельства случившегося, а также собраны доказательства, заявили в региональном следственном управлении СКР. В результате происшествия, которое случилось в среду вечером, из здания были эвакуированы 97 человек. Спасатели зафиксировали частичное обрушение кровли спортзала. Площадь повреждения составила 400 квадратных метров. Ликвидацией последствий ЧП занимаются сотрудники МЧС и спецтехника. В Екатеринбурге обработают от клещей 470 гектаров парков и лесов. На данный момент полностью безопасными уже считаются Зеленая роща, парк имени Энгельса, сад Вайнера и около 100 гектаров городских лесов. Остальные территории приведут в порядок до конца мая. Как сообщили в региональном Роспотребнадзоре, для обработки применяют современные средства на основе перитроидов, которые оказывают меньшее воздействие на экологию, сообщает Уральский Меридиан. В России снимут ремейк фильма «Курьер» по мотивам культовой ленты Карена Шахназарова. Премьера запланирована на начало следующего года. Актерский состав пока держится в секрете. В центре сюжета курьер Иван Мирошников, который сталкивается с трудностями взросления и ищет свое место в жизни. События нового фильма развернутся в наши дни. По словам авторов будущей экранизации, их фильм станет новым взглядом на знаменитую историю, а не просто пересказом тех же событий. Оригинальный фильм «Курьер» вышел в 1986 году, очень понравился зрителям. Главные роли там сыграли Федор Дунаевский и Анастасия Немоляева. Доллар 75.34, евро 88.35.
1: Сейчас о погоде на радио Си, спонсор ООО «Медицинское объединение «Новая больница» на Заводской 33. Синоптики на завтра обещают нам переменную облачность, преимущественно будет без осадков, ночью в Екатеринбурге плюс 11-13, днем плюс 22-24. Примерно так же в Первоуральске, Новоуральске и в Нижнем Тагиле холоднее, причем так ощутимо холоднее в Краснотуринске, днем до плюс 15 максимум.
2: Реклама. Новая больница. Одна из крупнейших частных клиник России.
3: Новая больница – это легендарная 33-я больница. Многопрофильная клиника с отличным оснащением и сильной командой врачей. Это высокое качество медицинской помощи, передовые технологии и 33 года безоговорочного доверия пациентов.
2: Новая больница. Доверие, качество, технологии. Екатеринбург, Заводская, 33.
4: Возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Новости нашего города, музыка вашего сердца. Радио Си.

0: очень актуальный хит в финале рабочего дня песни «Идущего домой» Вячеслав Бутусов только что на Радио Си. Хотя вот, учитывая такую, как сегодня погоду, наверняка многие сегодня не торопясь шли, чтобы прогуляться по такой вот замечательной весенней погоде. К музыке мы скоро вернемся, пока же слово нашему автообозревателю на Радио Си «Минута драйва». Спонсор ООО «Автоцентр Уникум», официальный дилер «Ханчи» в Екатеринбурге на Бебеля 33.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Минута драйва.
3: Автомобили продолжают терять в надежности. Это уже устойчивый тренд. Последний отчет агентства J.D. Power подтверждает. По итогам прошлого года количество жалоб владельцев достигло исторического максимума. Примечательно, что современные машины чаще болеют не по части моторов или коробок передач. Главный раздражитель сегодня – это софт. Лидером по числу сбоев остается связка автомобиля со смартфоном. На это приходится почти половина всех жалоб в сегменте мультимедиа. Интересный поворот произошел в премиум-классе. Электроника в люксе авто работает менее стабильно, чем в обычных малолитражках. Технологическая гонка ударила и по электрификации. Самыми проблемными признаны подзаряжаемые гибриды. На их фоне классические бензиновые моторы, наоборот, прибавили в надежности, став самым спокойным выбором для владельца. Что касается конкретных марок, то в лидерах, по версии разных агентств, стабильно держатся Lexus, Porsche и Subaru. Похоже, в ближайшие годы одним из главных критериев станет не количество экранов в салонах, а то, насколько стабильно они работают. Впрочем, растущая сложность машин – это лишь повод внимательнее подходить к выбору. Важно понимать, мы живем в эпоху большой трансформации. Индустрия превращает автомобиль в сложный интеллектуальный гаджет.
1: Реклама. Хончи Автоцентр Уникум. Истинная роскошь с искусственным интеллектом. Хончи. Государственная компания с государственным контролем качества. Роскошные автомобили представительского класса. Весь модельный ряд в наличии от 2 миллионов 790 тысяч рублей. Отличный шанс стать владельцем премиального автомобиля. Звоните и записывайтесь на тест-драйв. 328-400. Уникум. На Бебеля 33. Акция до конца мая текущего года. Указана стоимость на Хончи HS3.

0: На радио Си золотые хиты. С нами только что Пола Абдул, Straight Up. Далее драйвовая вещь Let Go, Пол Ван Дайк и Ри Гарви на радио Си. Меня зовут Роман Калашников. Всем привет.
1: Реклама.
2: Здесь рождаются легенды. И здесь создается будущее. 90 лет Уралвагонзавод производит лучшую технику для страны. Здесь есть работа и насыщенная жизнь. Уралвагонзавод. Создадим будущее вместе. Телефон 3435-380-300.
3: Это брусника виновата, что гости перестали уходить вовремя. Потому что ваша терраса стала главным магнитом для друзей. Во всем виноват застройщик ООО «Брусника». Проектные декларации на наш.дом.рф.
4: За покупками и в отпуск. В «Магнит Экстра» и «Магнит Семейный» скидки на коллекцию стильных чемоданов за покупки с картой «Магнит Плюс». Покупайте молочный шоколад «Камильфо» с фисташкой и участвуйте в розыгрыше. «Магнит». Отпуск будет экстра.
5: Общий срок акции с 15 апреля по 21 октября 2026 года. Информация об организаторе акции, правилах ее проведения, сроках, количестве призов, месте и порядке получения на сайте magnit.ru/чемодан. Есть ограничения.
6: 103.7 FM. Радио Си.

0: то, чтобы снег в океане, но похолодание синоптики нам обещают. Например, в воскресенье будет уже в районе плюс 8. Немного освежит Екатеринбург. Дальше у нас Morgan Wallen, Love Somebody. Это через полторы минуты. А пока время гороскопа, рассказывает Анна Романова на Радио Си.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Астрологический прогноз.
3: Добрый вечер. С вами Анна Романова. Это гороскоп на завтра. Овен, день острого ума и отличной интуиции. Наблюдайте за происходящим и делайте выводы. Тельцы, день развенчания мифов и убеждений. Все может оказаться не так, как вы долгое время думали. Близнецы, предчувствия оправдаются. Доверяйте своей интуиции. Рэки, ваша чувствительность позволит подстелить соломку в самом неудобном месте. Слушайте внутренний голос. Львы, отличный день для того, чтобы избавиться от вредных привычек или хотя бы сделать на этом пути первый шаг. Девы, день обновления. Можно избавиться от устаревших вещей, программ, как компьютерных, так и психологических, и отношений. Весы, вы найдете хороший способ подстраховки в волнующем вас деле. Доверяйте себе. Скорпионы, не ограничивайтесь текущими делами. Это хороший день для того, чтобы сделать задел на будущее. Стрельцы, ошибки будут, но некоторые из них приведут к гораздо лучшим решениям, чем вы можете придумать сами. Козероги, внимательнее выбирайте друзей. Окружающие могут сбить вас с толку нереальными обещаниями. Водолеи, интуиция может подвести. Сверяйте курс с действиями других людей. Рыбы, романтическое настроение испортит дела. Вы можете ошибиться в расчетах или промахнуться с тенденцией.
1: Добрый вечер, Екатеринбург.

0: Золотая коллекция Радио Си.
1: В этом выпуске для вас Гаррет Гейтс, уже через 3 минуты американский электронщик Моби с хитом «Послен». И начнем с «Полис», нашу музыкальную подборку «Радио Си». Спонсор ИП Титова Елена Сергеевна, сеть пироговых «Златопечка».
2: Они же опять все сожгут. Не сожгут, так не дожарят.
3: Опять сожгли. Маша, где там твои пироги?
4: Уже заказала.
5: Златопечка. Доставка пирогов. Домашних пирогов. 344-25-26.
6: Адреса на сайте златопечка.ру.
7: ИП Титова Елена Сергеевна. ОГРН ИП 325-665-800-257-311.

0: Это Гарет Гейтс, Unchained Melody на Радио Си в золотой коллекции часа. У нас впереди Brainstorm Maybe, ну а раньше музыка, понятная без слов. Диего Модена и Жан-Филипп Один, Mystical Force на Радио Си.
1: Реклама.
2: Здесь рождаются легенды. И здесь создается будущее. 90 лет Уралвагонзавод производит лучшую технику для страны. Здесь есть работа и насыщенная жизнь. Уралвагонзавод. Создадим будущее вместе. Телефон 3435-380-300.
3: Айвазовский? Подлинник?
4: Конечно, здесь все настоящее. И тихий центр в квартале улиц Айвазовского, Серова и Авиационной. И комфортные планировки. И невероятно выгодные условия на старте.
3: Шедеврально.
4: Жилой комплекс «Ривьера Айвазовский». Успевайте за живописной выгодой на старте продаж нового квартала. Телефон в Екатеринбурге 216-06-16. Айвазовский-ривьера.ру. Застройщику СЗ «Ривьера Инвест Айвазовский». Проектные декларации на наш.
5: Весна – время прогулок и легкости, но тяжесть в ногах и отеки могут быть признаками варикоза. В клинике Allmed экспертная диагностика варикозной болезни, прием флеболога и УЗИ вен ног всего за 960 рублей. Сделайте первый шаг. Пройдите диагностику варикоза в Allmed у лучших флебологов региона по версии рейтинга продакторов 2025. Подробности в МЦ Allmed Екатеринбург.
6: Акция с 1 по 31 мая 2026 года.
5: Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь. Консультируйтесь со специалистом.
7: 103.7 FM. Радио Си.
8: По-весеннему стало тепло? Приходи за авто в Атлантик Про. Автосалон Атлантик Про. Таганская, 77. Весна пришла. Тепло. Авто купи в Атлантик Про. Автосалон Атлантик Про. Таганская, 77.

0: Золотая коллекция Радио Си.
1: В этом выпуске для вас Лале, чуть раньше London Beat, I've Been Thinking About You, и начнет нашу музыкальную подборку Саманта Фокс с чувственной вещью Touch Me на Радио Си. Спонсор золотой коллекции ООО «Центр косметологии и пластической хирургии».
2: Эксклюзивно лазерное лечение кисты копчика от Биолитек на Московской, 19. Запись к проктологу Овчинниковой Ольге Леонидовне через сайт клиники Нудельмана.
3: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.

Такая нежная, по крайней мере, по своему звучанию, песня от Лале «Leave Tomorrow» в золотой коллекции этого часа. Дальше романтический вечер. Его откроет Саник буквально через пару минут. Пока же Поль Мориа на радио Си «Инструментальная музыка».

Радио СИН на 103 и 7 FM. Меня зовут Роман Калашников. Я прощаюсь с вами до завтра. Встречаемся в День радио 7 мая. Будем поздравлять с этим событием друг друга. Вы, кстати, можете сделать это, например, в группе Радио Си ВКонтакте. Сейчас прощаюсь с вами, растворяюсь в звуках большого города. Давайте послушаем музыку, понятную без слов, на Радио Си. Кенни Джи, The Moment. Пока-пока.

0: Радио Си. Екатеринбург, 103.7 FM.
1: Вышел из комы ночью, там, где храм на крови без крова, капельницы в клочья, жить начинаю снова.

ольхе платье, процарапав тайгу бивнем, воробьиную рвет ратью, зарастаю забытым словом на заваленке с домом дедом, парюсь в бане, чтоб свежим новым.

0: Через несколько минут на Радио Си будет снова звучать музыка, а сейчас информационно-развлекательный блок.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Горячая десятка Анны Романовой.
3: Казалось бы, чего мы не знаем о тюльпанах. Однако все еще есть несколько фактов, которые могут нас удивить. Сегодня тюльпаны. Геном тюльпана в несколько раз больше человеческого, у некоторых видов в 10 раз. Это делает их селекцию и полное генетическое описание невероятно сложной задачей. Лепестки тюльпанов продолжают увеличиваться в площади даже после того, как цветок полностью распустился. Это происходит не за счет деления, а за счет растяжения клеток. Тюльпан может раздуваться в размерах после полива. Тюльпаны – одни из немногих цветов, которые продолжают расти в вазе, даже будучи срезанными. На лепестках тюльпанов есть сложные узоры, видные только в ультрафиолетовом свете. Это взлетно-посадочные полосы для пчел. Тюльпаны – одни из немногих цветов, которые двигаются не за солнцем, а реагируют на температуру. Их лепестки закрываются на ночь не из-за темноты, а из-за холода, чтобы защитить пыльцу. Это поведение называется никтиностией. Тюльпаны крайне чувствительны к этилену, газу, который выделяют спелые фрукты, особенно яблоки. Если поставить букет рядом с вазой фруктов, тюльпаны начнут совершать хаотичные движения, буквально корчась от газового отравления. В тюльпанах содержится природный пестицид тюльпаназид А. Это мощный фунгицид, который защищает растения от грибков. А вот у флористов он вызывает профессиональный дерматит, так называемые тюльпанные пальцы, так как при контакте с кожей превращается в агрессивный аллерген. Сейчас запрещены к промышленному выращиванию некоторые виды тюльпанов. Например, полосатые тюльпаны, из-за которых все сошли с ума в 17 веке. Дело в том, что пестрота – это вирус, и всего один тюльпан может заразить целое поле других цветов, например, лилий. У луковиц тюльпанов есть эффект памяти. Луковица считает количество холодных дней зимой. Если зима была недостаточно холодной или короткой, цветок не сформируется, даже если луковица здорова. Однако тюльпан может цвести на следующий год. И что на первом месте? Тюльпаны не горят в огне. Многие дикие виды тюльпанов в Средней Азии эволюционно приспособлены к степным пожарам. Более того, пожары благоприятны для тюльпанов. Луковица сидит так глубоко, иногда до 50 сантиметров, что огонь не повреждает ее, а зола служит идеальным удобрением для быстрого старта весной.
2: Горячая десятка Анны Романовой.
1: Всемирная история. Для слушателей старше 12 лет.
4: 6 мая 1925 года в театре на Елисейских полях в Париже впервые в Европе исполнили «Чарльстон» – один из самых популярных танцев в мировой истории. В Европу этот энергичный ритмичный танец привезла афроамериканская танцовщица Жозефина Бейкер. К тому моменту «Чарльстон» уже завоевал всю Америку. Впервые его показали на бродвейском шоу «Running Wild» в 1923-м. Одноименную песню из этого мюзикла поет Мэрилин Монро в фильме «В джазе только девушки». У выражения «running wild» разные значения, в том числе так говорили о людях, ведущих беспутный образ жизни, и о тех, кто пустился во все тяжкие. Чарльстон поначалу критиковали за аморальность и ассоциировали с эмансипированными женщинами, флэпперами, которые танцевали его в одиночку. Но Чарльстон стал мега популярен в 20-е годы прошлого века. Например, сцены с ним есть в обеих экранизациях романа «Великий Гэтсби». Второй бум популярности был в 60-е и 70-е. Считается, что танец назван в честь американского города Чарльстон в штате Южная Каролина, где изначально его танцевали потомки африканцев.

0: новости со всего света.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: История упадка цивилизации майя в 8-9 веках нашей эры долгое время считалась классическим примером экологической катастрофы. Доминирующая теория гласит, многолетняя засуха привела к голоду и краху городов. Но, похоже, все было еще драматичнее. Ученые изучили донные отложения озер в Гватемале и восстановили картину жизни города Итсан. Он находился в предгорьях, где дожди шли регулярно, даже в самые засушливые годы. У них была вода, продвинутое сельское хозяйство, террасы, сады. Но город все равно опустел ровно в то же время, что и их соседи, умиравшие от жажды. Предполагается, что сработал эффект домино. Города майя были связаны между собой очень тесно. Торговля, союзы, общая экономика. Когда на севере начался голод, по цепочке пошли войны, миграции и политический хаос. Благополучный Итсан просто захлебнулся в проблемах соседей. Система оказалась слишком сложной, чтобы выжить поодиночке. История Итсана показала, можно иметь идеальные условия для жизни, но все равно исчезнуть с карты из-за масштабных перемен вокруг.
3: Здравствуйте. В Екатеринбурге перекроют половину Малышевского моста, закроют две полосы моста, ведущие на ЖБИ. Там будут ремонтировать деформационные швы. Для проезда останутся две полосы из четырех, которые обычно ведут в направлении центра. Ограничения продлятся с 7 мая и до конца месяца. Из-за перекрытия автобусы поменяют схему движения, измененные маршруты публикует портал Е1. Напомню, ремонт моста начался 1 апреля. В конце апреля основной этап работ закончился, но пробки все равно сохранились. В День Победы в Екатеринбурге в традиционном очном формате проведут шествие бессмертного полка. Специальная регистрация для очного участия не требуется, достаточно просто прийти к месту сбора, но стоит заранее подготовить транспарант с фотографией героя, его именем и званием. Сбор участников в 9 утра. Участники традиционно собираются на пересечении Пушкина-Ленина, далее следуют по Ленина к площади 5 года до пересечения улицы с маршала Жукова. Всех участников будут проверять на контрольно-пропускном пункте на старте акции, сообщает УРА.ру. По факту обрушения крыши колледжа на Умельцев-5 в Екатеринбурге возбуждено уголовное дело по статье «Халатность». По предварительной информации пострадавших нет. В рамках расследования будут установлены все обстоятельства случившегося, а также собраны доказательства, заявили в региональном следственном управлении СКР. В результате происшествия, которое случилось в среду вечером, из здания были эвакуированы 97 человек. Спасатели зафиксировали частичное обрушение кровли спортзала. Площадь повреждения составила 400 квадратных метров. Ликвидацией последствий ЧП занимаются сотрудники МЧС и спецтехника. В Екатеринбурге обработают от клещей 470 гектаров парков и лесов. На данный момент полностью безопасными уже считаются Зеленая роща, парк имени Энгельса, сад Вайнера и около 100 гектаров городских лесов. Остальные территории приведут в порядок до конца мая. Как сообщили в региональном Роспотребнадзоре, для обработки применяют современные средства на основе перитроидов, которые оказывают меньшее воздействие на экологию, сообщает Уральский Меридиан. В России снимут ремейк фильма «Курьер» по мотивам культовой ленты Карена Шахназарова. Премьера запланирована на начало следующего года. Актерский состав пока держится в секрете. В центре сюжета курьер Иван Мирошников, который сталкивается с трудностями взросления и ищет свое место в жизни. События нового фильма развернутся в наши дни. По словам авторов будущей экранизации, их фильм станет новым взглядом на знаменитую историю, а не просто пересказом тех же событий. Оригинальный фильм «Курьер» вышел в 1986 году, очень понравился зрителям. Главные роли там сыграли Федор Дунаевский и Анастасия Немоляева. Доллар на четверг 75.22, евро 88.06.
1: Для слушателей старше 12 лет.
4: Минута драйва.
5: Заголовками новостей в 2026-м уже сложно удивить. Но как вам такое? Китайская компания по производству пылесосов хочет оснастить свой электрогиперкар ракетами, чтобы разгоняться до сотни менее чем за одну секунду. Компания Dream Technology специализируется на домашних роботах-пылесосах. но и они сделали свой концепт-кар Nebula Next. В нем почти 2000 лошадиных сил. А на днях все окончательно вышло из-под контроля. Представлена версия Jet Edition. Это реактивная тяга на электрическом шасси. Твердотопливные ракеты дают ускорение за 0,9 секунды. Только представьте, вы еще не успели нажать на педаль, а на спидометре уже 3 цифры. По заявлению инженеров, две твердотопливные установки активируются за 150 миллисекунд и создают тягу в 100 килоньютонов. Техническая база также включает твердотельную батарею и электромагнитную активную подвеску. Рулевое управление и тормозная система здесь полностью электронные, без прямой механической связи. Однако экспертов смущает промо-ролик проекта. На официальных кадрах водитель почему-то жмет на газ левой ногой, а мелким шрифтом в конце видео честно предупреждает, что финальная версия будет зависеть от того, что получится в реальности.
0: Всемирная история. Для слушателей старше 12 лет.
2: 6 мая 1992-го в Париже ушла из жизни кинодива, певица, икона стиля и героиня войны, великая Марлен Дитрих. Ей было 90. Последние 15 лет звезда была одинока и из дома не выходила. На прощание с ней в парижской церкви гроб был обернут во французский флаг, а рядом покоились награды – французский орден почетного легиона и американская медаль свободы. Похороны прошли в родном Берлине. Газеты писали, что пока траурная церемония двигалась к кладбищу, берлинцы всю дорогу закидали цветами, а на балконах вывешивали плакатики с фразой «Адьё, Марлен, спасибо». О Марлен Дитрих писали: «Холодная, рассудочная, но она была теплой и сердечной. Еще до начала Второй мировой войны отказалась от гражданства и уехала, и никакие уговоры нацистского руководства не заставили ее вернуться». Получив американское гражданство, Марлен помогала другим немцам, бежавшим от нацистов, а во время войны она объездила фронт с песнями. При рождении великую Дитрих звали Мария Магдалена, как одну из самых известных святых.
0: Со всего света. Для слушателей старше 12 лет.
2: Пока мы планируем свой день, физики закончили планировать все мироздание. Завершен основной этап проекта DESI. Создана самая масштабная 3D-карта Вселенной. На карту нанесли 47 миллионов галактик. Данные охватывают 11 миллиардов лет истории космоса. Это не просто картинка, это попытка поймать темную энергию, таинственную силу, которая занимает 70% нашей Вселенной и буквально расталкивает ее границы. Путь к открытию был непростым. 5 лет работы, 900 ученых со всего мира и даже лесные пожары в Аризоне, которые едва не сожгли обсерваторию. Кстати, телескопы стоят на священной для индейцев горе Кит-Пик, и ученые официально поблагодарили народ Тахона-Уатхам за возможность работать на их земле. Объем данных уже в 6 раз превышает все, что человечество знало о небе до этого. Первые результаты глобальной переписи Вселенной мы узнаем в следующем году. Нам обещают детальный ответ на вопрос, куда движется наша Вселенная.
0: Для слушателей старше 12 лет.
4: Минута драйва.
5: Беспилотные грузовые перевозки в России уже перешли из разряда экспериментов в ежедневную реальность. На трассах М-11 «Нева» и М-12 «Восток» уже работают регулярные коммерческие рейсы. На сегодня парк автономных машин около 100 единиц. И вот новый важный этап. Тягач «Ситрак» с системой «Навио» преодолел дистанцию в 2800 километров с пустой кабиной, без водителя и страхующего оператора. Это расстояние примерно от Москвы до Новосибирска. Это почти самый высокий, 4-й уровень автономности по международной классификации. Испытания на полигоне проходили круглосуточно. При этом дистанционное управление было полностью исключено. Грузовик сам принимал решения на скорости до 83 км в час, в том числе перестраивался, объезжал статичные объекты и останавливался на светофорах. Технический директор проекта Павел Савенков подчеркнул: этот пробег не просто демонстрация возможностей, а подготовка к массовой сертификации. Цель – к 30-му году 4000 беспилотников на дорогах страны. Надо сказать, что обычные тафуры на трассе заставляют нас понервничать, а тут многотонная махина и пустое кресло за рулем. Но разработчики уверяют, искусственный интеллект не устает, не отвлекается на телефон и не идет на рискованные обгоны.

0: Через несколько минут на Радио Си будет снова звучать музыка, а сейчас информационно-развлекательный блок.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Горячая десятка Анны Романовой.
3: Казалось бы, чего мы не знаем о тюльпанах? Однако все еще есть несколько фактов, которые могут нас удивить. Сегодня тюльпаны. Геном тюльпана в несколько раз больше человеческого, у некоторых видов в 10 раз. Это делает их селекцию и полное генетическое описание невероятно сложной задачей. Лепестки тюльпанов продолжают увеличиваться в площади даже после того, как цветок полностью распустился. Это происходит не за счет деления, а за счет растяжения клеток. Тюльпан может раздуваться в размерах после полива. Тюльпаны – одни из немногих цветов, которые продолжают расти в вазе, даже будучи срезанными. На лепестках тюльпанов есть сложные узоры, видные только в ультрафиолетовом свете. Это взлетно-посадочные полосы для пчел. Тюльпаны – одни из немногих цветов, которые двигаются не за солнцем, а реагируют на температуру. Их лепестки закрываются на ночь не из-за темноты, а из-за холода, чтобы защитить пыльцу. Это поведение называется нектинастией. Тюльпаны крайне чувствительны к этилену, газу, который выделяют спелые фрукты, особенно яблоки. Если поставить букет рядом с вазой фруктов, тюльпаны начнут совершать хаотичные движения, буквально корчась от газового отравления. В тюльпанах содержится природный пестицид тюльпаназид А. Это мощный фунгицид, который защищает растения от грибков. А вот у флористов он вызывает профессиональный дерматит, так называемые тюльпанные пальцы, так как при контакте с кожей превращается в агрессивный аллерген. Сейчас запрещены к промышленному выращиванию некоторые виды тюльпанов. Например, полосатые тюльпаны, из-за которых все сошли с ума в 17 веке. Дело в том, что пестрота – это вирус, и всего один тюльпан может заразить целое поле других цветов, например, лилий. У луковиц тюльпанов есть эффект памяти. Луковица считает количество холодных дней зимой. Если зима была недостаточно холодной или короткой, цветок не сформируется, даже если луковица здорова. Однако тюльпан может цвести на следующий год. И что на первом месте? Тюльпаны не горят в огне. Многие дикие виды тюльпанов в Средней Азии эволюционно приспособлены к степным пожарам. Более того, пожары благоприятны для тюльпанов. Луковица сидит так глубоко, иногда до 50 сантиметров, что огонь не повреждает ее, а зола служит идеальным удобрением для быстрого старта весной.
2: Горячая десятка Анны Романовой.
1: Всемирная история. Для слушателей старше 12 лет.
4: 6 мая 1925 года в театре на Елисейских полях в Париже впервые в Европе исполнили «Чарльстон» – один из самых популярных танцев в мировой истории. В Европу этот энергичный ритмичный танец привезла афроамериканская танцовщица Жозефина Бейкер. К тому моменту «Чарльстон» уже завоевал всю Америку. Впервые его показали на бродвейском шоу «Running Wild» в 1923-м. Одноименную песню из этого мюзикла поет Мэрилин Монро в фильме «В джазе только девушки». У выражения «running wild» разные значения, в том числе так говорили о людях, ведущих беспутный образ жизни, и о тех, кто пустился во все тяжкие. Чарльстон поначалу критиковали за аморальность и ассоциировали с эмансипированными женщинами, флэпперами, которые танцевали его в одиночку. Но Чарльстон стал мега популярен в 20-е годы прошлого века. Например, сцены с ним есть в обеих экранизациях романа «Великий Гэтсби». Второй бум популярности был в 60-е и 70-е. Считается, что танец назван в честь американского города Чарльстон в штате Южная Каролина, где изначально его танцевали потомки африканцев.

0: новости со всего света.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: История упадка цивилизации майя в 8-9 веках нашей эры долгое время считалась классическим примером экологической катастрофы. Доминирующая теория гласит, многолетняя засуха привела к голоду и краху городов. Но, похоже, все было еще драматичнее. Ученые изучили донные отложения озер в Гватемале и восстановили картину жизни города Ицан. Он находился в предгорьях, где дожди шли регулярно, даже в самые засушливые годы. У них была вода, продвинутое сельское хозяйство, террасы, сады. Но город все равно опустел ровно в то же время, что и их соседи, умиравшие от жажды. Предполагается, что сработал эффект домино. Города майя были связаны между собой очень тесно. Торговля, союзы, общая экономика. Когда на севере начался голод, по цепочке пошли войны, миграции и политический хаос. Благополучный Ицан просто захлебнулся в проблемах соседей. Система оказалась слишком сложной, чтобы выжить поодиночке. История Ицана показала, можно иметь идеальные условия для жизни, но все равно исчезнуть с карты из-за масштабных перемен вокруг.
3: Здравствуйте! В Екатеринбурге перекроют половину Малышевского моста, закроют две полосы моста, ведущие на ЖБИ. Там будут ремонтировать деформационные швы. Для проезда останутся две полосы из четырех, которые обычно ведут в направлении центра. Ограничения продлятся с 7 мая и до конца месяца. Из-за перекрытия автобусы поменяют схему движения. Измененные маршруты публикует портал Е1. Напомню, ремонт моста начался 1 апреля. В конце апреля основной этап работ закончился, но пробки все равно сохранились. В День Победы в Екатеринбурге в традиционном очном формате проведут шествие бессмертного полка. Специальная регистрация для очного участия не требуется, достаточно просто прийти к месту сбора. Но стоит заранее подготовить транспарант с фотографией героя, его именем и званием. Сбор участников в 9 утра. Участники традиционно собираются на пересечении Пушкина-Ленина, далее следуют по Ленина к площади 5 года до пересечения улицы с маршала Жукова. Всех участников будут проверять на контрольно-пропускном пункте на старте акции, сообщает Урару. По факту обрушения крыши колледжа на Умельцев 5 в Екатеринбурге возбуждено уголовное дело по статье «Халатность». По предварительной информации пострадавших нет. В рамках расследования будут установлены все обстоятельства случившегося, а также собраны доказательства, заявили в региональном следственном управлении СКР. В результате происшествия, которое случилось в среду вечером, из здания были эвакуированы 97 человек. Спасатели зафиксировали частичное обрушение кровли спортзала. Площадь повреждения составила 400 квадратных метров. Ликвидацией последствий ЧП занимаются сотрудники МЧС и спецтехника. В Екатеринбурге обработают от клещей 470 гектаров парков и лесов. На данный момент полностью безопасными уже считаются Зеленая роща, парк имени Энгельса, сад Вайнера и около 100 гектаров городских лесов. Остальные территории приведут в порядок до конца мая. Как сообщили в региональном Роспотребнадзоре, для обработки применяют современные средства на основе перитроидов, которые оказывают меньшее воздействие на экологию, сообщает Уральский Меридиан. В России снимут ремейк фильма «Курьер» по мотивам культовой ленты Карена Шахназарова. Премьера запланирована на начало следующего года. Актерский состав пока держится в секрете. В центре сюжета курьер Иван Мирошников, который сталкивается с трудностями взросления и ищет свое место в жизни. События нового фильма развернутся в наши дни. По словам авторов будущей экранизации, их фильм станет новым взглядом на знаменитую историю, а не просто пересказом тех же событий. Оригинальный фильм «Курьер» вышел в 1986 году, очень понравился зрителям. Главные роли там сыграли Федор Дунаевский и Анастасия Немоляева. Доллар на четверг 75.22, евро 88.06.
1: Для слушателей старше 12 лет.
4: Минута драйва.
5: Заголовками новостей в 2026-м уже сложно удивить. Но как вам такое? Китайская компания по производству пылесосов хочет оснастить свой электрогиперкар ракетами, чтобы разгоняться до сотни менее чем за одну секунду. Компания Dream Technology специализируется на домашних роботах-пылесосах. Но и они сделали свой концепт-кар Nebula Next. В нем почти 2000 лошадиных сил. А на днях все окончательно вышло из-под контроля. Представлена версия Jet Edition. Это реактивная тяга на электрическом шасси. Твердотопливные ракеты дают ускорение за 9 десятых секунды. Только представьте, вы еще не успели нажать на педаль, а на спидометре уже 3 цифры. По заявлению инженеров, две твердотопливные установки активируются за 150 миллисекунд и создают тягу в 100 килоньютонов. Техническая база также включает твердотельную батарею и электромагнитную активную подвеску. Рулевое управление и тормозная система здесь полностью электронные, без прямой механической связи. Однако экспертов смущает промо-ролик проекта. На официальных кадрах водитель почему-то жмет на газ левой ногой, а мелким шрифтом в конце видео честно предупреждает, что финальная версия будет зависеть от того, что получится в реальности.
0: Всемирная история. Для слушателей старше 12 лет.
2: 6 мая 1992-го в Париже ушла из жизни кинодива, певица, икона стиля и героиня войны, великая Марлен Дитрих. Ей было 90. Последние 15 лет звезда была одинокой и из дома не выходила. На прощание с ней в парижской церкви гроб был обернут во французский флаг, а рядом покоились награды – французский орден почетного легиона и американская медаль свободы. Похороны прошли в родном Берлине. Газеты писали, что пока траурная церемония двигалась к кладбищу, берлинцы всю дорогу закидали цветами, а на балконах вывешивали плакатики с фразой «Адьё, Марлен, спасибо». О Марлен Дитрих писали: «Холодная, рассудочная, но она была теплой и сердечной. Еще до начала Второй мировой войны отказалась от гражданства и уехала, и никакие уговоры нацистского руководства не заставили ее вернуться». Получив американское гражданство, Марлен помогала другим немцам, бежавшим от нацистов, а во время войны она объездила фронт с песнями. При рождении великую Дитрих звали Мария Магдалена, как одну из самых известных святых.
0: Со всего света. Для слушателей старше 12 лет.
2: Пока мы планируем свой день, физики закончили планировать все мироздание. Завершен основной этап проекта DESI. Создана самая масштабная 3D-карта Вселенной. На карту нанесли 47 миллионов галактик. Данные охватывают 11 миллиардов лет истории космоса. Это не просто картинка, это попытка поймать темную энергию, таинственную силу, которая занимает 70% нашей Вселенной и буквально расталкивает ее границы. Путь к открытию был непростым. 5 лет работы, 900 ученых со всего мира и даже лесные пожары в Аризоне, которые едва не сожгли обсерваторию. Кстати, телескопы стоят на священной для индейцев горе Кит-Пик, и ученые официально поблагодарили народ Тахона-Уатхам за возможность работать на их земле. Объем данных уже в 6 раз превышает все, что человечество знало о небе до этого. Первые результаты глобальной переписи Вселенной мы узнаем в следующем году. Нам обещают детальный ответ на вопрос, куда движется наша Вселенная.
0: Для слушателей старше 12 лет.
4: Минута драйва.
5: Беспилотные грузовые перевозки в России уже перешли из разряда экспериментов в ежедневную реальность. На трассах М-11 «Нева» и М-12 «Восток» уже работают регулярные коммерческие рейсы. На сегодня парк автономных машин около 100 единиц. И вот новый важный этап. Тягач «Ситрак» с системой «Навио» преодолел дистанцию в 2800 километров с пустой кабиной, без водителя и страхующего оператора. Это расстояние примерно от Москвы до Новосибирска. Это почти самый высокий, 4-й уровень автономности по международной классификации. Испытания на полигоне проходили круглосуточно. При этом дистанционное управление было полностью исключено. Грузовик сам принимал решения на скорости до 83 км в час, в том числе перестраивался, объезжал статичные объекты и останавливался на светофорах. Технический директор проекта Павел Савенков подчеркнул: этот пробег не просто демонстрация возможностей, а подготовка к массовой сертификации. Цель – к 30-му году 4000 беспилотников на дорогах страны. Надо сказать, что обычные топуры на трассе заставляют нас понервничать, а тут многотонная махина и пустое кресло за рулем. Но разработчики уверяют, искусственный интеллект не устает, не отвлекается на телефон и не идет на рискованные обгоны.

0: Через несколько минут на Радио Си будет снова звучать музыка, а сейчас информационно-развлекательный блок.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Горячая десятка Анны Романовой.
3: Казалось бы, чего мы не знаем о тюльпанах. Однако все еще есть несколько фактов, которые могут нас удивить. Сегодня тюльпаны. Геном тюльпана в несколько раз больше человеческого, у некоторых видов в 10 раз. Это делает их селекцию и полное генетическое описание невероятно сложной задачей. Лепестки тюльпанов продолжают увеличиваться в площади даже после того, как цветок полностью распустился. Это происходит не за счет деления, а за счет растяжения клеток. Тюльпан может раздуваться в размерах после полива. Тюльпаны – одни из немногих цветов, которые продолжают расти в вазе, даже будучи срезанными. На лепестках тюльпанов есть сложные узоры, видные только в ультрафиолетовом свете. Это взлетно-посадочные полосы для пчел. Тюльпаны – одни из немногих цветов, которые двигаются не за солнцем, а реагируют на температуру. Их лепестки закрываются на ночь не из-за темноты, а из-за холода, чтобы защитить пыльцу. Это поведение называется нектиностией. Тюльпаны крайне чувствительны к этилену, газу, который выделяют спелые фрукты, особенно яблоки. Если поставить букет рядом с вазой фруктов, тюльпаны начнут совершать хаотичные движения, буквально корчась от газового отравления. В тюльпанах содержится природный пестицид тюльпаназид А. Это мощный фунгицид, который защищает растения от грибков. А вот у флористов он вызывает профессиональный дерматит, так называемые тюльпанные пальцы, так как при контакте с кожей превращается в агрессивный аллерген. Сейчас запрещены к промышленному выращиванию некоторые виды тюльпанов. Например, полосатые тюльпаны, из-за которых все сошли с ума в 17 веке. Дело в том, что пестрота – это вирус, и всего один тюльпан может заразить целое поле других цветов, например, лилий. У луковиц тюльпанов есть эффект памяти. Луковица считает количество холодных дней зимой. Если зима была недостаточно холодной или короткой, цветок не сформируется, даже если луковица здорова. Однако тюльпан может цвести на следующий год. И что на первом месте? Тюльпаны не горят в огне. Многие дикие виды тюльпанов в Средней Азии эволюционно приспособлены к степным пожарам. Более того, пожары благоприятны для тюльпанов. Луковица сидит так глубоко, иногда до 50 сантиметров, что огонь не повреждает ее, а зола служит идеальным удобрением для быстрого старта весной.
2: Горячая десятка Анны Романовой.
1: Всемирная история. Для слушателей старше 12 лет.
4: 6 мая 1925 года в театре на Елисейских полях в Париже впервые в Европе исполнили «Чарльстон» – один из самых популярных танцев в мировой истории. В Европу этот энергичный ритмичный танец привезла афроамериканская танцовщица Жозефина Бейкер. К тому моменту «Чарльстон» уже завоевал всю Америку. Впервые его показали на бродвейском шоу «Running Wild» в 1923-м. Одноименную песню из этого мюзикла поет Мэрилин Монро в фильме «В джазе только девушки». У выражения «running wild» разные значения, в том числе так говорили о людях, ведущих беспутный образ жизни, и о тех, кто пустился во все тяжкие. Чарльстон поначалу критиковали за аморальность и ассоциировали с эмансипированными женщинами, флэпперами, которые танцевали его в одиночку. Но Чарльстон стал мега популярен в 20-е годы прошлого века. Например, сцены с ним есть в обеих экранизациях романа «Великий Гэтсби». Второй бум популярности был в 60-е и 70-е. Считается, что танец назван в честь американского города Чарльстон в штате Южная Каролина, где изначально его танцевали потомки африканцев.

0: Новости со всего света.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: История упадка цивилизации майя в 8-9 веках нашей эры долгое время считалась классическим примером экологической катастрофы. Доминирующая теория гласит, многолетняя засуха привела к голоду и краху городов. Но, похоже, все было еще драматичнее. Ученые изучили донные отложения озер в Гватемале и восстановили картину жизни города Итсан. Он находился в предгорьях, где дожди шли регулярно, даже в самые засушливые годы. У них была вода, продвинутое сельское хозяйство, террасы, сады. Но город все равно опустел ровно в то же время, что и их соседи, умиравшие от жажды. Предполагается, что сработал эффект домино. Города майя были связаны между собой очень тесно. Торговля, союзы, общая экономика. Когда на севере начался голод, по цепочке пошли войны, миграции и политический хаос. Благополучный Итсан просто захлебнулся в проблемах соседей. Система оказалась слишком сложной, чтобы выжить поодиночке. История Итсана показала, можно иметь идеальные условия для жизни, но все равно исчезнуть с карты из-за масштабных перемен вокруг.
3: Здравствуйте. В Екатеринбурге перекроют половину Малышевского моста, закроют две полосы моста, ведущие на ЖБИ. Там будут ремонтировать деформационные швы. Для проезда останутся две полосы из четырех, которые обычно ведут в направлении центра. Ограничения продлятся с 7 мая и до конца месяца. Из-за перекрытия автобусы поменяют схему движения. Измененные маршруты публикует портал Е1. Напомню, ремонт моста начался 1 апреля. В конце апреля основной этап работ закончился, но пробки все равно сохранились. В День Победы в Екатеринбурге в традиционном очном формате проведут шествие бессмертного полка. Специальная регистрация для очного участия не требуется, достаточно просто прийти к месту сбора. Но стоит заранее подготовить транспарант с фотографией героя, его именем и званием. Сбор участников в 9 утра. Участники традиционно собираются на пересечении Пушкина-Ленина, далее следуют по Ленина к площади 5 года до пересечения улицы с маршала Жукова. Всех участников будут проверять на контрольно-пропускном пункте на старте акции, сообщает УРА.ру. По факту обрушения крыши колледжа на Умельцев-5 в Екатеринбурге возбуждено уголовное дело по статье «Халатность». По предварительной информации пострадавших нет. В рамках расследования будут установлены все обстоятельства случившегося, а также собраны доказательства, заявили в региональном следственном управлении СКР. В результате происшествия, которое случилось в среду вечером, из здания были эвакуированы 97 человек. Спасатели зафиксировали частичное обрушение кровли спортзала. Площадь повреждения составила 400 квадратных метров. Ликвидацией последствий ЧП занимаются сотрудники МЧС и спецтехника. В Екатеринбурге обработают от клещей 470 гектаров парков и лесов. На данный момент полностью безопасными уже считаются Зеленая роща, парк имени Энгельса, сад Вайнера и около 100 гектаров городских лесов. Остальные территории приведут в порядок до конца мая. Как сообщили в региональном Роспотребнадзоре, для обработки применяют современные средства на основе перитроидов, которые оказывают меньшее воздействие на экологию, сообщает Уральский Меридиан. В России снимут ремейк фильма «Курьер» по мотивам культовой ленты Карена Шахназарова. Премьера запланирована на начало следующего года. Актерский состав пока держится в секрете. В центре сюжета курьер Иван Мирошников, который сталкивается с трудностями взросления и ищет свое место в жизни. События нового фильма развернутся в наши дни. По словам авторов будущей экранизации, их фильм станет новым взглядом на знаменитую историю, а не просто пересказом тех же событий. Оригинальный фильм «Курьер» вышел в 1986 году, очень понравился зрителям. Главные роли там сыграли Федор Дунаевский и Анастасия Немоляева. Доллар на четверг 75.22, евро 88.06.
1: Для слушателей старше 12 лет.
4: Минута драйва.
5: Заголовками новостей в 2026-м уже сложно удивить. Но как вам такое? Китайская компания по производству пылесосов хочет оснастить свой электрогиперкар ракетами, чтобы разгоняться до сотни менее чем за одну секунду. Компания Dream Technology специализируется на домашних роботах-пылесосах. Но и они сделали свой концепт-кар Nebula Next. В нем почти 2000 лошадиных сил. А на днях все окончательно вышло из-под контроля. Представлена версия Jet Edition. Это реактивная тяга на электрическом шасси. Твердотопливные ракеты дают ускорение за 9 десятых секунды. Только представьте, вы еще не успели нажать на педаль, а на спидометре уже 3 цифры. По заявлению инженеров, две твердотопливные установки активируются за 150 миллисекунд и создают тягу в 100 килоньютонов. Техническая база также включает твердотельную батарею и электромагнитную активную подвеску. Рулевое управление и тормозная система здесь полностью электронные, без прямой механической связи. Однако экспертов смущает промо-ролик проекта. На официальных кадрах водитель почему-то жмет на газ левой ногой, а мелким шрифтом в конце видео честно предупреждает, что финальная версия будет зависеть от того, что получится в реальности.
1: Всемирная история. Для слушателей старше 12 лет.
2: 6 мая 1992 в Париже ушла из жизни кинодива, певица, икона стиля и героиня войны, великая Марлен Дитрих. Ей было 90. Последние 15 лет звезда была одинока и из дома не выходила. На прощание с ней в парижской церкви гроб был обернут во французский флаг, а рядом покоились награды – французский орден почетного легиона и американская медаль свободы. Похороны прошли в родном Берлине. Газеты писали, что пока траурная церемония двигалась к кладбищу, берлинцы всю дорогу закидали цветами, а на балконах вывешивали плакатики с фразой «Адьё, Марлен, спасибо». О Марлен Дитрих писали: «Холодная, рассудочная, но она была теплой и сердечной. Еще до начала Второй мировой войны отказалась от гражданства и уехала, и никакие уговоры нацистского руководства не заставили ее вернуться». Получив американское гражданство, Марлен помогала другим немцам, бежавшим от нацистов, а во время войны она объездила фронт с песнями. При рождении великую Дитрих звали Мария Магдалена, как одну из самых известных святых.
0: Со всего света.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Пока мы планируем свой день, физики закончили планировать все мироздание. Завершен основной этап проекта DESI. Создана самая масштабная 3D-карта Вселенной. На карту нанесли 47 миллионов галактик. Данные охватывают 11 миллиардов лет истории космоса. Это не просто картинка, это попытка поймать темную энергию, таинственную силу, которая занимает 70% нашей Вселенной и буквально расталкивает ее границы. Путь к открытию был непростым. 5 лет работы, 900 ученых со всего мира и даже лесные пожары в Аризоне, которые едва не сожгли обсерваторию. Кстати, телескопы стоят на священной для индейцев горе Кит-Пик, и ученые официально поблагодарили народ Тахона-Уатхам за возможность работать на их земле. Объем данных уже в 6 раз превышает все, что человечество знало о небе до этого. Первые результаты глобальной переписи Вселенной мы узнаем в следующем году. Нам обещают детальный ответ на вопрос, куда движется наша Вселенная.
1: Для слушателей старше 12 лет.
4: Минута драйва.
5: Беспилотные грузовые перевозки в России уже перешли из разряда экспериментов в ежедневную реальность. На трассах М-11 «Нева» и М-12 «Восток» уже работают регулярные коммерческие рейсы. На сегодня парк автономных машин около 100 единиц. И вот новый важный этап. Тягач «Ситрак» с системой «Навио» преодолел дистанцию в 2800 километров с пустой кабиной, без водителя и страхующего оператора. Это расстояние примерно от Москвы до Новосибирска. Это почти самый высокий, 4-й уровень автономности по международной классификации. Испытания на полигоне проходили круглосуточно. При этом дистанционное управление было полностью исключено. Грузовик сам принимал решения на скорости до 83 км в час, в том числе перестраивался, объезжал статичные объекты и останавливался на светофорах. Технический директор проекта Павел Савенков подчеркнул: этот пробег не просто демонстрация возможностей, а подготовка к массовой сертификации. Цель – к 30-му году 4000 беспилотников на дорогах страны. Надо сказать, что обычные тафуры на трассе заставляют нас понервничать, а тут многотонная махина и пустое кресло за рулем. Но разработчики уверяют, искусственный интеллект не устает, не отвлекается на телефон и не идет на рискованные обгоны.